Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

Древнеримский поэт Гораций сказал: «Гнев – кратковременное безумие». И это правда. Гнев ослепляет, гнев превращает нас в другого человека. Мы не контролируем свои слова и действия. И это может привести к ужасным последствиям.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Это 9-я передача цикла под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Предлагаем вам продолжить знакомство с этим удивительным человеком, который во многом может стать для нас примером. Сегодня мы рассмотрим эпизоды жизни Давида, когда он вышел из себя. Он был разгневан, разозлен и готов совершать такие поступки, о которых обычно очень жалеют впоследствии. Подобная ситуация происходит в жизни каждого из нас, и важно правильно с ней справляться. Название сегодняшней передачи «Чем накормить разъяренного мужчину?»

0: Мир вам, дорогие друзья! Вы когда-нибудь имели дело с разъяренным человеком? Я имею в виду того, кто на самом деле вышел из себя и дошел до пределов своей ярости. Как вы вели себя в общении с ним? В истории Давида в 25 главе 1 книги Царств мы читаем о том, как наш герой столкнулся с глупым человеком по имени Навал. И если бы не мудрая, рассудительная жена Навала, которую звали Авигея, то последствия всего происходящего для Давида могли бы закончиться катастрофически. Я предлагаю вам вспомнить эту историю, прочитав библейский отрывок из 25 главы 1 книги Царств. Прочитаем начало главы. «Был некто в Маоне, а имение его накормили. Человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз. И был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того – Навал, а имя жены его – Авигея. Эта женщина была весьма умная, красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом, он был из рода Халева». Далее с 20 стиха. «Когда же она, Авигея, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: да напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я ставлю в живых мужчин». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, послушай слов рабы твоей». Аминь. Дорогие друзья, гнев – одна из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся в нашей жизни. И особенную сложность вызывает то, что гнев изнурителен, он парализует и настолько непредсказуем, что выплескивается до того, как мы это осознаем. А когда гнев уже начинает проявляться, он может быть в различных обличиях. Иногда это всего лишь раздражение или выкрикивание слов, о которых впоследствии очень жалеет. Иногда гнев приводит к активным действиям, иногда только к мыслям о том, чтобы причинить какую-то боль. Кажется, что мы планировали только погрозить кулаком, но потом вспышка ярости, и кулаки уже пошли в ход. Через пару часов человек убеждает себя, что ничего такого не планировал. Кроме того, гнев проявляется публично. Гнев не проявляется в закрытой комнате, он публичен. Спрятать гнев невозможно. Все видят его. И единственное, что вы можете сделать, чтобы не допустить этого, контролировать себя, держать себя в руках. Но об этом легко говорить, но очень сложно исполнить. Хочу прочитать вам отрывок из книги «Ваши ошибочные зоны». В одной из глав автор касается проблемы гнева, и мне кажется, этот материал может быть полезен. Послушайте. Возможно, вы оправдываете свою вспыльчивость, говоря: «Но я же просто человек, или если я не выражу свои эмоции, то у меня останется на душе язва». Послушайте, возможно, гнев – часть вашей жизни, и та часть, которую вы не любите. И думаю, это вас не удивит, но никого другого ваш гнев тоже не радует. Гнев – это не просто то, что не чуждо всем людям. Вы не можете иметь власти над ним, и гнев не служит никакой цели, которая хоть как-то приводила бы вас к жизни счастливого и полноценного человека. Это ваша ошибочная зона, своего рода психологический грипп, который выводит вас из строя. Это как физическое заболевание. И далее автор пишет: гнев – это ваш выбор, точно так же, как и любая другая привычка. Это выработанная реакция на огорчение, фрустрацию, в которой вы ведете себя так, как не следовало бы. На самом деле сильный гнев – это разновидность психического заболевания. Потому что вы становитесь невменяемым, когда теряете контроль над своим поведением. И кроме того, когда вы гневаетесь и не контролируете себя, вы становитесь на время умоповрежденным. Прочитанное только что не отражает библейского характера, не так ли? Но, возможно, вы удивитесь, что это описание относится к личности великого человека, который упоминается в Новом Завете, а в Ветхом Завете его биографии уделяется больше внимания, чем кому-либо другому. Вы, конечно, хорошо понимаете, что я сейчас говорю о Давиде. Этот человек прошел серьезную школу терпения благодаря царю Саулу. Но в 25 главе 1 книги Царств мы читаем о том, что он дал свободу своему гневу. И если называть вещи своими именами, то на какое-то время им овладело настоящее умопомрачение. И если бы не женщина рассудительная и мудрая, то Давид наверняка был бы виновен во многочисленных убийствах, к тому же, возможно, с особой жестокостью. Перед тем, как мы начнем рассуждение о конкретном тексте, я предлагаю вам посмотреть на картину в общем. Во времена Давида большинство людей работало не на заводах или в супермаркетах. Большинство людей работало на поле, пася овец. Очень многие были пастухами, которые следили за стадами овец и коз, принадлежавших богатому человеку. И в истории, которую мы читаем сегодня, заметен конфликт между работодателем и сотрудниками, если перевести на язык современных отношений. И мы видим, что Давид зол на босса, и он планирует не забастовку, а убийство. Ну а теперь давайте вспомним, что происходило до этого. Давид недавно вышел из пещеры, где он подготовил 600 человек, ставших настоящими воинами. И об этом мы читали в 22 главе. Официальная армия Израиля состояла из израильских солдат под предводительством царя Саула. Они воевали с филистимлянами. Это были настоящие военные действия. Но Давид был за сценой. Он сражался с дикими племенами в пустыне Паран. Он защищал этих пастухов от набегов диких племен. И в то время была такая традиция, когда владелец скота стриг овец, а часть выручки он отдавал тем, кто охранял его стада и пастухов от набегов грабителей и разорителей. Это похоже на чаевые, которые мы оставляем официанту за сервис. Нет письменного правила, обязывающего посетителей ресторанов оставлять чаевые. Но если вы благодарный человек и сервис был на уровне, то вы оставляете некоторую сумму официанту. В то время ситуация была такая же. Это было негласное правило, распространенное в той местности. Хозяин овец должен был дать часть выручки тому, кто оберегал его стада и пастухов. И вот пришло время стричь овец. Мы читаем. «И услышал Давид в пустыне, что Навал, а это как раз владелец этих овец, стрижет овец своих». То есть пришел день оплаты. И Давид логично размышляет: да мы честно выполнили свою работу. Стада были в безопасности под нашей охраной. Мы заслужили награду. Но проблема в том, что Навал не собирался ничего платить. И давайте познакомимся с главными героями нашей сегодняшней истории. Во втором стихе мы читаем о человеке, который жил в Маоне и вел свой бизнес на кормиле. Здесь же сказано, что он был очень богатый человек. Первая книга Царств, 25 глава, 2 стих. Был некто в Маоне, а имение его на Кармеле. Человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз. И был он при стрижке овец своих на Кармеле. 3000 овец и 1000 коз. Ну, это на самом деле очень много. Этот человек на самом деле богат. И далее мы узнаем его имя Навал, что значит глупец, безумец. Не хотел бы я иметь такое имя, но его глупость и безумие заключалось не в невежестве и отсутствии эрудиции. Безумец – это тот, кто говорит «нет Бога» и живет так, словно Бога действительно нет. И кроме того, из 3 стиха мы узнаем о том, что этот человек был еще жестоким, злым, упрямым. И кроме того, он и торговлю вел нечестно. Легко подумать, что у такого человека и жена должна быть соответствующая, с подобным вредным характером. Но на самом деле она была полной противоположностью своему мужу. Интересно, что именно так часто в жизни и происходит. Противоположности каким-то странным образом притягиваются. И пример Навала – яркое тому подтверждение. Только посмотрите на его жену. Вы проникнетесь к ней симпатией. Она просто необыкновенная женщина. Из 3 стиха мы узнаем, что ее имя – Авигея. И далее названы 2 ее характерных черты. Первая, она была умная. Она хорошо понимала все, что происходило вокруг нее. Я бы даже сказал, что она была мудрая. Ее решения были хорошо обдуманными и приводили к положительному результату. Она руководствовалась не эмоциями, а логикой. И кроме того, Авигея была красивой женщиной. Она была весьма привлекательной. В этой удивительной женщине было редкое сочетание красоты и ума. И здесь еще 3-й главный герой – это Давид. Он тренировал свою армию, чтобы они выполняли обязанности охраны на полях Парана близ Кармила. И чтобы убедиться в том, что они выполняли свою работу должным образом, давайте прочитаем 15 стих. Это слова слуг, которые дают отчет Авигее, хозяйке, жене этого глупого Навала. Послушайте. А эти люди, имеется в виду Давид и его соратники, эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их. То есть этот слуга свидетельствует, что это были верные люди, которые организовали регулярную охрану, выполняли свою работу утром, днем и вечером. И, возможно, это и ваша ситуация. Вы именно так относитесь к своей работе. Где бы вы ни служили, в офисе, в магазине, в школе, в больнице, вы выкладываетесь на максимум. А вот ваш начальник своего рода Навал – жестокий, глупый и бесчестный. Ну, а теперь давайте обратим внимание на то, как развиваются события. Произошло несколько конфликтов. Первый конфликт обозначен уже в 3 стихе. Это конфликт между мужем и женой. Имя того человека – Навал, а имя жены его – Авигея. Ну, мы только что посмотрели на их характер. У них был совершенно разный темперамент, у них разный образ жизни, непохожее поведение, отношение к людям. У них отличается философия и подход к жизни. Это пара, состоящая из самых непохожих мужчины и женщины. Настолько, насколько это вообще возможно. Но как это произошло? Дело в том, что в то время молодые люди не выбирали себе жену и мужа. За них это делали родители. Иногда это прекрасно срабатывало, как в случае Исаака и Ревеки. Но иногда оказывалось полным провалом, как в случае, который мы разбираем сегодня. Авигея и Навал оказались мужем и женой, и я уверен, между ними были конфликты. Хочется, чтобы вы сегодня услышали то, что говорит текст Библии, а не то, что мы хотели бы услышать, и не то, что я хочу вам сказать. Обратите внимание на то, как эта мудрая женщина справляется с теми непростыми ситуациями, который создает ее глупый, упрямый, бесчестный муж. В своей жизни Авигея оказалась перед выбором, как поступить. У нее было 2 варианта, и мне кажется интересным ее выбор. Следующий конфликт – это работодатель и сотрудники. И мы читаем, начиная с 4 стиха. «Услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих, и послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: зайдите на Кармил, подойдите к Навалу и приветствуйте его от моего имени и скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Шалом, шалом, шалом. И это приветствие имеет величие. И Давид именно так приветствует Навала. Шалом тебе, шалом дому, шалом твоим людям. Пусть у тебя будет процветание. Наслаждайся жизнью, радуйся прибыли. Очень доброжелательное, возвышенное приветствие от этого человека с полей. Люди Давида были проинструктированы, что они должны были сказать. И далее 7 стих. «Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на кормиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы, даже рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Это похоже на то, как ведет себя портье, который дотащил ваши вещи до 10 этажа в гостинице, а потом стоит у дверей с протянутой рукой, очень явно намекая на то, что ждет чаевые. И он будет стоять, пока вы не положите что-нибудь в его руку. И мы спокойно даем чаевые, потому что так принято. Нигде не написано, сколько. Но мы знаем, что это правило хорошего тона в общении с обслуживающим персоналом. То же самое и во времена Давида. Интересен тот момент, что сам Давид не пошел на встречу с Навалом. Он не запугивал, не давил на Навала. Он просто послал 10 молодых человек и сказал: «Соберите то, что даст вам Навал. Может быть, это будут ягнята, может быть, это будут деньги, что угодно. Мы возьмем все, что он даст нам». Ну а теперь посмотрим на конфликт. С 9 стиха. «И пошли люди Давидова и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли». Они стоят и ждут. Они ожидают, что сейчас получат деньги, вознаграждение, но ничего не получают. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? И кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Да ну их, этих бродяг, скитающихся по полям! Не знаю я никакого Давида, сына Иисея. Пошли вон отсюда». Вот что сказал Навал. Если мы переведем это на современный язык: «Неужели мне взять хлебы мои, воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец, у меня? А не кажется ли вам, что он слишком часто использует местоимение «мой», «мою», «мои» и отдать людям, о которых не знаю, откуда они? Скажите, а вы никого не узнаете в Навале? Может быть, он как раз похож на вашего начальника? И пошли назад люди Давида своим путем и возвратились, и пришли и пересказали ему все слова сии. И вот теперь мы подходим к самому горячему моменту этой истории. Перед нами уже хорошо знакомый нам герой Давид. Тот самый Давид, который несколько месяцев назад не стал пользоваться случаем поквитаться с Саулом. Тот, который был образцом терпения и выдержки. И что же происходит с ним сегодня? Изменения кардинальные. О чем это говорит нам? О том, что победы, которые вы одержали вчера, не засчитываются в сегодняшних испытаниях. Сегодня вы можете быть примером терпения и понимания, но завтра, когда возникает новая раздражающая ситуация, вам вновь понадобится хорошая порция терпения. Бог не дает вам терпения в кредит. Каждый день это новый день. И, может быть, слуги Давида пришли к нему с ответом в его не самый лучший день. Может быть, он был голоден, а голодного мужчину легко разозлить. Дамы, запомните это. Когда мы голодные, мы становимся злыми. Поэтому кормите нас вовремя. Сначала ужин, потом разговоры. Наоборот, лучше не пробовать. И вот Давид в поле. Он подготовил костер, мангал, ждет, когда принесут мясо, чтобы можно было жарить шашлык. он уже предвкушает, как будет нанизывать его на шампуры с лучком, специями, свежая баранинка. Нет ничего прекраснее, чем шашлык, приготовленный на природе из свежего мяса ягненка. Давид был готов к обеду, но вот идут его люди, и их руки пустые. Прочитаем, как отреагировал Давид. «И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим!» И все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались в обозе. Давид даже не стал тратить время на обсуждение. Он четко отдает приказание и берет с собой 400 человек. 400! Вот представьте себе, какая это толпа, чтобы разобраться с одним навалом. Не слишком ли много для одного грубияна? Есть одна небольшая книжечка о жизни Давида. «Как создавался Божий человек». И там автор пишет: «Давид, Давид, что же с тобой случилось? Один из самых прекрасных уроков, которому мы научились у тебя – терпение. Ты проявил необыкновенную выдержку в ситуации с Саулом. Ты научился ждать Божьих указаний. Ты не смел поднять руку на помазанника Божьего, несмотря на то, что он враждовал с тобой несколько лет. Но ты посмотри на себя, Давид. Твое самообладание разлетелось вдребезги. Несколько обидных слов, произнесенных глупцом, заставили тебя покраснеть от злости. Давид, что с тобой случилось?» И далее мы читаем ответ. «То, что я сделал, легко оправдать. Не было никаких причин для навала, чтобы так ко мне относиться. Он заплатил за всю мою доброту оскорблениями. Я покажу ему, что со мной так вести себя нельзя. И я понимаю, что в данной ситуации беру пример Саула, моего предшественника. Но такой человек заслуживает того, чтобы его проучили». Не знаю, испытывали ли вы когда-нибудь точно такие же чувства, как Давид, но, скорее всего, приступы гнева встречались и в вашей жизни. Конечно, вы не собирали армию вооруженных людей, но в своих мыслях вы продумывали план мести, ожидая только подходящего момента. И Давид сказал: «Нет, это несправедливо. Я заслужил платы за недели честной работы на этого человека. Ну, пойдем и разберемся с ним». И он подает знак, и люди следуют за ним. И вот здесь мы встречаем третий конфликт, как раз между гневом и убийством. Но перед тем, как я назову его, прошу вас представить себя на месте Авигеи. Может быть, она так не думала. У нее появился прекрасный шанс избавиться от ужасного мужа. Давайте посмотрим правде в глаза. Она уже много лет живет с этим человеком, который не приносит ей никакой радости. И чуть позже она узнает от своих слуг о том, что Давид собирается прийти и отомстить ее мужу. Она могла бы сказать что-то духовное. Ну, например, так: «Давайте помолимся». А с полей идут воины. Она стоит на коленях и просит Бога забрать душу ее мужа быстрее. И главное, что я хочу сказать, чтобы вы помнили, что это был шанс ее избавиться от мужа. И к тому же Навал полностью виноват. Он заслужил того, чтобы получить урок. И о том, как поступила Авигея, мы узнаем в следующий раз. А сегодня, дорогие друзья, хочу напомнить: в жизни каждого из нас будут моменты, которые нас будут раздражать, огорчать. Нас будет искушать плотская природа, которая ведет к тому, что мы огорчаемся и готовы отомстить, проявить свои чувства, гнев. Но если мы перейдем от холодного размышления, здравого разговора, к тому, чтобы спорить или нанести удар, урон другому человеку, то мы можем сделать ошибку. Господь Бог через апостола Павла дает прекрасный совет, как правильно поступить. Послушайте, что написано в послании к римлянам, 12 главе. «Никому не воздавайте злом за зло, но заботьтесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Да благословит вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Чем накормить разъяренного мужчину» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Гнев очень опасен. Он превращает нас в других людей. Мы совершаем поступки, которые потом будем стараться исправить. Говорим слова, о которых будем жалеть. Кроме того, гнев, выраженный публично, портит нашу репутацию. Но гнев – это то, что выбираем мы сами. Но ведь можно контролировать себя. По крайней мере, мы должны этому учиться. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, который назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Облачные дни и темные ночи», «Две смерти», «Новый трон», «Новый царь», «Неизменный Господь». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Чем накормить разъяренного мужчину» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 16 июня записано в 61-м псалме в 6 стихе. Там есть такие слова: «На него надежда моя». Наше столь обычное пренебрежительное отношение к поискам ответов на наши просьбы только доказывает, насколько мы неискренны в своих молитвах. Земледелец не будет доволен, не собрав урожая. Меткий стрелок обязательно проверит, попала ли пуля в цель. Врач следит за действием лекарства, которое он прописал. Неужели верующий в Христа останется равнодушным к результатам своего труда? На всякую молитву христианина, принесенную с верой, согласно завещанной воле Божьей, вознесенную во имя Иисуса Христа и под влиянием Духа Святого, будь она житейских или духовных благах, дается или будет дан исчерпывающий ответ. Бог всегда откликается на молитвы своих детей, делая так, чтобы это послужило Его славе и их духовному и вечному благу. Как и Иисус Христос не отверг ни одного просителя, который приходил за Его милостью, так и мы верим, что ни одна молитва, сотворенная во имя Его, не окажется тщетной. Мы часто не понимаем, что время ответа на молитву приближается. Семя, лежащее под землей, чтобы взойти и дать плоды, пускает зимой корень. Отсрочка ответа на молитву не только испытывает нашу веру, но дает возможность почтить Бога нашим стойким упованием на Него, хоть нам и кажется, что просьба отвергнута.

1 Петра 1:17. «Со страхом проводите время странствования вашего». Страх – это любовь к Богу, это боязнь нарушить Его заветы. Да поможет нам Господь служить Господу со страхом и радоваться пред Ним с трепетом, как сказал однажды царь Давид. Оставайтесь с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 34. «Кто любит Бога, тот превыше всего и во всем услаждается Богом. Вот мой Бог, и все мое в нем. Чего мне хотеть более, и какого еще желать блаженства? О, желанное и сладкое слово! Но для того оно, кто любит слово, а не мир, и ничего в мире этом. Мой Бог, и все мое в нем. Разумеющему довольно слово этого». А кто любит, тот в сладость услышит его снова и снова. Когда присутствуешь ты, все бывает сладко. Когда нет тебя, все постыло. Ты учиняешь сердцу успокоение, великий мир и празднующую радость. Ты даруешь о всем радоваться и во всем хвалить тебя. И не может без тебя ничто быть на долгое время приятно. Но если чему надо быть в радость и в сладость, в том должна быть благодать Твоя и должно быть растворение Твоей премудрости. Кому Ты в сладость? Тому, что не будет сладостно. И кто не разумеет Твоей сладости, тому что может быть приятно воистину? Но изнемогают в мудрости Твоей мудрые века сего, и от плоти вкушающие себе в сладость, ибо в мудрости их многая суета, и смерть во вкушении их. А кто тебе последует в презрении мирских вещей и в умерщвлении плоти, те воистину мудры являются, ибо от суеты возносятся к истине и от плоти к духу. Они в сладость вкушают Бога, и что доброго находят в тварях, все относят к хвале Создателя своего». Но разность великая — Творцом услаждаться или творением, вечностью или временем, светом несозданным или светилами небесными. О, свет бесконечный, превыше всех светил целого создания! Блесни молнией с высоты, и да проникнет во всю глубину моего сердца. Очисти, возрадуй, осияй и оживи дух мой и все силы его, и да приселится к тебе в радостном восторге. О, когда придет тот блаженный и вожделенный час, что ты меня насытишь твоим присутствием и будешь мне все во всем. Доколе не приму дара этого, не будет мне полной радости. Еще горе мне, живет во мне ветхий человек, не весь он распялся, не умер совершенно. Еще желает он против духа крепким желанием, еще воздвигает внутреннюю войну, и царство души моей не оставляет в покое. Но ты владычествуй державою вечною и усмири возмущение волн его. Псалом 88. Сотри их силою Твоею, яви величие Твое, и да прославится десница Твоя, ибо нет мне другой надежды и другого прибежища разве у Тебя, Господи, Боже мой. Глава 35. О том, что нет безопасности от искушения в здешней жизни. Сын мой, нет тебе никогда безопасности в здешней жизни, но пока жив ты, всегда тебе нужно духовное оружие. Посреди врагов живешь ты, и войну ведут с тобою справа и слева. Когда отовсюду не готов у тебя щит терпения, недолго пробудешь целым от язвы. И сверх того, когда не утвердишь во мне сердце свое, воистину восхотев все перетерпеть меня ради, не можешь ты вынести ярости бранной и не получишь венец блаженства. И для того должно тебе все пройти в мужестве и властною рукою подвязаться на все противостоящее, ибо побеждающему дам кусить манну небесную. Откровение 2.17. А малодушный оставлен будет в великой скудости. когда ищешь в здешней жизни покоя, как тогда достигнешь покоя вечного? Готовь себя не ко многому покою, но ко многому терпению. Истинного мира не на земле ищи, но на небесах, не в людях, ниже во всем прочее творение, но в Боге едином. Ради любви к Богу все ты должен переносить радостно, труды и скорби, искушения и смущения, тесноту и нужду, болезни, обиды, наговоры, укоризны, унижение, стыд, обличение и презрение. Все то способствует к добродетели, все испытывает ученика Христова, все созидает венец небесный. Я воздам и награду вечную за краткий труд и славу бесконечную за приходящее унижение. Ты не думаешь ли, что надолго останутся при тебе и на волю твою духовное утешение? И святые мои так не обладали ими. Были у них многие бедствия, искушения всяческие и великие огорчения, но во всем пребывали они терпеливы и более на Бога уповали, чем на себя и на плоть свою полагались, зная, что недостойные страсти нынешнего времени к грядущей славе. Римлянам 8:18. А ты хочешь тотчас приобресть то, чего многие едва достигли, после многих слез и после трудов великих. Подожди Господа, мужественно действуй и крепись мужественно, не отлагай упование, не отступай, но и тело, и душу полагай непрестанно за славу Божию. Я воздам преизобильно, я с тобою во всякой скорби пребуду. Глава 36. Против суетных суждений человеческих. Сын мой, утверди в Господе сердце свое, и не бойся суда человеческого, когда совесть твоя свидетельствует, что благочестив ты и не повинен. Кто терпит от этого, добро и блаженно такое терпение, и не тяжело будет смиренному сердцу, когда на Бога оно уповает и надеется, а не на себя полагается. Многие любят говорить много, и оттого не надо много веры давать им, и угодить на всех никому невозможно. Павел старался всем быть угоден Господу, и старался об этом более для всех, однако же мало заботился о том, как будут судить его на суде человеческом. Довольно поработал он для назидания и для спасения человеков, сколько мог и сколько было в нем силы, но не мог запретить, чтобы его никогда не судили или не презирали люди. И для того все возложил он на Бога Всеведущего, и терпением, и смирением защищал себя против говорящих беззаконие, против помышляющих суетное и мирское, и легкомысленно повторяющих всякие речи. Иногда, однако же, отвечал он, чтоб не было слабым соблазна от его молчания. «Кто ты, что убоялся этого человека смертного? Сегодня он жив, а завтра не увидишь его. Бога бойся, тогда и не устрашишься страхом от человеков. Что может тебе сделать, кто бы то ни было? Словами или оскорблениями себе повредит он больше, чем тебе. И суда Божьего избежать не может, кто бы он ни был. Ты имей Бога перед очами, и не возражай словами пререкания. И если ныне кажется, что ты совсем падаешь и терпишь уничижение не по вине своей, не приходи от того в раздражение, и нетерпением не умаляй цены венца своего, но лучше возведи очи свои ко мне на небеса. Я силен тебя избавить и от всякого унижения и обиды, и каждому воздам по делам его». Римлянам 2:6.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем изучать жизнь и служение апостола язычникам, а именно Павла. Мы раньше упомянули, что он родился в Тарсе в Киликии, детство он провел в родном городе, а студенческие годы у знаменитого почтенного фарисея Гамалиила в Иерусалиме. Савл, как его звали, был целеустремленным студентом, и поэтому уже в ранние годы получил влиятельный чин в Верховном судилище. Его ревность о иудаизме привела к тому, что он стал преследователем ранней церкви. Он поддерживал приведение в исполнение мученической казни первого в христианской эре мученика Стефана. Это, вероятно, зажгло в нем неистовое желание сделать все, что только было возможно для уничтожения верующих. Но Бог встретил его на пути в Дамаск, когда он был намерен выследить и заключить в тюрьмы всех, кто призывал имя Господа Иисуса Христа. Ослепленный светом с неба и пораженный услышанным голосом, который сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл осознал, что этот голос должен был быть голосом самого Господа, ибо он воскликнул: «Господи, что повелишь мне делать?» Савл, приведенный за руку в Дамаск, не видел 3 дня. Нет записей, которые говорили бы о настроении или мыслях, которые он имел в то время. Но нам нетрудно предположить, что глубокое переживание на пути в Дамаск потрясло его до такой степени, что он занялся пересмотром своей жизни. Один писатель предположил: его угрызения совести были настолько велики, и конфликт чувств таким большим, что он даже не ел и не пил воду. В эти дни никого не было, кто бы его утешил, кто бы ему дал совет. Он был наедине со своими мыслями. Но мы также можем предположить, что Бог приготовлял его к приходу Анании. Мы не можем дать слишком высокую оценку этому времени. Он не только занялся Савлом из Тарса, давая ему осознать, насколько он ошибался в своих действиях, но он также занялся и тем человеком, который должен был принести Савлу весть о надежде и спасении. Анания, искренний верующий, получил повеление разыскать Савла и поговорить с ним. Первая реакция была естественной и очевидной. «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме». Анания встретился с изнеможденным Савлом, голодным, жаждущим, горящим желанием получить ответ на мучительный вопрос, который беспокоил его в течение этих 3 дней поста и молитвы. Позднее Павел писал об этой встрече: «Я увидел его, Ананию». Это лицо он сам ранее не встречал, но выражение на лице Анании и утешительные слова «брат Савл» произвели большое впечатление на этого подавленного горя человека. Несмотря на то, что последующие годы душевная боль о поступках, совершенных в прошлом, несомненно была удалена, апостол Павел все же говорил: Он призвал меня. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению и неверию. Преображение было полным и мгновенным. Савв из Тарса был крещен во имя Господа Иисуса Христа. Савв разыскал братьев, в которые вначале был намерен арестовать и бросить в Иерусалимскую тюрьму. Савв исповедал свою новообретенную веру в Господа Иисуса Христа братьям, на великую радость тем, которые были готовы принять его. За этим последовало публичное, бесстрастное свидетельство о спасении через кровь Христа, даже в синагогах Дамаска. Город, в который он пришел с целью преследовать святых, верующих, стал первым местом, где он проповедовал Евангелие о Иисусе Христе. Его раввинские и фарисейские знания были теперь использованы в пользу того дела, которое он пришел разрушить в Дамаске. Евреи, слушавшие его, были удивлены. Шок был неумоверный, и вспыхнувший гнев должно было тоже был очень велик. Они знали, кем он был в Иерусалиме и с какой целью он отправился в Дамаск. А теперь он сбил их с толку своими доводами из Писания, что Иисус Христос умер за грехи народа, что он воскрес из мертвых для оправдания верующих, и что в настоящее время он сидит одесную Бога. Из Писания мы узнаем, что Савл тотчас стал проповедовать в синагогах Иисусе, что он есть Сын Божий. Гнев, характерный для апостола Павла до его обращения, когда он старался преследовать ранних верующих, теперь со всей силой был обращен евреями Дамаска на его самого. Они день и ночь искали удобного случая убить его. Важно то, что когда Бог говорил с Ананией, он сказал: «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». По всей вероятности, период, когда он учил в Дамаске, не был длительным. Преследование и намерение евреев убить его привело к необходимости того, что он, Савл, позднее известный как апостол Павел, был вынужден покинуть город. Интересно заметить, что преображенный преследователей ранней церкви не стал разыскивать апостолов, живущих в Иерусалиме, для того, чтобы получить их ободрение. Савл направился в Аравию, в пустыню, где провел время наедине с Богом. Мы вспоминаем, что Господь Иисус сразу после посвящения и крещения в реке Иордане был духом возведен в пустыню, и там Господь Иисус был искушаем дьяволом. Павел в начале своего служения пошел в пустыню для того, чтобы иметь общение с Богом и получить божественные указания относительно его будущего служения. Хорошо сказано. Одно только обращение апостола Павла, тщательно рассмотренное, уже само по себе является достаточным доказательством того, что христианство является божественным откровением. В кульминационный период своей ревности Савл действительно был арестован. Фарисей, намеренный уничтожить тех, кого он считал еретиками. Мы не сомневаемся в том, что он был введен Духом Святым в уединенное место для того, чтобы получить дальнейшие указания относительно миссии, на которую призвал его Бог. Из собственных записей Павла, из послания Галатам мы узнаем, что он провел неопределенный период времени в пустыне, а затем возвратился в Дамаск для того, чтобы продолжать свидетельствовать евреям того города. Это, очевидно, так разгневало евреев, что Савлу Павлу опять пришлось искать спасение. На этот раз он был спущен в корзине из окна по стене, вероятно, ночью, и таким образом избежал евреев, искавших убить его. Об этом мы узнаем из собственных записей апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 11 главе 32 стихе. В Дамаске областный правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в

0: жизнью за дело и имя Господа Иисуса Христа. Были те, которые умерли мученической смертью, и те, которые были брошены в тюрьмы. Слова, сказанные Анании до его пришествия Савла, претворились в жизнь в многочисленных случаях на протяжении столетий. «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». И мы благодарим Бога за тех, кто в страданиях несли свидетельство о своей вере и полностью уповали на Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Жизнью, смертью они прославляли Бога, точно так, как об этом свидетельствовал апостол. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа, так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.

0: Бог наделил нас разумом. Насколько я слышал, в нашем мозгу каждую секунду происходит 5 триллионов химических операций. Таков обычный режим мозга, который необходим для того, чтобы мой организм функционировал при нормальных условиях. Почти все эти химические процессы происходят вне моего сознательного участия. Это запрограммированные варианты, которые протекают автоматически. Мой организм не смог бы функционировать, будь мое сознание вовлечено в этот процесс. Тем не менее, хотим мы этого или не хотим, человеку приходится делать осознанный выбор ежедневно и многократно. Вся наша жизнь протекает в принятии решений. Если мы не делаем выбор сейчас, а откладываем решение на потом, такая задержка влечет определенные последствия. Поэтому наша повседневная жизнь во многом зависит от того, насколько разумный выбор мы делаем. Адам неоднократно принимал правильные решения в своей жизни. Однако один неверный выбор повлек за собой последствия, которые отрицательно сказываются на всех последующих поколениях людей. Авраам сделал важный выбор, когда решил повиноваться Богу. Оставив свой дом и семью, он направился в землю, которую должен был указать ему Бог. Через него Бог обещал даровать благословение, которое затронет весь род человеческий. Попав в необычные обстоятельства, Есфирь оказалась перед необходимостью принять личное решение. Опасность была велика, но ее решение принесло избавление всему народу. Вспомним других великих деятелей, оказавших большое влияние на ход человеческой истории. Апостола Павла, Лютера, Весли и Билли Грэма. Но никто не оказал такого глубокого влияния на историю, как Иисус Христос. Он решил покинуть свое особое и почетное место на небесах, чтобы родиться в род человеческий и стать нашим Спасителем. По собственному выбору Иисус пошел на крест и умер за грехи мира. И это приносит спасение всем, кто уверует в Него. Решение Христа воскреснуть вновь стало неоспоримым заверением того, что и все верующие обретут вечную жизнь. Павел пишет: «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Римлянам 5 глава с 14 по 19 стихи. Наиважнейший выбор, который стоит перед каждым из нас, связан с нашим отношением к Иисусу Христу. Если человек избирает не принимать Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, он остается в узах эгоизма, греха и дьявола. В таком случае мы продолжаем пребывать духовно мертвыми, неспособными стать тем, кем Бог предназначил нам стать. Когда же человек избирает принять Иисуса Христа верой, он обретает жизнь вечную, в избытке и даром. В таком случае Иисус Христос наш Господь. И это означает, что мы отвечаем пред Ним за то, как живем. Он призвал нас, чтобы мы обрели свободу, но при этом христианин не должен злоупотреблять своей свободой для удовлетворения грешных желаний. Напротив, мы должны в любви служить друг другу. Этот призыв к ответственной свободе есть фундаментальная истина, которую не понимают многие христиане. Однако даже и те, кто понимает эту истину, не часто применяют ее в своей повседневной жизни. Давайте же начнем сначала и попытаемся понять, какие условия мешают свободе. В своем послании верующим Коринфа Павел указывает, что люди, которые не уверовали в Иисуса Христа, не могут воспринять освобождающую человека благую весть. Она остается для них скрытой. Апостол указывает на причины этого. Она происходит от Бога века сего, от сатаны, который ослепляет разум неверующих, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Давайте мысленно представим себе картину, которую рисует нам Павел. Я называю это моим представлением о том, что говорит мне Бог. Итак, представьте себе слепца, который стоит на перекрестке улиц в незнакомом городе. Я вижу перед собой этого несчастного, постукивающего палкой по тротуару. К нему подходит другой человек с такой же палкой и просит его о помощи. Оба они заблудились и не знают, где находятся. К слепцам подходит третий человек, и они жаждут получить помощь от него. Этот человек говорит уверенно, кажется, что он хорошо знает местность. Группа начинает переходить улицу, и тут, когда слепцам кажется, будто они почти уже в безопасности, сквозь скрежет тормозов слышится стук третьей палки. Обернувшись к своему спутнику, несчастные спрашивают, знает ли проводник, куда он их ведет? Неохотно он признает, не знаю, я и сам слепой. Однажды Иисус упоминает слепого, который ведет слепых. Трагическая картина, не правда ли? Согласно Павлу, в таком положении находятся все неверующие. Им кажется, они знают, где находятся. Им кажется, что они свободны. В действительности же эти люди слепы и пребывают в плену тьмы. Это еще один образ, на котором необходимо сосредоточиться, если мы хотим понять, что же мешает человеку обрести истинную свободу. Представьте себе то, о чем говорит Павел в Галатам 4 глава 3 стихом. «Так и мы были порабощены вещественными началами мира». Или, согласно его же словам, в Евреям 2 глава с 14 по 15 стихи, он говорит так. «А как дети причастны плоти и крови, то и он, Христос, также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Ярко описывают эти узы Иоанн. «Весь мир лежит во зле». 1 Иоанна 5:19. Надеюсь, картина нам ясна? Какой образ неизгладимо остается в нашей памяти? Размышляя на эту тему, я вижу множество людей в оковах, влачащих за собой тяжелые ядра на стальной цепи, несчастные, свободны в своих перемещениях, насколько позволяет им эта длинная цепь. Узники даже могут какое-то время тащить ядро в том направлении, куда им хочется идти. Сатану можно уподобить магниту, который имеет власть над железным ядром и постепенно влочит его в желаемом ему направлении. Скованные цепью пребывают в безнадежном плену. У них нет ни возможности, ни способности изменить свое положение. Это вызывает в памяти третий образ. Он отражает условия, которые мешают истинной свободе. Главное из них – нищета. Пока мы не осознаем свою духовную нищету, мы никогда не поймем слов Иисуса «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Матфея 5 глава 3 и 4 стихи. Представьте себе нищего слепца, стоящего в оковах пред вельможным судьей. Он просит освободить его. Судья протягивает несчастному документ, на котором начертано «освободить по уплате миллиона долларов». Абсурд! Как может нищий заплатить такую сумму? Согласно Слову Божьему, именно в таком положении находится каждый человек. По сути дела, положение еще хуже. Никаким образом не можем мы заработать, оплатить или заслужить избавление от слепоты, плена и нищеты, в которых пребываем. В Вы можете уподобиться членам Лаодикийской церкви. По словам Христа, они говорят так: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3 глава 17 по 20 стихи. Когда человеку приходит такое понимание своих отношений с Иисусом Христом, он постигает сущность истинной свободы. Об этом говорит Павел, когда увещевает галатов: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Необходимо понять, что мы нуждаемся в освобождении как от законничества, так и от распущенности, по потаканию грешной природе. Мы либо излишне связываем себя ограничениями в своем стремлении жить по вере, либо не отягощаем себя ответственностью вообще. Галаты уверовали в Иисуса Христа и приняли Его как своего личного Спасителя. Затем они поддались ложным уговорам и усомнились в реальности своей новой жизни. Эти люди попытались убедить Бога, что у них все в порядке. И чем больше возникало сомнений, тем усерднее они убеждали. Вскоре галаты вновь оказались в узах. Они пытались остаться христианами, творя добрые дела. Но суть проблемы заключается вовсе не в добрых делах. Обращаясь к ним, апостол Павел говорит: «О, несмысленные галаты! Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Обратной стороной вопроса об узах является присущая всем нам природная склонность потакать грешной природе. В своей книге «Корни праведности» Тозер рассуждает о проблеме, которую он называет «тягой к пустыне». Для природы естественно стремление не к плодородному полю, но к пустыню. Это известно каждому фермеру. Для бдительного христианина это наблюдение не просто факт, интересный для земледельцев. Это наблюдение становится притчей, предметным уроком, отражающим закон, которому подвластны все области нашего падшего мира и который влияет на предметы духовные так же, как и на предметы материальные. Невозможно игнорировать закон, согласно которому все стремится оставаться в диком состоянии или вернуться к нему. Это верно в отношении поля, верно и для души. Важно проявить достаточно мудрости, чтобы понимать это. Если следовать природному течению дел, то очень скоро окажется, что мы вновь вернулись к жизни эгоистичной, нацеленной на вознаграждение самого себя. Бог желает, чтобы мы жили для Него и для других. Лишь любовь, истинная христианская любовь, способна дать нам такую способность. О какой именно любви мы говорим? Готовясь к свадьбе моей дочери, я размышлял о 13 главе 1 послания к Коринфянам, особенно над стихами с 4 по 8, где описывается такая любовь. Мои слова, сказанные во время свадебного обеда, основаны на этих стихах. «Вы избрали вступить в брак, потому что любите друг друга. Теперь же вы должны любить друг друга, поскольку избрали вступить в брак. Именно любовь привлекла вас к решению создать семью. Именно любовь побудила вас сделать этот выбор. В неравные времена любовь избирает терпение. В тяжкие времена любовь избирает доброту. Во времена удач и успеха любовь избирает скромность. Во времена раздоров любовь избирает сдержанность. Во времена неудач любовь не гневается. Когда царит зло, любовь не радуется. Когда царствует добро, любовь ликует. Любовь защищает в опасности. Во времена сомнения любовь избирает доверие. Во времена разочарования любовь избирает надежду. Во времена отчаяния любовь избирает терпение. Любовь победоносна, потому что она всегда обращена к благополучию и счастью любого человека. Именно поэтому Павел назвал любовь превосходнейшим путем. Сегодня нужда именно в такой зрелой и всеобъемлющей любви, как никогда, остра, особенно в браке, семье и церкви. Как испытать такую совершенную любовь? В чем ее источник? Бог есть единственный источник совершенной любви. Любовь от Бога, потому что Бог есть любовь. Путь к такой любви мы обретаем от Бога. Любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5:5. Когда приходит понимание тех условий, которые препятствуют истинной любви, и осознание нашего призвания к ответственной свободе, наступает время выбора. Если мы желаем испытать ответственную свободу, необходимо предпринять определенные шаги. Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». Какая картина предстает перед нами, когда мы размышляем над этими словами? Я вижу прежде всего развилку дорог. Если я пойду широким путем, который избирает большинство, то в конечном счете он приведет меня к погибели. Вторая же тропа узкая и неудобная. Тесны врата, ведущие к ней. Но каждый, кто желает войти и следовать этим путем, может сделать это. В этих воротах перед вами предстает крест. Человек должен признать, что Иисус Христос умер ради того, чтобы мы обрели освобождение от греха. Затем следует в молитве воззвать к Нему и просить Христа войти в вашу жизнь Спасителем и Господом. Это решение веры. «Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем» Колоссянам 2:6. Когда вы идете узкой тропой, вся ваша жизнь на виду для идущих широкой дорогой. Вы видите нуждающихся и бедствующих. Вы помогаете им, и свет ваш сияет во славу Божью. Опасно, если вас привлекают ложные радости, идущих широким путем. Это синдром прихоти египетских. Числа 11 глава с 4 по 5 стихи. Многие из народа Божьего время от времени страдают этой болезнью. Хотя мы и свободны, избавлены от погибели, которая ждет идущих по широкому пути, важно ответственно относиться к тому, как мы живем на узкой тропе. Иисус иначе говорит о том же самом. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Матфея 7 глава с 24 по 27 стихи. Перед каждым из нас стоит вопрос, требующий определенного ответа. Строю ли я свой дом на камне, на прочном основании, способном противостоять жизненным бурям? Единственное истинное прочное основание есть Иисус Христос. Вы уверовали в Него? Доверяете ли вы Ему ежечасно и ежеминутно? Вам дана свобода расти и стать человеком, для которого Иисус Христос занимает подобающее место в жизни – таким человеком, каким он желает вас видеть. Размышляйте над этими истинами. Вы найдете их в Библии. Размышляйте, пока они не запечатлятся навеки в вашем разуме и сердце. И тогда ваши решения приведут к ответственной свободе, и ваша жизнь будет ее отражением. Именно к такому пути вы призваны. Пусть же Бог дарует вам необходимые для этого мужество и посвященность. Практические вопросы для вашей жизни. Первое. Способны ли вы мысленно оценить, в каких отношениях вы сейчас находитесь с Иисусом Христом? Запишите свою оценку двумя-тремя предложениями. Второе. Соответствуют ли эти отношения тому, как вы хотели бы себя видеть по отношению к Богу? Если нет, кратко запишите, какими бы вы видели эти отношения. Третье. Какие вам нужно принять решения, чтобы изменить свои отношения с Богом? Перечислите необходимые шаги, а затем расположите их по степени важности. И четвертое. Когда вы намерены предпринять эти шаги? Будьте конкретны.
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра, в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только по тщательном изучении Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

Экклезиаст 7.5. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Выдержка из Священного Писания довольно-таки необычна. Не часто говорится о песнях глупых. Но я благодарю Господа, что в наших программах вы можете услышать хорошие, традиционные христианские песни, которые напитают вашу душу небесной пищей. Поэтому оставайтесь вместе с нами, слушайте обличение или наставление из Священного Писания и слушайте песни, в которых присутствует мудрость Божья.

каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Если в первой главе первого послания Фессалоникийцам описана идеальная церковь, то во второй главе изображен образцовый служитель Божий. И вот с этим Божьим служителем мы и желаем сегодня познакомиться. Но, наверное, некоторые из вас скажут: «А я не проповедник, я не евангелист и не являюсь каким-нибудь церковным служителем, поэтому меня это не будет интересовать». Такому, который так думает, позвольте мне напомнить, что если вы чадо Божие, то знайте, что Христос сделал нас царями и священниками Богу нашему. Мы священство святое, люди, взятые в удел, говорит Слово Божие, дабы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. «Вы будете мне свидетелями», было сказано Спасителем всей церкви, не делай никакого исключения. Поэтому каждого возрожденного чада Божьего должно интересовать, что значит быть угодным служителем Божьим и как можно стать таковым. Сегодня я хочу ограничиться только одним, и следует сказать, основным условием, необходимым для плодовитого и благословенного служения Господу. Прочтем первый стих второй главы первого послания Фессалоникийцам. «Вы сами знаете, братья, — пишет Павел, — о нашем входе к вам, что он был не бездейственным». Слово «бездейственный» в греческом подлиннике в других местах переведено словом «тщетный». Иными словами, Павел говорит, что их вход в Фессалонику был не тщетен, то есть не бесплодным, не напрасным. Почему? Ведь есть служение, которое не приносит никакого плода. Можно сказать, что они бесполезны, они тщетны. Но Павел мог сказать, что его вход к фессалоникийцам не был безрезультатным, но наоборот, он принес обильный плод. И это, возлюбленные, приводит нас к вопросу, что необходимо, что главное, чтобы наше служение не оказалось тщетным, но принесло плод для Царствия Божия. Дорогие мои, вне всякого сомнения, самое главное – это божественное водительство, познание воли Божьей в нашей жизни. Это должно быть у нас на первом месте. Когда Савел Тарсянин, фанатик, фарисей, был на пути в Дамаск, дыша угрозами и убийством на христиан, он был вдруг задержан воскресшим Господом Иисусом. Ослепительный блеск света поверг его на землю, и он услышал голос, говорящий ему: «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» В трепете и ужасе он восклицает: «Кто ты, Господи? И, Господи, что повелишь мне делать?» Это самые важные вопросы, которые человек может задать, ибо никакие другие вопросы не могут определить судьбу человека так, как эти два вопроса. Заметьте, что первый из этих вопросов связан с личностью. «Кто ты, Господи?» Без этого вопроса спасение невозможно, ибо спасение зависит не от познания религии, а личности Иисуса Христа. Притом недостаточно только знать о Христе, но Его следует знать лично. И коль скоро мы так Его познали, то точно как день следует ночи, так должен последовать второй вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» Как скоро Савел, ставший теперь Павлом, пришел к душеспасательному познанию истинного Бога, осталось одно только, с чем он теперь считался, а именно: «Господи, что повелишь мне делать?» Иначе говоря, для него с этого момента первостепенной важностью стала воля воскресшего Господа. И так, возлюбленные, должно быть в жизни и служении каждого вновь родившегося чада Божия. Возлюбленные, первое и главное, что мы должны себе усвоить, это то, что единственное угодное служение Богу возможно только будучи в центре воли Божьей. Можно быть занятым многими религиозными деятельностями, Но если эта деятельность не в сфере воли Божьей, то она тщетна. Есть так называемая христианская активность, но вне воли Божьей это отнюдь не служение. Может быть, даже хорошее и правильное проповедование, организаторство, церковная работа, евангелизационные проекты. Но если они не совершаются согласно воле Божьей, то это вовсе не духовное служение, угодное Богу. Все, что управляется человеческой инициативой и не входит под водительство Божие, не может называться действительным служением Богу. Дорогие мои, если мы желаем полноту благословений в нашем служении Господу, то первое, что необходимо, это быть на месте совершенной воли Божией. Только когда мы вошли в орбиту Его воли, отдав себя безоговорочно Господу, мы можем сказать вместе с апостолом Павлом: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был нечетен, не бесплодным, не бездейственным». Нам известно, что прибытие апостола Павла в Фессалонику произошло по воле Божией. Фессалоника, как вам известно, находится на европейском континенте. Апостолу и на ум не приходило евангелизировать Европу. У него были совсем иные планы. Он намеревался проповедовать слово в Асии, но Дух Святой запрещает слуге своему возвещать там благую весть. Планы и намерения Павла меняются, и вторично запретом Духа Святого он попадает в Троаду. Казалось, что в Троаде они дошли до конца дороги, и действительно, дальше они не могли идти. Море преградило им путь. Тут Павел принужден был остановиться и ожидать дальнейшего указания от того, которому он поручил себя там на дороге в Дамаск. И тут в Троаде на вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» Господь ему отвечает: «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: „Приди в Македонию и помоги нам“». И дальше сказано в 16 главе Деяний апостолов: «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию». И дальше что? «Заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Они думали провести евангелизацию в Асии и в Эфинии, а Дух Святой сказал: «Нет, в Македонии». Итак, по ясному и определенному указанию воли Божией они прибыли в страну Македонию, в которой находился портовой город Фессалоника. Вот почему, возлюбленный, вход его в Фессалонику оказался не тщетным, но весьма действенным и плодовитым. Он прибыл к ним по воле Божией. Тут образовалась одна из примернейших общин апостольского времени. Но, возлюбленные друзья, братья и сестры, недостаточно один раз, отдав себя Богу, просить: «Господи, что повелишь мне делать?» Эта просьба должна быть нашей постоянной молитвой, точно так же, как и первый вопль: «Господи, кто ты?» Молитва эта непрестанно была на устах апостола Павла. Слушайте, что он говорит: «Да, и все почитает тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Разве он его не знал? Конечно, знал. Но он так любил своего Господа, что его поглощающим желанием и страстью было еще больше и глубже познать его. И, возлюбленные, чем лучше мы его знаем, тем усерднее последует вторая молитва: «Господи, что повелишь мне делать?» Видите, дорогие друзья, эти два вопроса неразрывно связаны один с другим. О верующих в Колоссах Павел молит, чтобы они исполнились познанием воли его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Так что познание Бога и Его воли тесно связаны одно с другим. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеку. Такое служение и только такое угодно Богу. Но спрашивается, как же нам познать волю Божию? Можем ли мы ее вообще знать? Безусловно. В своем послании римлянам Павел открывает нам секрет, как мы можем всегда знать волю Божию. Слушайте, что сказано в 12 главе этого послания. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это первое условие. Полная, безоговорочная отдача себя Господу. Дальше он говорит, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». Итак, второе, что Павел учит о воле Божией, это то, что после этой полной отдачи Господу начнется процесс, рост познания воли Божией. Христианская жизнь, дорогие мои, это школа. И с каким терпением Господь занимается с нами, чтобы мы научились и познавали более и более, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Господь желает, чтобы мы так вошли в сферу Его воли, чтобы мы всегда имели полноту Его благословения как в нашей жизни, так и в нашем служении Ему. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он будет охранять выхождение и вхождение твое ныне и вовек. Один из самых трудных уроков в этой школе Христовой – это терпеливое ожидание Божьего времени. О, как трудно ожидать! Мы видим, как Господь постоянно должен был преподать этот урок своему ревностному служителю Павлу. С каким усердием, с какой жаждой он желал возвещать благую весть грешникам в каком-нибудь новом, неевангелизированном месте или преподать одну или другую истину верующим, которых он еще не видал. А Господь говорит, подожди, еще не время. Возьмите в пример, когда Павел страстно желал видеться с верующими в Риме. Он с ними еще никогда не встречался. И в своем послании им он говорит о том, как он особенно просит Господа, чтобы по воле Божией ему, наконец, представилась возможность приехать к ним. «Хочу, чтобы вы знали, дорогие братья, — пишет он им, — что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне». Кто, думаете, ставил ему эти препятствия? Бог? Он ложил Павлу преграды. Почему? Конечно, все причины знает только один Бог. Но некоторые из них известны нам. Например, сам Павел говорит, встречал препятствий, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Эти плоды, которые он у них искал, очевидно, еще не созрели, что и являлось причиной его задержки. Но я вижу здесь еще другая причина, почему Дух Святой заграждал Павлу дорогу в Рим. И мне кажется, что она является самой главной, если можно делать такие различия. В конце этого послания к римлянам он дает понять, что должно что-то в его самом созреть перед тем, как Бог может открыть ему дорогу к ним. Слушайте, что он говорит в 15 главе. «Я уверен, что когда приду к вам, то есть по воле Божьей, то приду с полным благословением благовествования Христова. О, какая милость Божья, что Он нам закрывает дорогу в места, которые нам, хотя и кажутся такими желательными и обещающими, но в которых мы еще не готовы служить с полным благословением Божьим. Свое время Господь откроет, но теперь мы не готовы». Павел 4 года после того, как Дух Святой ему закрыл двери в Асию, вошел туда и имел самое плодовитое и благословенное служение своего апостольства. О, как важно, братья и сестры, всегда быть в центре воли Божией, и чтобы наше служение не было бы тщетным, будем непрестанно взывать «Господи, что повелишь мне делать?» И благодарение Ему Он нам укажет свою волю. А ты, мой дорогой друг, который еще не задал первого вопроса, «Господи, кто ты?» Почему не сделать это сейчас? Ведь это и есть Божья воля для тебя, чтобы ты покаялся и веровал в Евангелие. Он не желает твоей гибели, но чтобы ты познанием Его обрел жизнь вечную. Пусть Господь тебе поможет сейчас принять Его, Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. О, Господь, дай, чтобы сегодня многие познали Тебя. Я прошу ради Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Если мы жалеем о каком-то своем поступке, в этом нет ничего необычного. Но если мы просто сожалеем о последствиях, но не раскаиваемся по-настоящему и не принимаем Божьего прощения, это ничем не отличается от печали мирской, о которой говорится во втором послании к Коринфянам, в 7 главе. Давайте будем искренно раскаиваться в том, что мы сделали пред Господом. Он есть наш ходатай, который прощает нам наши грехи.

эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В темные дни страдания и печали очень легко человеку стать унылым, подавленным и иногда почти полностью потерять мужество. Но для дитя Божие, понимающего пути Божии, всегда имеется этот луч света и надежды. Это потому, что христианин может и должен постоянно смотреть в будущее и на небеса, зная, что Бог делает все хорошо, и что Он знает, какой путь мы избираем. Он также знает конец от начала. Будущее для христианина светлое. Апостол Павел выражается победоносными словами: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». 2 Коринфянам 4 глава 17 стих. «Бедствия могут показаться великими, чтобы сокрушить нас, но по сравнению с вечной славой они считаются легкими». Хорошо было сказано: «Жгучие слезы могут катиться по щекам вашим, но немногие интересуются ими. Они все имеют свои собственные печали и проблемы». Но в такие времена как освежительно знать, что Он заботится о нас, когда вы возлагаете на Него ваши бремена и проблемы у престола благодати. Иезекииль пророк, чью книгу мы теперь изучаем, наверное, часто чувствовал внезапную острую боль, когда провозглашал весть от живого Бога обоя к людям своего собственного народа и к языческим народам, окружающих Израиля. Он не имел сомнений относительно действительности вести, но тем не менее он чувствовал жало этой вести. Верный пастор не может проповедовать о суде нечестивых без ощущения ужаса этого божеского суда. Верный пастор не может проповедовать против греха в жизни детей Божиих без чувства в своем собственном сердце бремени божественной вести. Когда пришло Иезекиилю слово от Господа: «Сын человеческий, оплачь народ египетский и низринь его, его и дочерей знаменитых народов в преисподнюю и отходящих в могилу». Иезекииля, 32 глава, 18 стих. Оно, вероятно, принесло рыдание его устам. Такие сильные слова, вероятно, произвели сильное впечатление на ум и сердце самого пророка. Весть относилась не только к Египту, но также к другим народам, как мы видим это из контекста. Другие народы объединяются с народом Египта в преисподней по божественному приговору. Христианин смотрит на великие и могущественные народы в мире сегодня, и он сознает, что нечестивые в этих народах также попадут под окончательный суд Божий. Их уста будут молчать в присутствии всемогущего Бога, которого они игнорировали и пренебрегали. Но те на высоте, которые благоговейно признали Иисуса Христа как Искупителя, Спасителя, Господа, они будут непрестанно благодарить Его. Их влияние ради Царства Божия может быть громадной ценностью, как было верно относительно благочестивых царей Иуды, жизнь которых была передана нам в Ветхом Завете. С окончанием своих пророческих изречений относительно языческих народов, главы 25 по 32, мы замечаем, что начиная с 33 главы, пророк сосредотачивается на божественной вести к Иуде. Божьему заветному народу. 7 глав посвящены этой особенной пророческой декларации. В этих 7 главах мы имеем 5 специальных сообщений относительно Божьего избранного народа. Обратим на них внимание. 1. Глава 33. Пророк в образе стража. 2. Глава 34. Пастырь и пастыри истинные и ложные. 3. Главы 35 и 36. Обвинение горы Сиера и учреждение народа Израилева в новом порядке. 4. Глава 37. Поле сухих костей и дарованная новая жизнь. 5. Главы 38 по 39. Последняя великая битва, оканчивающаяся победой и благословением для Израиля. Обратим внимание на 33 главу. Пророк в образе стража. Иезекииль определенно занимает это положение. Ответственностью стража было предупредить о приближающем враге. Какое разорение и смерть могли последовать ради упущения стража предупредить город о приближающемся враге? В духовном смысле это также верно. Упустить, предупредить грешника или грешников о грядущем божественном суде произойдет обвинение, пренебрежение обязанности против слуги Божия. Это выразительно иллюстрировано выражением. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предупрежден, то когда придет меч и отнимет у них жизнь их, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. 33 глава 6 стих. Это страшные слова. Быть Богом избранным его слугой и глашатаем для людей, погибающих во грехах, является прекрасной привилегией и страшной ответственностью. Пренебрежение обязанностью является серьезным обвинением, поставленным против солдата, ибо последствия пренебрежения могут быть великими. Однако, насколько большее обвинение может быть поставлено против служителя Божия, который знал весть Божию, но все же не передал весть погибающей и умирающей душе? Какой ответ мы дадим Господу, когда это обвинение будет поставлено против нас в тот день, когда мы предстанем пред Ним? Поэтому эта весть относительно ответственности стража имеет применение для служителя Божия сегодня, несмотря на то, что в то время она была направлена к пророку или пророкам иудеи. 2. Мы замечаем, что глава 34 относится к ложным пастырям Израиля и к истинному пастырю. Ложными пастырями были пророки и священники, которые должны были вести народ вперед в духовных вопросах. Однако они не исполнили свои обязанности, потому что они сами не были правы пред Господом и не исполняли Его повеления. Поэтому они были виновны, ведя народ в заблуждение. Затем обратите внимание на контраст между ложными пастырями и истинным пастырем, ибо Израиль представлен здесь как истинный пастырь. После, когда Христос был на земле, Он принял на Себя титул «Добрый пастырь». Позже, в 34 главе, вы замечаете, что Бог назначит Давида вести их. Обратите внимание на слова «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них». «Я, Господь, сказал это». Иезекииля, 34 глава, с 23 по 24 стих. Это пророческое изречение поэтому приводит нас к определенному времени, к тому периоду, когда Христос будет царствовать праведно над Своим народом Израилем, поставив Свой престол в Иерусалиме. Когда придет это славное время, заветный народ будет жить безопасности в стране, они будут почитать и служить Господу Иисусу Христу, они познают даже материальные благословения Господни. Какая противоположность современному состоянию! Как волнует и вдохновляет эти слова, и какое утешение они несут тем, кто чувствует неуверенность сегодня! Мы можем подняться и воскликнуть: «Восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Мы должны, конечно, помнить, что перед тем, как Господь придет и примет свое особенное служение израильскому народу, церковь, членами которой являетесь вы и я, будет окончена и восхищена при звуке трубы, чтобы быть вовеки с Господом. Восхищение церкви предшествует тому, о чем мы рассуждали в книге Иезекииля, 34 главе. Для нас приходит слово: «Ожидая блаженного

0: хочу во время несчастья их, во время окончательной гибели, нужно внимательно обратить внимание на важность этого пророческого изречения. В книге Второзакония мы читаем: «Остерегайтесь начинать с ними войну, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву». 2 глава 4 по 5 стих. Исав, вы помните, был братом Иакова. Исав продал свое первородство Иакову и тогда постоянно обвинял его. Потомки Исава стали врагами израильтян. Итак, мы читаем в Иезекииле 35 главе 15 стихе: «Как ты радовалась тому, что удел дома Иаковлева опустел, так сделаю и я с тобою, опустошена будешь гора Сеир, и для Идумея вместе узнает, что я Господь». Горы Израиля должны были быть освобожденными от их врагов, тогда они станут очень плодоносными. Грех Израиля причинил много страданий и суда, но Бог готов восстановить их и обильно благословить их. Пусть будет благословен Господь, ибо Его благодать открывается разными путями. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был в принесении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Иова, глава 22. «И отвечал Елифаз Фимонитянин и сказал: разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобой? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что и с полуногих снимал одежду. Утомленному жаждой не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и разит тебя неожиданный ужас или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко. И ты говоришь, что знает Бог? Может ли он судить сквозь мрак? Облака завеса его, так что он не видит, а ходит только по небесному кругу. Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу: «Отойди от нас». И что сделает им Вседержитель? А он наполнял дома их добром. Но совет нечестивых: «Будь далек от меня». Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся над ними. Враг наш истреблен, а оставшийся после них пожрал огонь. Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь вменять в прах блестящий металл и в камни потоков золото офирское. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое, помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь: возвышение, и Он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и Он спасется чистотой рук твоих». Глава 23. «И отвечал Иов и сказал: еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его! Я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня. Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот я иду вперед, и нет его. Назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду, как золото. Нога моя твердо держится стези его. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал. Слова уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него. Поэтому я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня, ибо я не уничтожен прежде этой тьмы, и Он не сокрыл мрака от лица моего. Глава 24. Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие Его не видят дней Его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя, у сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их. Жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже. Мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. Отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог. Заставляют ходить нагими, без одеяния, и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря: «Ничей глаз не увидит меня», и закрывает лицо. В темноте подкапываются под дома, которые днем они заметили для себя. Не знают света, ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. как засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память, как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную, нерождавшую, и вдове не делает добра. Он и сильных увлекает своей силой. Он встает, и никто не уверен за жизнь свою. А он дает ему все для безопасности, и он на то опирается, и очи его видят пути их». Поднялись высоко, и вот нет их. Падают и умирают, как и все, и как верхушки колосьев срезываются. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою? Глава 25. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Держава и страх у него. Он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его? И над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиной? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Глава 26. И отвечал Иов и сказал: «Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело? Кому ты говорил эти слова? И чей дух исходил из тебя? Рефаимы трепещут под водами и живущие в них. Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Аввадону. Он распростер север над пустотой, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмой. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба. Рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его. И как мало мы слышали о нем. Огром могущества его. Кто может уразуметь?»
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, 24-часовую трансляцию на интернете на русском языке. Если у вас возникают вопросы на различные библейские темы, вы можете направлять их нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Мы рады будем получить от вас письмо и ответить на интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами.

0: эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. В настоящее время он служит Господу в Испании, готовя радиопередачи совместно с миссией «Каденс». Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Уважаемые слушатели, мы сегодня продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. И открыты на 25 главе книги Левит. Здесь мы видим законы относительно земли обетованной, установление субботнего и юбилейного годов, а также освобождение от рабства. Эта глава интересна во многих отношениях, дорогие слушатели. Закон Моисея касался не только народа израильского, но и земли, и особенно земли палестинской. Закон, данный в этой главе, не мог быть проведен в жизнь до времени поселения израильтян в земле Ханаанской. Его нельзя было, конечно, применить в жизни народа в пустыне, но эти законы уже были даны им. Здесь имеется беспрерывное повторение слова «земля». «Когда вы придете в землю, объявите свободу на земле всем жителям ее» и так далее. Эта последняя фраза, друзья, повторяется 10 раз. Все в этой главе связано с землей, которую Господь Бог дал Израилю. Имеются люди, которые стараются сделать ветхозаветные законы правилом жизни для церкви. Нам нужно помнить, что эти законы были даны только израильскому народу и были связаны с их жизнью в земле обетованной. Читая книгу Левит, вы замечаете повторение числа 7. Этим числом Господь Бог хочет выразить полноту, законченность. Существует определенная связь книги Левит с книгой Откровения. В обеих этих книгах употребляется число 7 в структурном смысле. Время было разделено по седминам, как в цивильном, так и в церемониальном календаре. Там имеются 7 день, 7 день, 7 неделя, 7 месяц, 7 год. Бог почил в 7 день. Суббота была дана как основная единица измерения времени. Мы прочтем первых 2 стиха 25 главы книги Левит, где написано: «И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря: «Объяви сынам Израилем и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». Это поразительно, друзья, здесь повеление о субботе распространяется и на землю. Человеку повелено отдыхать в 7-й день, а земле в 7-й год. Суббота означает покой, а в духовном значении ее можно применить как покой избавления. В послании к евреям в 4 главе, 9 и 10 стихи мы читаем: «Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой Божий, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Так читаем в послании к евреям, дорогие слушатели, в 4 главе. Друзья, Бог призывает всех верующих войти в Его покой. Субботний год, год покоя для земли, был очень полезным. В этот год земля отдыхала и восстанавливала, так сказать, свои потерянные за 6 лет силы. Субботний год, слушатели дорогие, был полезным также и для народа. Он сдерживал алчность израильтян. Впоследствии за несоблюдение субботних лет народом Бог отдал народ израильский на 70 лет в вавилонский плен, чтобы земля могла за это время отдохнуть. В стихах от 3 до 7 Господь говорит: «Шесть лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли». И будет это в продолжении субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. Здесь, друзья, как вы видите, показано, как материальные нужды людей будут восполняться во время субботнего года. В те дни земля была настолько плодородной, что временами от однолетнего урожая хватало на 2-3 года. Суббота – это покой. Верующие обретают покой в Иисусе Христе. В нем они имеют подлинную субботу. Это покой искупления, мир Божий, пребывающий в сердцах спасенных людей. Давая субботний год, Бог дал израильтянам несколько уроков. Он не разрешал никому из них монополизировать землю, оставляя бедных людей без средств к существованию. Он также учил их, что земля была проклята, но что придет время, когда она начнет родить свои произведения в изобилии. Мы прочитаем стихи от 8 до 9, этой 25 главы книги Левита, где говорится: «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Вот так был установлен юбилейный год, год восстановления каждого израильтянина в его прежних правах. Это был радостный год для тех, которые потеряли все, и даже свою свободу. Они в этот год получали свободу и свои уделы. Бог повелел: «И объявите субботу на земле всем жителям ее». Слушатели, этот манифест похож на проповедь Евангелия, возвещаемого во время благодати всем рабам греха и пленникам сатаны об их спасении. Апостол Павел, обращаясь к верующим, говорит: «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Читаем в послании к римлянам в 6 главе 17 и 18 стихи. «А Господь Иисус Христос сказал: и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие Иоанна, 8 глава, 32 и 36 стихи. А в послании к Галатам тот же апостол Павел пишет: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Друзья, Иисус Христос говорил о себе: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать юбилейный год Господень благоприятный». Так читаем в Евангелии Луки в 4 главе 18 и 19 стихи. Друзья, в стихах от 11 по 24 этой 25 главы книги Левит говорится: «Пятидесятый год, да будет у вас юбилей, не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей, священный да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее, то есть земли. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число жатв он продает тебе. Не обижайся.

0: ее на вас в 7-й год, и он принесет произведений на 3 года. И будете есть в 7-й год, но есть будете произведения старые до 9-го года, доколе не поспеют произведения его, будете есть старые. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. В этой части Господь Бог, как вы видите, друзья, повелевает всю собственность и наделы земли возвратить в юбилейный год их владельцам. Бог ясно говорит, землю не должно продавать навсегда. В стихах от 25 по 31 объясняется, каким образом можно выкупить землю в промежутке между юбилейными годами. Дома же в городах можно выкупать только на протяжении года со времени его продажи. А после он переходит в вечную собственность того, кто купил его. В дальнейших стихах от 32 по 34 говорится о правах левитов. Потом идет запрещение Бога израильтянам давать своим обедневшим братьям серебро под проценты и помогать им хлебом для своей прибыли. Израильтянин не должен держать другого израильтянина, которого купил в полном рабстве, но должен обращаться с ним как с наемником. Бог также вменяет в обязанность израильтянам выкупать своих попавших в рабство родных от иноплеменников, которым те были проданы, чтобы ни один еврей не оставался в рабстве у чужого народа. Бог не хочет, чтобы практиковалось рабство, дорогие слушатели, особенно среди израильтян. Он говорит в 55 стихе, потому что сыны Израилевы – мои рабы. Они – мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь, Бог ваш. Друзья, в мире существует 2 вида рабов. Одни – рабы греха и сатаны, а другие – выкупленные драгоценной кровью Христа из греховного рабства, стали добровольными рабами их Господа и Спасителя. Нет третьего промежуточного какого-то класса людей. Многие говорят, что они свободны, но в действительности они рабы греха и тления. Они свободны грешить и делать всякую нечистоту. Те же, которые стали рабами Христовыми, получили полную свободу жить святой, благочестивой жизнью, свободу быть детьми Божьими. Да, наш Господь, дорогие слушатели, великий и чудный в своих делах. Пусть же несется слава Ему из наших уст и сердец, и да прославляют Его все сыны человеческие, дорогие слушатели. Мы сегодня приходим к концу нашей радиопрограммы, но эти программы вы можете услышать ежедневно на этой же волне, в это же время. Вы, слушатели, также можете написать нам, если решите нам писать, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья дорогие, всего вам прекрасного. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами вы можете обращаться к нему, посетив его сайт по адресу www.mirotvorets.org или написав нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» выйдет в эфир в следующий раз. Оставайтесь с Богом!

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. На сводах одной египетской усыпальницы было обнаружено изображение египтян, работающих в винограднике. Одни обрезают и подвязывают лозы, другие собирают виноград и несут его к прессу. Мужчины давят спелые кисти ногами в чанах, другие наполняют кувшины и винные меха. На другой стене египтяне за праздничным пиршеством. Художник дает колоритную картину, из которой можно понять, что вино опьянило собравшихся. Эти археологические находки говорят о том, что виноделие было известно еще в Древнем Египте. Подобно тому, как убийство столь же древнее, как сам Каин, со столь же отдаленных времен употребляется человечеством алкоголь. Впервые вино упоминается в Библии в связи с Ноем. Эта история записана в 9 главе книги «Бытие». Давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Бытие». Сегодня разговор пойдет о 9 и 10 главах. Вы узнаете, как согрешили Ной и его сыновья, пережившие великую катастрофу, которая постигла землю. Вы также познакомитесь с главой, где рассказывается о возникновении множества народов, заселивших землю. Говоря о потопе, мы коснулись его причин и узнали, что это бедствие было послано Богом в наказание. И сейчас нас не может не волновать вопрос, когда человек вышел из ковчега после потопа, и все грешники погибли, означает ли это, что на земле не осталось греха? Давайте посмотрим, что пишет об этом Библия в 9 главе книги «Бытие». Я читаю стих 18. «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана». Почему здесь упоминается о сыне Хама Ханаане? Дело в том, что когда Моисей писал это повествование, народ Израиля вшел в землю ханаанскую, и это известие о суде Бога над народом ханаанским ободрило их. «Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля». Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Это написано в стихах с 19 по 21. Таково повествование о грехе Ноя. Неприятный факт состоит в том, что Ной напился, а это грех. Ему нет должного оправдания, хотя многие толкователи и пытались найти различные объяснения. Одно из них в том, что Ной не знал, как вино действует на человека, так как никто до него не пил вина. Вы заметили, что до потопа пьянство не упоминается среди прочих грехов? Есть исследователи, которые объясняют отсутствие вина до потопа теорией пароводяного или ледяного свода. Они полагают, что до потопа над землей был ледяной свод, в котором рассеивался солнечный свет, а в результате виноградный сок не мог забродить. И поэтому вино оказалось для Ноя неожиданностью. Что же, я могу только сказать, что мы имеем дело с началом новой жизни в новом мире. И этот появившийся с тех самых пор грех все еще существует. Об этом говорит само происшествие, которое приводится как ответ на один очень важный вопрос. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедши рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его». Теперь смотрите, что Бог говорит через Ноя и что становится частью Ноева завета. Бог сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Заметьте, что Бог сказал здесь: «Проклят Ханаан!» Бог не проклинает Хама. Исследователи постоянно задают вопрос, является ли проклятие Хама проклятием всех чернокожих рас. Конечно, не является. Считать так совершенно абсурдно. Писание не учит этому. Цвет кожи, то есть количество пигмента, который содержится в эпидермисе всех людей, зависит от солнечного света, который воздействует снаружи, а не от внутреннего греха. Проклятие пало не на Хама, проклятие пало на его сына Ханаана. Нам неизвестно, каким образом Ханаан участвовал в том, что произошло. Нам лишь даны голые факты, но становится понятно, что Ханаан упоминается со вполне определенной целью. Повторю, что это событие не имеет никакого отношения к цвету кожи, никакого проклятия на часть человеческой расы из-за цвета кожи не падает. Считать чернокожих низшей расой несправедливо по отношению к самому чернокожему человеку, и это несправедливо по отношению к Богу. Бог такого никогда не говорил. В конце концов, две первые великие цивилизации были потомками Хама. Это вавилоняне и египтяне. Еще один вопрос. Для чего Бог описывает грех Ноя? Если бы книгу «Бытие» написал человек, он бы сделал одно из двух. Он либо скрыл бы грех Ноя, не сказав о нем ни слова, и таким образом сделав Ноя героем, либо он представил бы грех Ноя гораздо более отвратительным, чем он был на самом деле. Но Бог все это сообщает нам с определенной целью. Прежде всего, как я уже отмечал, необходимо было ободрить сынов Израилевых. Стоит лишь прочесть Ветхий Завет до конца и полистать светский учебник по истории для того, чтобы убедиться в том, что суд этот был свершен. Хананеяне все вымерли. У Бога была еще одна причина вспомнить грех Ноя. В послании к римлянам, 15 глава, 4 стих, мы читаем: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Весь этот эпизод приводится для того, чтобы мы узнали кое-что о слабости человеческой плоти. Господь Иисус сказал, что этот дух человека стремится ввысь к небесам, плоть же слаба. А в послании к Галатам 2:16 ясно говорится, что никакая плоть не оправдается соблюдением закона. Делами закона не оправдается никакая плоть. Бог рассказывает нам здесь историю о том, как человек пал, являя слабость плоти. Вы, как христиане, может быть, и не пьете, но, смею заметить, и вы, и я можем настолько жить во плоти, что будем так же неприятны Богу, как и Ной. Слабость плоти может проявляться не только в этом отношении. Люди грешат многими и другими способами. Например, мы потратили миллиарды долларов, чтобы послать человека на Луну, но оказалось, что жить там все равно невозможно. И в то же время мы тратим сравнительно немного на нашу жизнь здесь, на Земле. Богу важно научить нас жить именно на Земле. Постараемся же избежать некоторых ошибок, которые допускают при толковании этого эпизода. Нужно ясно помнить, Ной не потерял свое спасение. Я думаю, что вы это понимаете. Он совершил ужасный грех, и ему нет оправдания. В этом проявилась слабость его плоти. Но он по-прежнему оставался под благословением Божьим. Я читаю окончание 9 главы, стихи с 26 по 29. «Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер». Этот стих был особенно важен в то время, когда Моисей получил это откровение от Бога. Ведь Моисей вел тогда народ Израилев в землю Ханаанскую. Израильтяне же были потомками Сима. Теперь мы переходим к изучению 10 главы. Она рассказывает о сыновьях Иофета, сыновьях Хама и сыновьях Сима. Эта глава посвящена родословиям и семьям, которые дали начало всем народам на земле. Глава эта гораздо более значительная, чем это может показаться на первый взгляд. Если вы интересуетесь этнологией, антропологией и историей человека на земле, то вам, может быть, понадобится более глубокое исследование, чем то, которое я предлагаю. Доктор Миллер, защитивший диссертацию по антропологии, разработал целую схему расселения народов на Земле, используя 10 главу книги «Бытие» в качестве основания для того разделения человеческой семьи, которое берет начало в трех сыновьях Ноя – Хаме, Симе и Иофете. Этнологи, между прочим, достоверно выяснили, что ни сыновья Иофета, ни сыновья Хама – никогда не являлись теми людьми, которых некоторые называют десятью потерянными коленами Израилевыми. В 10 главе даны родословные всех трех сынов Ноя. В первом стихе сказано: «Вот родословие сынов Ноевых – Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети». Вначале идет родословная Иофета, стихи со 2 по 5. Затем родословная Хама, стихи с 6 по 20. Род Хама был выдающимся с самого начала. И, наконец, родословная Сима, стихи с 21 по 32. Обратите внимание, что во всей Библии Бог следует одному правилу. Первым Он представляет отвергнутый род, говоря о нем несколько слов и затем навсегда забывая о нем. И лишь в конце Бог говорит о принятом им роде, который ведет прямо к Господу Иисусу Христу. Я читаю стих 2. «Сыны Иофета – Гомер, Магог, Мадай, Иован, Фувал, Мешех и Фирас». В соответствии со схемой Миллера, скифы, славяне, русские, болгары, чехи, поляки, словаки, хорваты произошли от Магога. Индийцы и иранские народы, медийцы, перцы, афганцы, курды – все произошли от Мадая. От Иавана произошли греки, римляне, а также романские народы, такие как французы, испанцы, португальцы, итальянцы и другие. Потомки Фираса – это тракийцы, тевтоны, германцы, а также восточно-германские европейские народы, северные германцы или скандинавы и западные германцы, которые дали начало верхним немцам и нижним немцам, а также англам, саксам и ютам, англосаксонам, нынешним англичанам. Нет никакой возможности сейчас более подробно рассматривать эту схему, хотя это и увлекательнейшее занятие. Большинство американцев произошло как раз от этих народов. Итак, давайте поговорим о сыновьях Хама. Сыны Хама – Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Как видим, у Хама были и другие сыновья, но проклят был только Ханаан. Почему не были прокляты остальные? Я не готов об этом говорить. Ханаан дал начало финикийцам, хиттеям, иевусеям, амореям, гергесеям, евесеям и другим. От Хуша, сына Хама, произошли африканские народы – эфиопы, египтяне, ливийцы и прочее – все это хамитские народы. А вот некоторые подробности о Хуше в стихах 8 и 9. «Хуш родил также Немрода, сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом. Потому и говорится: сильный зверолов, как Немрод пред Господом. Сей начал быть силен на земле». Он хотел стать правителем великой империи мира и попытался стать им. Он был сильный зверолов пред Господом. Это не значит, что он охотился на дичь. Иногда мальчишки вдруг могут дать пневматическое ружье, и он идет и подстреливает воробья. А его родители говорят: «Вот это да! Вы только посмотрите, настоящий Немрод подстрелил воробья!» Но Немрод не стрелял по воробьям. Он охотился на дичь в Африке. Он охотился на человеческие души. Это основная мысль данного стиха. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Синар. Он был основателем этих великих городов в земле Синар. Немрод очень известен в светской истории. Александр Хислоп в своей книге «Два Вавилона» рассказывает о нем подробно. Всего я не буду пересказывать, но очень увлекательная история о том, как Немрод отвечал за строительство Вавилонской башни. Именно он пытался собрать весь род человеческий после потопа в попытке объединить его в один народ, которым он мог бы править. Для Немрода не существовало закона. Он являлся своего рода символом последнего правителя мира, Антихриста, который еще придет. Первая великая цивилизация, таким образом, произошла от сыновей Хама. Это нужно признать. Сегодня очень просто увлечься старыми положениями, которым нас учили в школе несколько лет назад. Сейчас люди с черным цветом кожи хотят, чтобы историю их расы изучали глубже. И я их не виню. В течение последних нескольких сотен лет у них не было такой возможности. Черный человек начал свою историю с того, что стал главой двух первых великих цивилизаций на этой земле. Произошли они от сыновей Хама. Немрод же был сыном Хама. Я не буду больше пытаться говорить об этом роде. Здесь мы последуем примеру Святого Духа, который вначале говорит об отвергнутой линии, а затем забывает о ней. Сейчас мы обратимся к генеалогической линии, которая приведет к Аврааму, потом к народу Израиля и, наконец, к пришествию Христа в этот мир. Мы проследим эту линию в Ветхом Завете. Бог пока прощается с остальным человечеством, но Он вернется к нему позже. Позвольте процитировать книгу Сапира «Божественное единство Писания». 10 глава книги «Бытие» – это замечательная глава. Перед тем, как предоставить народы самим себе и начать заниматься Израилем, своим избранным народом, который берет начало от Авраама, Бог с любовью прощается со всеми народами земли. Он, по сути, говорит: «Я покидаю вас на время, но я люблю вас. Я создал вас, я предусмотрел все для вашего будущего. Все ваши родословные определены». В 10 главе названы по именам 70 народов. 14 из них происходят от Иофета, 30 – от Хама. Если помнить об этом, то можно себе совсем по-другому представить чернокожего человека в самом начале его истории. И 26 народов происходят от Сима, что в итоге дает 70 наций, составляющих данное генеалогическое дерево. Бог показывает нам, что Он сделал с народами мира. Почему сегодня предпочтение отдается людям с белым цветом кожи? Ведь в начале человеческой истории главенствовал темнокожий человек. Дело в том, что во времена Давида и Соломона сыновья Сима оказали грандиозное влияние на наш мир. от Сима произошли такие народы, как сирийцы, лидийцы, армяне, а также арабы, которые появились через Иоктана. Эти великие народы появились в конце. Очевидно, что мы живем в период, когда на первое место вышел белый человек. Мне кажется, история всех трех генеалогических линий показывает, что неважно, происходят они от Хама, Сима или Иофета, ведь ни одна из этих генеалогических линий не в состоянии править миром. Мне кажется, Бог показывает это ясно. И крайне важно понять эту мысль. Теперь наш разговор пойдет о сыновьях Сима. Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. У Евера родились два сына. Имя одному Фалек, потому что во дни его земля разделена. Имя брата его Иоктан. Когда я исследовал этот стих, я встречался с самыми разными толкованиями этого утверждения. Земля разделена. Ученые говорили даже о физическом разделении земли, о какой-то чудовищной катастрофе, которая постигла землю. Однако, друзья мои, Моисей здесь просто предвосхищает следующую главу, в которой рассказывается о Вавилонской башне. Тогда земля действительно разделилась. Очень многие люди проходят мимо самого простого объяснения. Мы же не должны этого делать. Давайте прочтем последний 32 стих этой главы. «Вот племена сынов Ноевых по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа». Это был последний стих 10 главы. А сейчас мы начинаем разговор об 11 главе книги «Бытие». Тема этой главы – возведение Вавилонской башни, а также жизнь людей от Сима до Авраама. В первом стихе главы 11 мы читаем: «На всей земле был один язык и одно наречие». Я не знаю, на каком языке люди тогда говорили, но каким бы он ни был, именно на нем будут говорить на небесах. И этот язык будет гораздо лучше нашего нынешнего языка, с более точными существительными и глаголами, наречиями и прилагательными. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. Это уже второй стих. Двинувшись с востока, заметьте, с востока. Очевидно, до этого люди перемещались к западу. Они нашли в земле Синар равнину. То есть это нынешняя долина между Тигром и Евфратом. И люди сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Так написано в стихе 3. В этом районе нет камня, поэтому они стали делать кирпичи. Это само по себе говорит кое-что о прочности их домов. Даже сегодня кирпичи – популярный строительный материал. Тем не менее, кирпичами пользовались из-за их практичности. Такова была необходимость. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Обратите внимание, они говорят: «Построим себе город и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся». Эти люди заботились только о том, чтобы оставить о себе память. Друзья, наша сегодняшняя беседа окончена. В следующий раз мы продолжим разговор о строительстве Вавилонской башни и будем довольно подробно говорить о том, почему сооружение этого, казалось бы, безобидного строения было бунтом против Бога и Его правления на земле.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Неуловимая бабочка. Казалось бы, у яркой бабочки с ее скоростью полета невелики шансы уцелеть, если стремительная птица наметила ее себе в жертвы. Узнав, что это не так, вы наверняка удивитесь, как удивились и ученые. У некоторых бабочек в качестве средств защиты выступает хорошо заметная яркая окраска, которая при этом ядовита. Ну, а как быть тем бабочкам, которые и ярки, и в то же время вкусны? Тропические птицы, питающиеся бабочками, обычно очень быстры и ловки. У них длинные заостренные клювы, которыми удобно хватать бабочек. Получается, что все преимущество на стороне птиц. Как бы не так. Дело в том, что подъемная сила мышц, управляющих крылом бабочки, больше силы мышц, управляющих птичьим крылом. Конечно, в относительном выражении. К тому же у съедобных бабочек сила этих мышц на 50% выше, чем у ядовитых. А поскольку бабочки весят во много раз меньше птиц, у них выше маневренность, и они быстрее меняют направление полета. Таким образом, хотя птица и летает быстрее, бабочка с ее непредсказуемыми, обманчивыми движениями легко может ускользнуть от хищника. Творец не просто создал бабочку прекрасной, он заложил в нее способность спасаться от хищных птиц. Он дал ей мощные мышцы и высокую маневренность, тем самым уравняв ее шансы с птицами, которые летают быстрее. Ну-ка, пусть дарвинисты попробуют объяснить это своей теорией.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем». Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими. Имей меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

что никогда это просто так не будет. Иисус Христос очень категорично и определенно говорил о проблемах традиционализма. Посмотрите Матфея 15 глава с 3 стиха. Он сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию чем? Преданием вашим». То есть люди изобрели систему, которую они нашли возможным обойти Божью заповедь. Это всегда случается с преданием. Оно никогда просто так само по себе не живет независимо. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и чему дальше? Заповедям человеческим». Вот в чем проблема. Оказывается, когда провозглашаются человеческие заповеди с авторитетностью Божественного Слова, в этом возникает проблема. Колоссянам 2 глава 8 стих апостол Павел говорит: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию чему? Человеческому». Еще одно конкретное указание. То есть речь идет о том, что в другом месте апостол Павел говорит в послании к филиппийцам. Послание филиппийцам, 3 глава, 2, 3, 4 стихи. Он говорит очень конкретно о тех людях, он говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Носителей традиционного христианства. Носителей христианства, которое верит в форму, а не в жизнь. Он говорит конкретно: берегитесь этих всех программ. По преданию человеческому это значит на основании человеческих авторитетов, а не на основании авторитета Священного Писания. Второзаконие, 12 глава, 32 стих. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляй к тому и не убавляй от того». То есть нам необходимо решить основной вопрос: что является авторитетом? То, что вы делали так 50 лет в своей жизни, не сравнивается с авторитетом Священного Писания. Если вы сегодня открываете для себя, что Писание говорит вам, что вам нужно исправить то, что вы делали 50 лет в вашей жизни, будьте добры склониться перед Писанием и исправить. Это очень важный принцип. Срок того, что мы делаем, или того, как это принято, не дает авторитетности. Авторитетность дает только Бог. Как мы уже сказали, что допуская превосходство чего-то другого над Священным Писанием, мы открываем дверь для самых-самых разных вещей. Вот почему в разных церквах можно увидеть так много всяких разных странных небиблейских явлений, которые по традиции просто принесены были. Как я уже говорил, традиционность – это не только явление православия, католицизма, но и протестантизм достаточно наполнен или имеет свою долю или свою дозу, так скажем, традиционности, которая создает то же самое проблемы. В принципе, проблема та же самая. Это когда люди возвышают свое мнение над Священным Писанием. Это чаще всего это формируется постепенно. Я вам приведу один пример. В начале 60-х годов многие евангельские церкви в Советском Союзе были лишены регистрации по причине того, что они не хотели позволить власти руководить их духовными вопросами. Многие церкви стали нелегальными, то есть правительство лишило их статуса легально проводить богослужение. На протяжении нескольких лет церкви добивались того, чтобы государство их легализовало, то есть зарегистрировало их. Государство не хотело этого делать. Прошло какое-то время, и постепенно государство стало регистрировать. Одну церковь разрешило, вторую церковь, третью церковь. И вот тут вот эта организация, которая образовалась вот этих незарегистрированных церквей, или церквей, лишенных регистрации, она пришла с позицией, которая звучала: «Всякая регистрация грешна».

греховно. Заметьте, первый шаг, когда их лишили регистрации, это нормально. Это, если лишили, если мы страдаем за Божье дело, нам, в общем-то, нечего стыдиться, это правильно. Но второй шаг, когда вот это положение без регистрации стало, оказывается, необходимостью для святой жизни, это уже претензия на то, чего не написано. Простое явление, явление, о котором мы говорим, которое наблюдается в нашей жизни. Многие люди сталкивались с этим в Советском Союзе. Кстати, даже сегодня, когда речь идет о том, что уже не преследуют, во всяком случае, так, как преследовали раньше. На сегодняшний день мы видим, это явление продолжается, когда люди продолжают утверждать, всякая регистрация греховна. Конечно, это их право, регистрироваться или не регистрироваться. Любая церковь может определить и выбрать себе. Совершенно не обязательно регистрироваться. Но заявить о том, что она греховна, вот где проблема. Вот где проблема традиционности, когда традиция становится на место Священного Писания. Подобных вещей достаточно много. В чем проблема этого подхода? Коротко. Первое. Человеческие традиции выдаются за божественную истину. Это первая проблема. То есть на самом деле изобретение людей, которое возникло в определенных обстоятельствах, занимает место, которое должно быть занято божественной истиной. Это первая проблема. Обман, претензия на место Бога – это обман. Обман. Когда человек говорит то, чего не написано, и говорит, что вот это грех – это обман. Бог так не говорит. Это претензия на место Бога. Это претензия, когда человек определяет, что говорить. Я как-то рассказывал вам уже, что у меня был диалог в начале, когда мы только начали служение здесь в церкви. Один человек подходил мне и говорил: знаешь, Алексей, тебе нужно закрутить гайки. Имеется в виду, что законы жесткие ввести в церкви. Я говорил: понимаешь как, я все, что я могу сказать, как написано в Библии. Он говорит: это понятно. Как написано в Библии. Ты возьми чуть-чуть выше Библии. Люди-то все равно не дотягивают до конца. Вот они как раз дотянут до библейского уровня. Речь идет о том, что вот это человеческое изобретение. Возьми чуть-чуть выше Библии. Возьми так, как этот человек считал правильным. Вот здесь проблема. Проблема в том, что мы претендуем или мы вносим какие-то идеи, которые претендуют на место авторитетного слова. Божья истина подменяется человеческими традициями. Вторая проблема. Люди не имеют настоящей духовной жизни. Никто, никогда, живущий традициями, никогда не сможет иметь настоящей духовной жизни. Причина? Потому что слово человеческое не имеет жизни. Жизнь имеет только Слово Божие. Только Божья истина способна дать жизнь. Никакие изобретения людей, самых умных и самых способных людей, они просто лишены жизни. Они не могут генерировать жизнь. Жизнь генерируется только Словом Божьим. Вот почему можно часто наблюдать такую ситуацию, когда люди выполняют очень много всяких разных законов. Заметьте, фарисеи и книжники, они выполняли очень много. Они в своей жизни жертвовали очень много. Они всякими разными делами занимались. Как к ним отнесся Иисус Христос? Гробы окрашенные обозвал. То есть его абсолютно не впечатлило то, что они молились на углах улиц. Его абсолютно не впечатлило то, что они постились два раза в неделю. Его абсолютно не впечатлило то, что они омывали руки тщательным образом. Абсолютно. Он назвал их гробами окрашенными. Внутри полны хищения, тления полны. Почему? Потому что жизни нет. Потому что жизнь только от Слова Божьего, от авторитетного Священного Писания возможна. Итак, мы коснулись достаточно большой части первого соперника Священного Писания, это традиции. Об этом, конечно, можно много очень говорить, и у нас нет времени в рамках нашей вот этой серии «Достоверность Писания» подробно останавливаться. Тем не менее, мы сказали об основном, об основных элементах, связанных с этим. Мы сейчас обратимся к тому, чтобы поговорить о следующем
претенденте на определение истину – это рационализм. Что это такое? Значит, речь идет о том, что различные философские системы объясняют реальность не на основании откровения, а на основании наблюдения и рационального анализа того, что мы видим. То есть существует два разных мира. Первый мир основывается на откровении. Люди говорят о разных откровениях. Даже предание, оно тоже относится к области откровения. То есть люди претендуют и говорят на то, что Дух Святой им открывал что-то. Библия – это тоже ясно, что мы говорим, это откровение. То есть Бог открыл нам истину. Рационализм – это система, которая говорит о том, что все, что мы можем знать или истина, определяется не откровением, не чьим-то авторитетом, а открывается наблюдением и аналитическим осмыслением этого наблюдения. То есть, когда люди наблюдают за свершающимися фактами снова и снова, они их обобщают, они выстраивают в определенные законы и таким образом определяют, что есть истина. Это основа рационализма. То есть речь идет о том, что люди говорят, мир, в котором мы живем, рационален. Таким образом, истина, то есть реальность, должна постигаться не через откровение, а через наблюдение и аналитический анализ того, что мы видим. Как мы уже говорили, что основываясь на такой посылке, многие люди реально возвеличивают вот эти философские системы. Они разные существуют, но свою философскую систему в ранг истины в последней инстанции, в ранг того, что определяет наше основание. Заметьте, послание Колоссянам, 2 глава, 8 стих, апостол Павел говорит: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу». Вот это слово «философия» говорит о том, что уже тогда, во время апостола Павла, греческая, так скажем, цивилизация и римская цивилизация вот, имела достаточно большую долю, большую составляющую рационалистического отношения к тому, что происходит вокруг. Когда мы говорим о рационализме, для нас с вами наибольшую важность является либеральное богословие. Либеральное богословие – это богословие, построенное на признании факта, что рационалистическое отношение к реальности является правильным. Что они делают, богословы либеральные? Например, они говорят, наблюдения говорят, что люди не воскресают. Таким образом, история воскресения Иисуса Христа, представленная в Священном Писании, это вымысел. Понимаете логику, да? Раз наблюдения не подтверждают, что люди воскресают, люди не воскресают. На основе этого они делают вывод. Значит, тогда история с воскресением Иисуса Христа – это вымысел. Ну, они, конечно, облекают эту форму и говорят, это вымысел, но примерно они говорят так: сказка ложда, в ней намек, добрым молодцам урок. То есть это неправда вообще-то, это не отражение реальности, то есть Христос никогда не воскресал, но идея, заложенная там, очень ценная. Так они говорят. И поэтому мы должны этой идеей жить, и мы каким-то образом должны мораль свою строить. Так говорят либеральные богословы. Или, например, другой вывод. Наблюдения говорят, что по воде ходить нельзя. Значит, история, когда Христос шел по воде, это миф. Его нужно рассматривать просто как какой-то тайный смысл, что Христос поднялся выше этих обстоятельств, вот и так далее. Известный либеральный богослов Уильям Баркли, он пишет в своем толковании на Евангелие от Матфея, говорит, что Христос на самом деле по камешкам шел. Просто рифы там рядом проходили, где проплывали ученики. Вот и Христос просто перепрыгнул так через все это озеро, допрыгал туда, до их места. То есть он не хочет списать, что Матфей вообще все придумал, но он находит какое-то рационалистическое объяснение того, что как это могло случиться. Опять-таки, на чем он основывается? Наблюдения говорят, что по воде не ходят. Вот это рационализм в действии. Ну, когда мы говорим о
рационализме, в общем-то, он звучит достаточно логично, и, в общем-то, большинство из нас очень много рационально действуем, мы, надеюсь я, что рационально мы действуем, логически мыслим, вот, и наши действия имеют какую-то логику в своей последовательности, в своей сути. Вот, тем не менее, есть некоторые причины, которые не позволяют рационализму определять истину. Я приведу несколько причин. Первая причина в том, что человек без Бога не способен верно мыслить. То есть для того, чтобы наша рациональность работала правильно, для этого нам нужен определенный настрой нашего рационального мышления. То есть нам нужна точка опоры, точка отсчета, нужен стержень, вокруг которого это рациональное мышление будет работать. Это примерно то, о чем я приводил в пример уже несколько раз. Если вы возьмете компьютер, там все есть, он может рационально считать. Но если вы не загрузите туда программу, которая бы направляла эти процессы, он будет бесполезен. Вот точно так человеческий разум, он обладает способностью рационального мышления, но у него должна быть система стандартов, должен быть Бог. Послание к Римлянам, 1 главе, 21 стих. Апостол Павел очень конкретно говорит об этом. Смотрите. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердцем, называя себя мудрыми, обезумели». Смотрите, эти люди, которые могут мыслить, которые, может быть, не одну докторскую диссертацию защитили, имеют степени научные. Тем не менее, эти люди, отказавшись от Бога, обезумели. Им кажется, они называют себя мудрыми, им кажется, что они все понимают. На самом деле, когда отсутствует точка отсчета, все эти размышления, они теряют всякий смысл. Есть вторая причина. То есть знание без преклонения перед Богом, без безусловного, безоговорочного, однозначного согласия с авторитетом Божьей истины. Эти знания коррумпированы. Эти знания превращаются в хаос. Эти знания приводят к ложным выводам, к ложным результатам. Вторая причина, второй текст, который говорит об этом, вернее, точнее, подтверждение этой же самой мысли. 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Сегодня идут большие споры по поводу гомосексуализма, абортов и так далее. Беда заключается в том, что если добьются сегодня люди, что гомосексуализм запретят, там, или аборты запретят, что-то другое изобретут. Что-то другое. Потому что проблема заключается не в самом явлении, а проблема заключается в том, что люди на определенном этапе отказались иметь Бога в разуме, и это дает свои результаты. Делать непотребство. В одном запретят, в другом будут делать. Это же такая натура греховная человеческая, которой необходим вот этот стержень, который мог бы поставить все на свои места. Таким образом, мы очень ясно видим, что без Бога человек не способен правильно мыслить. Вторая проблема, которая не позволяет рационализму занять абсолютный статус, это недостаток данных для точного анализа. То есть, когда мы говорим о наблюдениях, и когда мы говорим о аналитическом размышлении или оценке этих наблюдений, заметьте, если наши наблюдения не учитывают всех фактов, они не могут быть абсолютными, они не могут быть точными. Ну, например, люди говорят, атеисты говорят, что наблюдения говорят, что люди не воскресают. Подождите, а что, вы проверили каждого умершего человека? Вы проверили многих людей, но не каждого. Поэтому вы не можете сказать абсолютно, что люди не воскресают. Вы можете сказать, в большинстве случаев люди не воскресают. Это может быть и правда. Но для того, чтобы быть абсолютно точным, невозможно сказать, потому что эти ученые не проверили, что люди не воскресают. Во всяком случае, еще есть время для того, чтобы убедиться, воскресают или не воскресают. И речь идет о том, что вот эти данные, на основании которых делаются выводы, они не полные. И таким образом они не могут быть точными. В книге Откровения, 11 глава,
В 9 стихе сказано о двух пророках, которые во время великой скорби будут проповедовать в Иерусалиме. И там написано о том, что весь мир или люди со всех народов будут смотреть на этих убитых пророков, когда их убьют. Долгое время атеисты смеялись и говорили: ну как это может быть? Ну как это может быть, что люди, которых убили в Иерусалиме, на них смотрят со всего мира? Сегодня этот вопрос не задают. Оказывается, это очень просто. Сегодня какие-то маленькие события транслируют на весь мир. То есть речь идет о том, что, ну смотрите, прямая трансляция телевидения стала реальной, возможной, ну сколько, ну 50 лет назад, может быть, может меньше. А 1900 лет атеисты утверждали, что это неправда. Это не может быть правда, потому что не могут люди видеть. То есть у них был недостаток информации, оказывается, могут. Оказывается, если чуть-чуть побольше информации, оказывается, рациональные размышления приводят к другому результату. Вы знаете, когда мы говорим о Библии, Библия говорит обо всем, что нам нужно. Бог конкретно эту тему затрагивает. Посмотрите, 38 глава. После того, когда Иов задавал Богу вопросы, и Бог Иову говорит: слушай, ты не все знаешь. Очень просто. Вот этим ответом Бог говорит: Иов, ты не все знаешь. В чем была проблема Иова и его друзей? В том, что они не знали того, что произошло на небесах. Они не знали этого разговора между Богом и сатаной. Они не знали всего того, что, почему это все произошло. Они размышляли, рационально размышляли о том, что произошло, но не знали всего. Смотрите, первый стих. Когда Бог первый раз только говорит к Иову, обращается к Иову, смотрите, первый стих. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Смотрите, кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Иов думал, что его слова очень мудрые. В них очень много смысла, очень много мудрости. Бог обращается и говорит: слушай, что-то за бессмыслица здесь звучит. Дальше, смотрите, задает ему вопрос. Я буду спрашивать Тебнисе: где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. То есть Бог подчеркивает и говорит: Иов, ты не все знаешь. Ты не можешь всего знать. Вот почему тебе нужно авторитетное божественное откровение. Таким образом, мы говорим о том, что рационализм, он построил на независимости мышления от Бога, на отвержении авторитетов. Это явление, которое показывает отсутствие смирения. И Бог лечит рационализм только одним. Он говорит: смирись, и тогда ты все поймешь, и тогда все станет на свои места. Итак, мы говорили уже о двух конкурентах, которые спорят с Библией. Первое – это традиция или предание. Второе – это рационализм, либеральное богословие, в частности, одно из выражений рационализма. Третье – прагматизм. Что это такое? Как я уже сказал, речь идет о том, что люди говорят, что правильно то, что работает. То, что в Библии написано, это одно, но то, что работает... Я слышал одну фразу. Один человек, который долгое время был якобы где-то служителем, на одном из членских собраний, в одной из церквей, высказал такую фразу. Когда шел разговор, там кто-то стал говорить о Библии, он говорит: знаете что, Библия – Библия и жизнь – жизнь. То есть он говорит, Библия учит одно, но реальность жизни подтверждает совершенно другое. Я с этим сталкиваюсь очень часто, особенно когда приходится иметь дело с семейными какими-то конфликтами, проблемами в семьях. Приходят жены и говорят: я читаешь Библию, я читаешь, ты видишь, что здесь написано? 3 глава, 1 послание Петра. Знаете, что там написано? Ты согласна с тем, что это правильно? Там написано: жены, повинуйтесь мужьям своим, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Правильно написано? Правда. Но в моем случае исключение. В моем случае это не работает. Поэтому я делаю то, что работает. У кого что работает? У того кочерга, у кого там слова такие, знаете, заряд слова. У кого что работает? Самые разные вещи, которые у людей работают. То есть это прагматизм. Это ситуация, когда человек отодвигает слово, он знает, что слово действительно что-то говорит. Он даже признает его авторитетность. Но он говорит: я пробовал, не помогает. Поэтому я буду делать так, как делают все другие, в зависимости от темперамента.
Помните, Ахаз в 4 книге Царств написано о одной истории, когда царь иудейский, который поехал в Сирию к языческому царю, и там увидел у них жертвенник. Посмотрел, говорит, неплохой жертвенник. Смотри, как удобно стоит, как хорошо на нем приносят жертвы. Он взял оттуда чертежи, привез и поставил у себя. Построил такой жертвенник. Этот старый, немодный уже сдвинул. Вот, поставил такой крутой, современный. Вот, и изменил порядок богослужения. Почему? Потому что он думал, что старый не работает. Вот у них, у язычников, поклоняются и действуют. У нас, давай-ка мы попробуем их жертвенник поставить. Между прочим, я часто сталкиваюсь с таким явлением. Нам пишут или приезжают даже люди. Совсем недавно я разговаривал с человеком, который приехал издалека для того, чтобы задать один вопрос. Как, по какой методике вы строите церковь? То есть, точно такая же. Один человек, очень интересно, несколько месяцев тому назад был у нас в гостях. Вот, и подходит ко мне после собрания с таким, знаете, энтузиазмом, жмет мне руку и говорит, у нас церковь такая, как у вас. Я говорю, ну, слава Богу, а в чем? Он говорит, мы тоже песни на экран ставим. То есть у людей своеобразное представление. Они думают, что для того, чтобы церковь жила, что надо? Какие песни нужно петь, под какую музыку петь, какую методику применить. То есть люди хотят найти, что работает. На самом деле, нам нужно найти, что является истиной. Для того, чтобы наша жизнь могла действительно правильно развиваться. Очень много разных проявлений прагматизма. Один из них, люди, страдающие депрессией, очень-очень часто сегодня это явление, они обращаются к психологам для того, чтобы психологи им, в общем-то, за деньги рассказывали там всякую, ну так сказать, абсолютно неподтвержденную информацию. Информацию абсолютно субъективную, но так как мир верит в то, что это работает, очень многие люди сегодня, называющие себя верующими, избирают этот путь. Хотя Библия конкретно говорит. Посмотрите послание Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе». И дальше описано, как радоваться. Не просто сказано, описан процесс, что надо для этого. Во-первых, кротость ваша нужна. То есть откажитесь от зла сначала, чтобы вы могли радоваться, от горечи в сердце. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Второе, 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, откажитесь от заботы и переживания, но вместо этого возложите все ваши переживания в молитве, принесите их Господу». Написано, открывайте в молитве прошение с благодарением свои желания пред Богом. И дальше написано, как эти проблемы устранятся. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Заметьте, человек, который не хочет освободиться от зла в сердце, человек, который не хочет возложить свои заботы на Господа, доверить Ему, он пытается сохранить это все и в то же самое время получить мир в сердце. Поэтому идет, платит деньги, и ему там, в общем-то, проводят сеансы самые различные. Опять-таки, речь идет о прагматизме, речь идет о том, что люди смотрят, а в мире работает, наверное, должно работать. Таким образом, Священное Писание отодвигается в сторону. Проблемы такого подхода, как я уже сказал, много самых разных вещей связано с этим, нет времени у нас останавливаться подробно. Все построено на достижениях людей. Сегодня люди, которые ездят от конференции в конференцию с тем, чтобы узнать, как делать церковь, что нужно. Некоторые там пишут рекомендации, откройте кофешоп, то есть, чтобы кофе там можно было пить. Вот тогда к вам люди валом пойдут, как будто негде кофе попить больше. Вот. Особенно, когда эти идеи, знаете, экспортируют в Россию, и приезжает какой-нибудь вот проповедник с Запада в какую-то деревню в Центральной России, говорит, вся проблема в том, что у вас кафешап нет. Вам нужно обязательно вот этот вопрос, и все тогда решить. Вся деревня будет ваша. И всякие подобные вещи. Люди просто пытаются найти какие-то прагматические решения для своих проблем. Во-первых, как я уже сказал, все построено на достижениях людей, на их опыте, на их изобретениях. Второе, вместо слова Божьего человек получает слово человеческое.
И как мы уже сказали, оно не может дать жизни. Просто не может. По определению не может. В нем нет ее. Какие бы красивые человеческие формулы ни были, в них жизни нет. И последнее. Мистицизм. Мы говорили о традициях, которые соперничают с Библией. Мы говорили о рационализме. Мы говорили о прагматизме. И последнее. Мистицизм. Что это такое? Речь идет о том, что люди возвышают или возводят в ранг абсолютной истины собственные ощущения. Различные переживания, которые становятся призмой, сквозь которую они видят Священное Писание. Разные формы этих мистических переживаний разные. Несколько лет тому назад, я помню, было сообщение о том, что группа детей в Черногории, Черногория – это бывшая Югославия, в Черногории где-то в каком-то лесу они находились или на каком-то пригорке, и якобы им явилась Матерь Божья. Вы знаете, что стало с этим местом? Его посетили миллионы католиков. Миллионы со всего мира. Знаете, то, что абсолютно неподтвержденное, то, что абсолютно не имеет под собой основания, но мистически звучит сама Матерь Божья. А что, дети обманывать будут? А у них души чистые? И так далее. Это всякие разные оправдания, которые всему этому находят. Как я уже сказал, что некоторые утверждают, что имели видение, другие говорят, что им голос свыше, третьи просто говорят, ну вот чувство у меня такое на душе. Пятые говорят еще какие-то вещи о том, что, знаете, Бог мне сказал. Есть такие, особенно пятидесятничество в харизматии, очень много среди баптистов, когда люди говорят, Бог мне сказал. Как сказал? Может быть, это просто приснилось. Может быть, это после того, как поел на ночь лишнего. Или еще там что-нибудь. То есть, это какие-то проблемы, которые возникли просто с психологическим функционированием организма. То есть, ну где объективная оценка, которая позволила бы оценить, что это правильно? Проблемы подобных явлений. Прежде всего, полная субъективность переживаний. То есть у них нет объективной базы, которая могла бы подтвердить это. Просто нет. Не существует. Это чувство, которое пришло, это видение, которое человек видел, это голос, который он слышал, это что-то, что ему показалось. Я когда-то был в стереокинотеатре. Если вам приходилось бывать, одеваешь очки, специальные очки тебе одевают, тут большой экран. И вы знаете, в этом на экране, когда показывают автомобиль, который мчится на вас, люди уклоняются от него. Хотя на самом деле, со стороны, если посмотришь, ничего же не происходит. Это всего лишь навсего игра света на экране. А людям кажется, что это реально, и они даже реагируют на это. Они угинаются, хотят уйти от удара автомобиля. То есть людям может казаться настолько, что оно кажется реальным, хотя на самом деле его не существует. Вот таким образом людям может показаться что угодно. И оно может казаться настолько реальным, что человек действительно выйдет с впечатлением, что это было реально. На самом деле нет объективного подтверждения того, что это было реально. Это было реально. То есть это первая проблема мистики. Она субъективна. У нее нет подтверждений, поэтому она не может быть авторитетной. Эти ощущения могут возникнуть от чего угодно, как я уже сказал, от переедания на ночь до психологического расстройства, которое вы переживаете, до сверхчувствительности чьей-то, до того, что человек часто возникает эффект ожидания, когда человек ожидает, что в определенное время что-то с ним произойдет. Особенно это сильно в харизматической, пятидесятнической практике развито. Когда человек ожидает, и он переживает это чувство. Но заметьте, чувство – это субъективное явление. Оно никогда не может быть объективной базой, служить объективной авторитетности. Вторая проблема заключается в том, что происходит реальная подмена Божьего Слова человеческими ощущениями.
Это очень серьезная проблема, когда ощущение человеческое становится основанием для действий, вместо того, чтобы Библия была основанием для действий. Послушайте, пророк Иеремия в 23 главе говорит: «Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующая ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось». Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман сердца своего? Таких очень много. Всевозможных вещей. Единственное, что может служить проверкой любого слова в Священное Писание. Единственное, что может служить источником Божьего Слова, это Священное Писание, а не что иное. Итак, первая проблема – это полная субъективность. Вторая проблема – это подмена Божьего Слова человеческим словом или человеческими переживаниями, ощущениями. Последнее – это духовная гордыня. Не менее важная проблема. То есть люди, которые впадают в мистицизм, они начинают думать о себе, что они обладают каким-то особым статусом, они особо переживают Бога. Они говорят, вы что, только через Библию Бога знаете? А по-другому, по-настоящему вы его не знаете. То есть они придумали, что оказывается по-другому это по-настоящему. Хотя на самом деле это ничем не доказуемо. Это самые настоящие, просто субъективные ощущения. У одного одни, у другого другие, у третьего третьи. Они никогда не могут быть проверены, никогда не могут быть измерены, никогда не могут быть доказаны. То есть речь идет о том, что они не могут быть основанием для действий. Как я уже сказал, духовная гордыня часто является таким большим-большим фактором. Колоссянам 2 глава 18 стих говорит об этом. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Вот что сказано о мистицизме. Вот что сказано о всех субъективных ощущениях, когда люди делают их основанием для того, чтобы они могли строить свою жизнь. Итак, мы говорили в течение этих нескольких недель о очень важном предмете, очень важном вопросе. Мы говорили о достоверности Библии. Библия достоверна, во-первых, потому что ее природа сама говорит о том, что она достоверна. Библия достоверна, потому что Дух Святой, который живет в сердце верующих, который написал Библию, он подтверждает, что Библия достоверна. Библия достоверна, потому что ее текст достоверен. Мы исследовали подробно, что текст Библии не сравним ни с чем в своей достоверности. Библия достоверна, потому что история свидетельствует о том, что факты, изложенные в Библии, соответствуют историческим фактам. Библия достоверна, потому что пророчества, которые сказаны в Библии, исполняются в точности. Библия достоверна, потому что действие, которое оказывает Библия, оно отличается от всего остального, что существует на земле. И самое последнее, то, о чем мы сегодня говорили. Библия не только достоверна, она обладает эксклюзивным положением. Она говорит о том, что Писание и только Писание. И дай Бог, чтобы это стало реальностью для каждого из нас. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня обратился к Богу в молитве и попросил Господа о том, чтобы Бог дал нам практических сил полагаться на истину Священного Писания.

0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
1: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы – www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Жизнь Давида подошла к концу. Мы познакомились с ним очень хорошо, правда же? Как-то даже жалко расставаться с таким героем. После Давида остались его песни и молитвы, которые после него собрали в книгу, которую мы знаем как Псалтырь. Большинство псалмов написано царем Давидом. Там есть такие псалмы, которые он писал в радости, есть и такие, в которых он плачет перед Богом, например, когда ему пришлось бежать от сына своего Авессалома. Но есть у него и пророческие псалмы, в которых он записал то, что ему открыл Бог о его будущем потомке Иисусе Христе. Помнишь ли ты, кто такой Соломон? Это сын Давида от Версавии, который стал третьим царем израильским. Нелегко ему достался трон. Помогли ему пророк Нафан и мать Версавия. Ведь Адония, его брат, придумал коварный план, чтобы захватить власть. Но совершается только определенное Богом, а не человеками. Царем стал Соломон, сын Давида. Мы его знаем по трем книгам, вошедшим в Библию. Книга притчей Соломона, книга песни песней и книга Екклесиаста, или, как ее еще называют, проповедника. Сон Соломона. Библия. Третья книга Царств. Глава 3. Перед смертью Давид призвал Соломона, чтобы дать ему последнее наставление. Он завещал своему сыну хранить завет Божий и во всем повиноваться его воле. Когда Давид умер, Соломон стал единственным правителем Израиля и принял на себя все труды и заботы о народе. Однажды царь отправился в Гаваон, чтобы там принести жертву. Ночью, когда он спал, ему явился Господь и сказал: «Проси, что дать тебе?» Тогда Соломон попросил Господа о том, чего желал больше всего на свете. «Даруй мне, рабу твоему, сердце разумное, ибо я молод и неопытен. Я не знаю, как стану управлять многочисленным народом Божьим, если ты не поможешь мне?» Господу угодны были слова Соломона. «За то, что ты просил мудрости и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил смерти врагов своих, — сказал ему Бог, — я даю тебе сердце мудрое и разумное, чтобы ты правил и судил свой народ по справедливости. Ты станешь мудрейшим из всех, когда-либо живших на земле. И то, чего ты не просил, я дам тебе – богатство и славу. И если будешь послушен мне, сохраняя уставы и заповеди мои, я продлю и жизнь твою». Соломон проснулся и понял, что все это он видел во сне. Но вместе с тем он знал, что Бог на самом деле говорил с ним. На душе у Соломона было легко и радостно, потому что отныне, он был в этом уверен, Бог поможет ему стать хорошим царем. Знаешь ли ты, что лучше богатства, серебра, золота, домов и всего другого? Соломон понял это и попросил у Бога мудрости. Именно мудрость от Бога поможет правильно жить в этом мире и исполнить свое истинное предназначение. Это наш урок сегодня. Ищи мудрости от Бога, читай Библию, слушай Слово Божие, молись Богу о мудрости, и Он даст. Бог увидел искреннее сердце Соломона и, кроме просимой мудрости, наградил его еще и богатством и славой. Проси у Бога мудрости. Это наибольшее богатство. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 28. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Путешествуя по дорогам Римской империи и проповедуя Евангелие, апостол Павел, верный ученик Христа, не раз подвергался опасностям. Иногда его жизни угрожали люди, не желавшие слышать весть об Иисусе. А иногда он попадал в обстоятельства, грозившие ему гибелью – на море, в пустынях, на реках. Но везде и во всем сохранил жизнь верного апостола его Господь. Дорога на Иссык-Куль. Иссык-Куль – это озеро, которое находится высоко в горах Тянь-Шань. По местным легендам оно возникло на месте затонувших городов. Легенда очень похожа на библейский рассказ о грешных развратных городах Содоме и Гоморре, которые были наказаны Богом. Вода в озере солоноватая, и она не замерзает и зимой. Озеро очень красивое. И летом к нему спешат многие горожане, чтобы отдохнуть на его берегах, искупаться и купить черной смородины, которую выращивают жители прибрежных селений. Чтобы добраться до пляжей и курортов озера из города Фрунзе, а сейчас он называется Бишкек, надо проехать почти 200 километров. Сначала дорога вьется по Чуйской долине, и машины или автобусы едут быстро и легко. Так они проезжают почти половину пути, до самого родника, где поставлены скульптуры нескольких оленей. Здесь все отдыхают, пьют чистую холодную воду, запасаются ею, а потом снова отправляются в путь. Но теперь дорога уходит в горы. Сначала это красноватые глинистые холмы. Они все причудливой формы и словно изрезаны морщинами, отстекающих во время дождей по их склонам многочисленных ручьев и ручейков. На них не видно растущих деревьев, и они издалека кажутся безжизненными. Но дорога уходит все дальше в горы и становится круче и опасней. Автомобили и автобусы едут по ней уже не так быстро. Их моторы натужно ревут на длинных подъемах. Дорога петляет между нависающих каменистых склонов, и на каждом ее повороте есть площадка, где могут спокойно разъехаться автомобили. Быстро по ней не поедешь. С одной стороны дороги крутой обрыв с грохочущей внизу бурной речкой Чу, текущей в озеро, а с другой – отвесные каменистые горы. Дорога отгорожена от них высокой металлической сеткой, и везде установлены столбы с надписью «Осторожно! Камнепад!». Металлическая сетка защищает проезжающие по дороге машины от камней, осыпающихся с крутых гор. Особенно опасно ехать по такой дороге ночью. Опасность подстерегает водителей на каждом шагу, и им надо быть особенно внимательными. Но когда, преодолев все трудности пути, машины выезжают из гор в долину Иссык-Куля, все забывают об опасностях и радуются красоте синего озера, зелени деревьев и белоснежным пикам высоких гор, отступивших вдаль. Чтобы увидеть такую красоту и вдоволь накупаться в чистой воде озера, стоило преодолеть трудный и опасный путь. Возвращаясь из вавилонского пленения, книжник Ездра собрал весь народ у реки Агавы. Людям предстояло пройти долгий путь в свою страну, откуда они были уведены в плен. А в этом пути их ожидало немало опасностей, как от людей, так и от хищных зверей. Народ нес с собой золото и священные сосуды, чтобы восстановить разрушенный храм в Иерусалиме. И несмотря на то, что царь пообещал дать им охрану из сильных и надежных воинов, Ездра отказался. Вот что он рассказывает об этом. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали: «Рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его – могущество и гнев Его». И так мы постились и просили Бога нашего об этом, и Он услышал нас». Так написано в книге Ездры, в 8 главе. Вот совет, который дает нам Библия. Это замечательный совет для каждого человека и, конечно, в первую очередь, совет для тебя. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». 36 Псалом, 5 стих. Выучи эти слова наизусть и доверяй Богу все свои пути. Он сохранит тебя от любых опасностей.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Бобрик! Белочка! Ну где же они? Мы сегодня хотим совершить путешествие, в наш заповедник, чтобы посмотреть там на всяких зверушек, букашек, на травирочки, цветочки там разные. И вот это назначили мы встречу здесь, у этой березки. Я пришел, и только вот я один, а они куда подевались? А может, мы не у этой березки договорились встречаться? А может быть, у той, что возле домика белочки? Или нет? На берегу скалистого озера. Где же встречаться-то нам?
1: Кабанчик?
2: Кабанчик?
0: Да здесь я, здесь! Совсем один одинешенек у березы стою!
1: Кабанчик, мы тебя потеряли.
2: Вокруг всех берез в нашем заповеднике обошли.
0: А я вот он я, Горемыка. Стою себе и тихонечко своих друзей поджидаю. Они все не идут и не идут. Забыли обо мне, значит, наверное.
2: Нечего тут стоять и ворчать. Лучше поторопись, кабанчик. Мы отправляемся в путешествие в заповедник.
0: Чего я там не видал-то в вашем заповеднике? Зверушки там всякие, букашки, травинки, цветочки разные.
1: А чего тебе, кабанчик, посмотреть бы хотелось?
0: Ой, знаете чего? Чего бы мне хотелось увидеть-то? Там всякие заморские заповедники. И в них зверей невиданных. Про которых еще в биологических книжках пишут. С картинками. В энциклопедиях.
2: Для такого путешествия не компас и карта нужны, а специальная книга из библиотеки дядюшки Лося.
1: А что? Мне идея кабанчика нравится. Я бы тоже одним глазком взглянула. Какими же существами Господь нашу землю заселил?
0: Ой, слушайте, да я мигом. Одно копытце здесь, другое там. Да я живо всю необходимую литературу от дядюшки Лося принесу. А вы меня здесь дожидайтесь.
2: Кабанчик, и где бы тебе хотелось побывать? Что увидеть?
0: Ой, что-то, знаете, меня в дальние страны потянуло. Через жаркие пустыни, через высокие горы.
2: Вот. Мне кажется, что это местечко весьма подходящее. Не находите? Интересно, кого мы здесь встретим?
1: Хрум-хрум.
2: Зажмуритесь. Мы отправляемся в путешествие сквозь тысячелетия. Необитаемая выжженная земля, слепящие глаза солнца и погоняющий песок ветер. Великий шелковый путь. Пересекая Европу и Азию, от Средиземноморья до Китая, через пустыни Каракумы и Кызылкум, через оазисы Мерва и Хорезма, безбрежные степи Сары-Арки, одолевая перевалы Памира и Тяньшаня, Алтая и Карата, идут караваны, груженные шелком из Китая. Вы уже представили себя верхом на двухгорбом верблюде в защитной повязке на лице от песка? То-то впечатляет?
1: Хрум-хрум, мне, конечно, очень приятно, что среди прочих товаров, пряностей и самоцветов из Индии, серебряных изделий из Ирана, византийских полотен, тюркских рабов, персидских ковров, ладана и смирны, шел самый ценный. Он как золото, как мировая валюта древности. Почему приятно мне? Какое я, маленькая белесая бабочка, имею отношение к шелку? Да самое прямое. Я, можно сказать, его и произвожу. С помощью человека, конечно, которому, в свою очередь, подсказал Бог. Подождите, я повернусь на другой бочок и расскажу вам все по порядку. Хрум-хрум, извините, что с набитым ртом, но не могу остановиться. Мне нужно спешить превратиться в куколку. Поэтому я жую и днем, и ночью, и так от 30 до 80 дней. Как вы уже поняли, что родина шелководства – Китай. В старинных китайских рукописях драгоценный шелковичный червь упоминается в 2600 году до нашей эры. Так вот, этот шелковичный червь – тоже я. Гусеница – бабочки из семейства настоящих шелкопрядов. Меня еще называют тутовым шелкопрядом, потому что я питаюсь только листьями тутового дерева или шелковицы из рода фикусов. За сутки я могу проглотить листвы больше, чем вес моего тела. А размеры у меня внушительные. Длиной я скорости буду 8 сантиметров, а толщиной 1. Хрум-хрум. Ну подождите хвататься за зонтик. Никакой дождь не собирается. Просто так громко хрустят листочками мои родственники и я, ваш покорный слуга. Хрум-хрум. Знаменитый Пастер сравнивал шум, который сопровождает нашу трапезу, с шумом дождя, падающего на деревья во время грозы. Еще немного, и я замолчу и начну плести кокон из непрерывной шелковинной нити длиной 1000-1500 метров. Я буду трудиться над ним день, два, а то и три. Теперь вы понимаете, отчего нас так вкусно кормят. Хрум-хрум. А через 20 дней моего пребывания в коконе я вылечу на свободу. Ой, правда, громко сказано «вылечу». Ведь за долгие годы разведения нас человеком мы, шелкопряды, совсем разучились летать. Мы только трепещем крылышками, а взлететь не можем. Слишком слабы они для полета. Да, когда я стану бабочкой, то совсем не буду есть. Поэтому сейчас мне необходимо хорошенько подкрепиться. Хрум-хрум.
0: Ой, Белочка, ну ты даешь! Как здорово ты нас разыграла! Я даже уже представил, что ты никакая и не Белочка, а такая бабочка или гусеница. Как там тебя зовут? Цуцовый шелковряд. Вот-вот. Ты это так своим хвостиком махнула, ну прям как крылышком.
2: А ты, Белочка, какой маршрут бы выбрала?
1: Ой, морской. Знаете, меня уже давно такой вопрос занимает. А в морях и океанах цветочки растут?
2: Минуточку, сейчас посмотрим. Вы восхищены? Очарованы? Нежно-розовые и агрессивно-синие, красно-желтые и апельсиновые, цвета морской волны и белизны снегов? Вы удивлены такой палитрой красок? Лужок? Возможно. Подводный лужок? Пусть будет так. Подводное царство морских цветов? Нет, ни в коем случае. И даже не мечтайте о таком букете. Потом еще скажете, что я не предупреждал вас об опасности. Ах, конечно, меня можно спутать с прекрасным ярким цветком. Даже свое название я получил по названию горных и лесных цветов. Но открою вам тайну. Слушайте, я не растение. Я животное.
0: Бобрик, Бобрик, теперь я буду читать.
2: Хорошо, хорошо, читай, кабанчик.
0: Вернусь к слову «опасность». То, что вы можете принять за мои прелестные лепестки, на самом деле смертоносные щупальца, окружающие мой рот. Да, мои щупальца усеяны стрекательными клетками. В каждой такой клеточке находится тонкая, плотно скрученная нить с сильным ядом. А на поверхности клетки торчит чувствительный волосок. Стоит маленькой рыбке или мелкому рачку задеть этот чувствительный волосок, как тут же ядовитая нить выстреливает и парализует мою добычу. Потом с помощью все тех же щупальцев мой завтрак, ну или там обед, попадают в рот. Надеюсь, вы догадались, что я хищник. Ну, не нужно думать, что я такой уж прям кровожадный. Я даже дружить умею. Да-да, а вы слышали слово симбиоз? Так, знаете, так называется пример взаимопомощи между животными. Прям как у кабанчика, Белочки. Так вот, одного моего друга зовут Рыбка-клоун. Уверен, что вам полюбился Рыбка-клоун по имени Немо из мультфильма «В поисках Немо». Представляете, рыбки-клоуны совершенно меня не боятся. Они прячутся от своих врагов среди моих жгущих щупальцев. Ученые считают, что эти рыбки покрыты слоем слизи, которая защищает их от грозного оружия моих лепестков. И еще мы с рыбками-клоунами по-товарищески делимся добычей. Вот как мы дружим. Могу назвать еще одного моего друга. Это рак-отшельник. Рак прячет свое мягкое тело в пустых раковинах моллюсков, выставляя наружу только клешни. Возможно, он считает, что одной такой защиты для него мало. Ну, поэтому он приглашает еще и меня, и моих сестричек поселиться на свою раковину. И все опять из-за моих стрекательных клеток. В знак признательности он позволяет нам путешествовать вместе с ним и делится с нами своей пищей. Ну что, вы уже догадались, кто я? Ну правильно, правильно, меня еще называют одиночным кораллом. Позвольте представиться, я...
2: Подожди, подожди, кабанчик, представляться. Пусть ребята сами догадаются, кто это такой со жгучими лепестками в морях и океанах плещется.
1: Да уж, нашелся цветочек. Бррр, хоть табличку пиши, руками не трогать.
0: Слушай, бобрик, а это хорошая мысль. Ну это, что вы там, ребята, сами догадались. От лица какого такого живого существа я вам тут истории рассказывал? Ну что, мальчики и девочки, договорились? Пишите письма.
1: А время сегодняшнего путешествия в заповедник подошло к концу.
2: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», путешествие в заповедник, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: А еще запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Ой, Белочка, иди сюда, я тебе сейчас на ушко шепну, как моего жгучего цветочка звали.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23-24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23-24.

Древнеримский поэт Гораций сказал: «Гнев – кратковременное безумие». И это правда. Гнев ослепляет, гнев превращает нас в другого человека. Мы не контролируем свои слова и действия. И это может привести к ужасным последствиям.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Это 9-я передача цикла под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Предлагаем вам продолжить знакомство с этим удивительным человеком, который во многом может стать для нас примером. Сегодня мы рассмотрим эпизоды жизни Давида, когда он вышел из себя. Он был разгневан, разозлен и готов совершать такие поступки, о которых обычно очень жалеют впоследствии. Подобная ситуация происходит в жизни каждого из нас, и важно правильно с ней справляться. Название сегодняшней передачи «Чем накормить разъяренного мужчину?»

Мир вам, дорогие друзья! Вы когда-нибудь имели дело с разъяренным человеком? Я имею в виду того, кто на самом деле вышел из себя и дошел до пределов своей ярости. Как вы вели себя в общении с ним? В истории Давида в 25 главе 1 книги Царств мы читаем о том, как наш герой столкнулся с глупым человеком по имени Навал. И если бы не мудрая, рассудительная жена Навала, которую звали Авигея, то последствия всего происходящего для Давида могли бы закончиться катастрофически. Я предлагаю вам вспомнить эту историю, прочитав библейский отрывок из 25 главы 1 книги Царств. Прочитаем начало главы. «Был некто в Маоне, а имени его накормили. Человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз. И был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того – Навал, а имя жены его – Авигея. Эта женщина была весьма умная, красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом, он был из рода Халева». Далее с 20 стиха. «Когда же она, Авигея, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: да напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я ставлю в живых мужчин». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лицо свое, поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: на мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, послушай слов рабы твоей. Аминь. Дорогие друзья, гнев – одна из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся в нашей жизни. И особенную сложность вызывает то, что гнев изнурителен, он парализует и настолько непредсказуем, что выплескивается до того, как мы это осознаем. А когда гнев уже начинает проявляться, он может быть в различных обличиях. Иногда это всего лишь раздражение или выкрикивание слов, о которых впоследствии очень жалеют. Иногда гнев приводит к активным действиям, иногда только к мыслям о том, чтобы причинить какую-то боль. Кажется, что мы планировали только погрозить кулаком, но потом вспышка ярости, и кулаки уже пошли в ход. Через пару часов человек убеждает себя, что ничего такого не планировал. Кроме того, гнев проявляется публично. Гнев не проявляется в закрытой комнате, он публичен. Спрятать гнев невозможно. Все видят его, и единственное, что вы можете сделать, чтобы не допустить этого, контролировать себя, держать себя в руках. Но об этом легко говорить, но очень сложно исполнить. Хочу прочитать вам отрывок из книги «Ваши ошибочные зоны». В одной из глав автор касается проблемы гнева, и мне кажется, этот материал может быть полезен. Послушайте. Возможно, вы оправдываете свою вспыльчивость, говоря: «Но я же просто человек, или если я не выражу свои эмоции, то у меня останется на душе язва». Послушайте, возможно, гнев – часть вашей жизни, и та часть, которую вы не любите. И думаю, это вас не удивит, но никого другого ваш гнев тоже не радует. Гнев – это не просто то, что не чуждо всем людям. Вы не можете иметь власти над ним, и гнев не служит никакой цели, которая хоть как-то приводила бы вас к жизни счастливого и полноценного человека. Это ваша ошибочная зона, своего рода психологический грипп, который выводит вас из строя. Это как физическое заболевание. И далее автор пишет: гнев – это ваш выбор, точно так же, как и любая другая привычка. Это выработанная реакция на огорчение, фрустрацию, в которой вы ведете себя так, как не следовало бы.
На самом деле сильный гнев – это разновидность психического заболевания. Потому что вы становитесь невменяемым, когда теряете контроль над своим поведением. И кроме того, когда вы гневаетесь и не контролируете себя, вы становитесь на время умоповрежденным. Прочитанное только что не отражает библейского характера, не так ли? Но, возможно, вы удивитесь, что это описание относится к личности великого человека, который упоминается в Новом Завете, а в Ветхом Завете его биографии уделяется больше внимания, чем кому-либо другому. Вы, конечно, хорошо понимаете, что я сейчас говорю о Давиде. Этот человек прошел серьезную школу терпения благодаря царю Саулу. Но в 25 главе 1 книги Царств мы читаем о том, что он дал свободу своему гневу. И если называть вещи своими именами, то на какое-то время им овладело настоящее умопомрачение. И если бы не женщина рассудительная и мудрая, то Давид наверняка был бы виновен во многочисленных убийствах, к тому же, возможно, с особой жестокостью. Перед тем, как мы начнем рассуждение о конкретном тексте, я предлагаю вам посмотреть на картину в общем. Во времена Давида большинство людей работало не на заводах или в супермаркетах. Большинство людей работало на поле, пася овец. Очень многие были пастухами, которые следили за стадами овец и коз, принадлежавших богатому человеку. И в истории, которую мы читаем сегодня, заметен конфликт между работодателем и сотрудниками, если перевести на язык современных отношений. И мы видим, что Давид зол на босса, и он планирует не забастовку, а убийство. Ну а теперь давайте вспомним, что происходило до этого. Давид недавно вышел из пещеры, где он подготовил 600 человек, ставших настоящими воинами. И об этом мы читали в 22 главе. Официальная армия Израиля состояла из израильских солдат под предводительством царя Саула. Они воевали с филистимлянами. Это были настоящие военные действия. Но Давид был за сценой. Он сражался с дикими племенами в пустыне Паран. Он защищал этих пастухов от набегов диких племен. И в то время была такая традиция, когда владелец скота стриг овец. А часть выручки он отдавал тем, кто охранял его стада и пастухов от набегов грабителей и разорителей. Это похоже на чаевые, которые мы оставляем официанту за сервис. Нет письменного правила, обязывающего посетителей ресторанов оставлять чаевые. Но если вы благодарный человек и сервис был на уровне, то вы оставляете некоторую сумму официанту. В то время ситуация была такая же. Это было негласное правило, распространенное в той местности. Хозяин овец должен был дать часть выручки тому, кто оберегал его стада и пастухов. И вот пришло время стричь овец. Мы читаем. «И услышал Давид в пустыне, что Навал, а это как раз владелец этих овец, стрижет овец своих. То есть пришел день оплаты. И Давид логично размышляет, да мы честно выполнили свою работу. Стада были в безопасности под нашей охраной. Мы заслужили награду. Но проблема в том, что Навал не собирался ничего платить. И давайте познакомимся с главными героями нашей сегодняшней истории. Во втором стихе мы читаем о человеке, который жил в Маоне и вел свой бизнес на кормиле. Здесь же сказано, что он был очень богатый человек. Первая книга Царств, 25 глава, 2 стих. Был некто в Маоне, а имение его накормили. Человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз. И был он при стрижке овец своих накормили. 3000 овец и 1000 коз. Ну, это на самом деле очень много. Этот человек на самом деле богат. И далее мы узнаем его имя Навал, что значит глупец, безумец. Не хотел бы я иметь такое имя, но его глупость и безумие заключалось не в невежестве и отсутствии эрудиции. Безумец – это тот, кто говорит «нет Бога» и живет так, словно Бога действительно нет.
И кроме того, из третьего стиха мы узнаем о том, что этот человек был еще жестоким, злым, упрямым. И кроме того, он и торговлю вел нечестно. Легко подумать, что у такого человека и жена должна быть соответствующая, с подобным вредным характером. Но на самом деле она была полной противоположностью своему мужу. Интересно, что именно так часто в жизни и происходит. Противоположности каким-то странным образом притягиваются. И пример Навала – яркое тому подтверждение. Только посмотрите на его жену. Вы проникнетесь к ней симпатией. Она просто необыкновенная женщина. Из третьего стиха мы узнаем, что ее имя – Авигея. И далее названы две ее характерных черты. Первая – она была умная. Она хорошо понимала все, что происходило вокруг нее. Я бы даже сказал, что она была мудрая. Ее решения были хорошо обдуманными и приводили к положительному результату. Она руководствовалась не эмоциями, а логикой. И кроме того, Авигея была красивой женщиной. Она была весьма привлекательной. В этой удивительной женщине было редкое сочетание красоты и ума. И здесь еще третий главный герой – это Давид. Он тренировал свою армию, чтобы они выполняли обязанности охраны на полях Парана близко Армилы. И чтобы убедиться в том, что они выполняли свою работу должным образом, давайте прочитаем 15 стих. Это слова слуг, которые дают отчет Авигее, хозяйке, жене этого глупого Навала. Послушайте. А эти люди, имеется в виду Давид и его соратники, эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их. То есть этот слуга свидетельствует, что это были верные люди, которые организовали регулярную охрану, выполняли свою работу утром, днем и вечером. И, возможно, это и ваша ситуация. Вы именно так относитесь к своей работе. Где бы вы ни служили, в офисе, в магазине, в школе, в больнице, вы выкладываетесь на максимум. А вот ваш начальник своего рода Навал. Жестокий, глупый и бесчестный. Ну, а теперь давайте обратим внимание на то, как развиваются события. Произошло несколько конфликтов. Первый конфликт обозначен уже в третьем стихе. Это конфликт между мужем и женой. Имя того человека – Навал, а имя жены его – Авигея. Ну, мы только что посмотрели на их характер. У них был совершенно разный темперамент, у них разный образ жизни, непохожее поведение, отношение к людям. У них отличается философия и подход к жизни. Это пара, состоящая из самых непохожих мужчины и женщины. Настолько, насколько это вообще возможно. Но как это произошло? Дело в том, что в то время молодые люди не выбирали себе жену и мужа. За них это делали родители. Иногда это прекрасно срабатывало, как в случае Исаака и Ревекки. Но иногда оказывалось полным провалом, как в случае, который мы разбираем сегодня. Авигей и Навал оказались мужем и женой, и я уверен, между ними были конфликты. Хочется, чтобы вы сегодня услышали то, что говорит текст Библии, а не то, что мы хотели бы услышать, и не то, что я хочу вам сказать. Обратите внимание на то, как эта мудрая женщина справляется с теми непростыми ситуациями, который создает ее глупый, упрямый, бесчестный муж. В своей жизни Авигея оказалась перед выбором, как поступить. У нее было два варианта, и мне кажется интересным ее выбор. Следующий конфликт – это работодатель и сотрудники. И мы читаем, начиная с 4 стиха. «Услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих, и послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: зайдите на кормил, подойдите к Навалу и приветствуйте его от моего имени и скажите так:
мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Шалом, шалом, шалом. И это приветствие имеет величие. И Давид именно так приветствует Навала. Шалом тебе, шалом дому, шалом твоим людям. Пусть у тебя будет процветание. Наслаждайся жизнью, радуйся прибыли. Очень доброжелательное, возвышенное приветствие от этого человека с полей. Люди Давида были проинструктированы, что они должны были сказать. И дали 7 стих. «Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы, даже рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Это похоже на то, как ведет себя портье, который дотащил ваши вещи до 10-го этажа в гостинице, а потом стоит у дверей с протянутой рукой, очень явно намекая на то, что ждет чаевые. И он будет стоять, пока вы не положите что-нибудь в его руку. И мы спокойно даем чаевые, потому что так принято. Нигде не написано, сколько. Но мы знаем, что это правило хорошего тона в общении с обслуживающим персоналом. То же самое и во времена Давида. Интересен тот момент, что сам Давид не пошел на встречу с Навалом. Он не запугивал, не давил на Навала. Он просто послал 10 молодых человек и сказал: «Соберите то, что даст вам Навал. Может быть, это будут ягнята, может быть, это будут деньги, что угодно. Мы возьмем все, что он даст нам». Ну а теперь посмотрим на конфликт. С 9 стиха. «И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли». Они стоят и ждут. Они ожидают, что сейчас получат деньги, вознаграждение, но ничего не получают. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? И кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Да ну их, этих бродяг, скитающихся по полям! Не знаю я никакого Давида, сына Иессея. Пошли вон отсюда». Вот что сказал Навал. Если мы переведем это на современный язык: «Неужели мне взять хлебы мои, воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец, у меня? А не кажется ли вам, что он слишком часто использует местоимение «мой», «мою», «мои» и отдать людям, о которых не знаю, откуда они? Скажите, а вы никого не узнаете в Навале? Может быть, он как раз похож на вашего начальника? И пошли назад люди Давида своим путем и возвратились, и пришли и пересказали ему все слова сии. И вот теперь мы подходим к самому горячему моменту этой истории. Перед нами уже хорошо знакомый нам герой Давид. Тот самый Давид, который несколько месяцев назад не стал пользоваться случаем поквитаться с Саулом. Тот, который был образцом терпения, выдержки. И что же происходит с ним сегодня? Изменения кардинальны. О чем это говорит нам? О том, что победы, которые вы одержали вчера, не засчитываются в сегодняшних испытаниях. Сегодня вы можете быть примером терпения и понимания, но завтра, когда возникает новая раздражающая ситуация, вам вновь понадобится хорошая порция терпения. Бог не дает вам терпения в кредит. Каждый день это новый день. И, может быть, слуги Давида пришли к нему с ответом в его не самый лучший день. Может быть, он был голоден, а голодного мужчину легко разозлить. Дамы, запомните это. Когда мы голодные, мы становимся злыми. Поэтому кормите нас вовремя. Сначала ужин, потом разговоры. Наоборот, лучше не пробовать. И вот Давид в поле. Он подготовил костер, мангал, ждет, когда принесут мясо, чтобы можно было жарить шашлык.
он уже предвкушает, как будет нанизывать его на шампуры с лучком, специями, свежая баранинка. Нет ничего прекраснее, чем шашлык, приготовленный на природе из свежего мяса ягненка. Давид был готов к обеду, но вот идут его люди, и их руки пустые. Прочитаем, как отреагировал Давид. «И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии». Тогда Давид сказал людям своим: «Опояшьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались в обозе. Давид даже не стал тратить время на обсуждение. Он четко отдает приказание и берет с собой 400 человек. 400! Вот представьте себе, какая это толпа, чтобы разобраться с одним навалом. Не слишком ли много для одного грубияна? Есть одна небольшая книжечка о жизни Давида. «Как создавался Божий человек». И там автор пишет: «Давид, Давид, что же с тобой случилось? Один из самых прекрасных уроков, которому мы научились у тебя – терпение. Ты проявил необыкновенную выдержку в ситуации с Саулом. Ты научился ждать Божьих указаний. Ты не смел поднять руку на помазанника Божьего, несмотря на то, что он враждовал с тобой несколько лет. Но ты посмотри на себя, Давид. Твое самообладание разлетелось вдребезги. Несколько обидных слов, произнесенных глупцом, заставили тебя покраснеть от злости. Давид, что с тобой случилось?» Далее мы читаем ответ. «То, что я сделал, легко оправдать. Не было никаких причин для навала, чтобы так ко мне относиться. Он заплатил за всю мою доброту оскорблениями. Я покажу ему, что со мной так вести себя нельзя. И я понимаю, что в данной ситуации беру пример Саула, моего предшественника. Но такой человек заслуживает того, чтобы его проучили». Не знаю, испытывали ли вы когда-нибудь точно такие же чувства, как Давид, но, скорее всего, приступы гнева встречались и в вашей жизни. Конечно, вы не собирали армию вооруженных людей, но в своих мыслях вы продумывали план мести, ожидая только подходящего момента. И Давид сказал: «Нет, это несправедливо. Я заслужил платы за недели честной работы на этого человека. Ну, пойдем и разберемся с ним». И он подает знак, и люди следуют за ним. И вот здесь мы встречаем третий конфликт, как раз между гневом и убийством. Но перед тем, как я назову его, прошу вас представить себя на месте Авигеи. Может быть, она так не думала. У нее появился прекрасный шанс избавиться от ужасного мужа. Давайте посмотрим правде в глаза. Она уже много лет живет с этим человеком, который не приносит ей никакой радости. И чуть позже она узнает от своих слуг о том, что Давид собирается прийти и отомстить ее мужу. Она могла бы сказать что-то духовное. Ну, например, так: «Давайте помолимся». А с полей идут воины. Она стоит на коленях и просит Бога забрать душу ее мужа быстрее. И главное, что я хочу сказать, чтобы вы помнили, что это был шанс ее избавиться от мужа. И к тому же Навал полностью виноват. Он заслужил того, чтобы получить урок. И о том, как поступила Авигея, мы узнаем в следующий раз. А сегодня, дорогие друзья, хочу напомнить. В жизни каждого из нас будут моменты, которые нас будут раздражать, огорчать. Нас будет искушать плотская природа, которая ведет к тому, что мы огорчаемся и готовы отомстить, проявить свои чувства, гнев. Но если мы перейдем от холодного размышления, здравого разговора к тому, чтобы спорить или
нанести удар, урон другому человеку, то мы можем сделать ошибку. Господь Бог через апостола Павла дает прекрасный совет, как правильно поступить. Послушайте, что написано в послании к римлянам, 12 главе. «Никому не воздавайте злом за зло, но заботьтесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленный, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Чем накормить разъяренного мужчину» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Гнев очень опасен. Он превращает нас в других людей. Мы совершаем поступки, которые потом будем стараться исправить. Говорим слова, о которых будем жалеть. Кроме того, гнев, выраженный публично, портит нашу репутацию. Но гнев – это то, что выбираем мы сами. Но ведь можно контролировать себя. По крайней мере, мы должны этому учиться. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, который назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Облачные дни и темные ночи», «Две смерти», «Новый трон», «Новый царь», «Неизменный Господь». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Чем накормить разъяренного мужчину» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук. –

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 17 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в 8-м псалме, во 2-м стихе. Там есть такие слова: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес». «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца, тогда поет мой дух Господь Тебе, как Ты велик, как Ты велик». Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут, тогда поет мой дух Господь Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Когда весной природа расцветает, и слышу в дальней роще соловья, и аромат долины грудь вдыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья, тогда поет мой дух Господь Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Когда из туч нависших гром несет,

сердце, и в ночи темной молния блестит, когда над почвой тощий дождь прольется, и радуга мой ясный взор пленит. Тогда поет мой дух, Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда читаю я повествование о чудных Божьих делах святых, как он людей, живое достояние, и возлюбил, и спас от бед земных, тогда поет мой дух, Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в мире этом был рабом, как на кресте он умер, царь вселенной, и нам прощение приобрел крестом, тогда поет мой дух, Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда соблазн мне сердце угнетает, и смертной скорбью дух мой удручен, и он в любви ко мне главу склоняет, и нежным словом заглушает стон, тогда поет мой дух, Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда Господь меня сам призывает, и светит луч сияния Его, тогда мой дух в смирении смолкает, признав величие Бога своего, и лишь одно он вновь поет тебе, как ты велик, как ты велик. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Откровение 4:11.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 34. «Кто любит Бога, тот превыше всего и во всем услаждается Богом. Вот мой Бог, и все мое в нем. Чего мне хотеть более, и какого еще желать блаженства? О, желанное и сладкое слово! Но для того оно, кто любит слово, а не мир, и ничего в мире этом. Мой Бог, и все мое в нем. Разумеющему довольно слово этого». А кто любит, тот в сладость услышит его снова и снова. Когда присутствуешь ты, все бывает сладко. Когда нет тебя, все постыло. Ты учиняешь сердцу успокоение, великий мир и празднующую радость. Ты даруешь о всем радоваться и во всем хвалить тебя. И не может без тебя ничто быть на долгое время приятно. Но если чему надо быть в радость и в сладость, в том должна быть благодать твоя и должно быть растворение твоей премудрости. Кому ты в сладость? Тому, что не будет сладостно. И кто не разумеет твоей сладости, тому что может быть приятно воистину? Но изнемогают в мудрости твоей мудрые века сего, и от плоти вкушающие себе в сладость, ибо в мудрости их многая суета, и смерть во вкушении их. А кто тебе последует в презрении мирских вещей и в умерщвлении плоти, те воистину мудры являются, ибо от суеты возносятся к истине и от плоти к духу. Они в сладость вкушают Бога, и что доброго находят в тварях, все относят к хвале Создателя своего». Но разность великая — Творцом услаждаться или творением, вечностью или временем, светом несозданным или светилами небесными. О, свет бесконечный, превыше всех светил целого создания! Блесни молнией с высоты, и да проникнет во всю глубину моего сердца. Очисти, возрадуй, осияй и оживи дух мой и все силы его, и да приселится к тебе в радостном восторге. О, когда придет тот блаженный и вожделенный час, что ты меня насытишь твоим присутствием и будешь мне все во всем. Доколе не приму дара этого, не будет мне полной радости. Еще горе мне, живет во мне ветхий человек, не весь он распялся, не умер совершенно. Еще желает он против духа крепким желанием, еще воздвигает внутреннюю войну, и царство души моей не оставляет в покое. Но ты владычествуй державою вечною и усмири возмущение волн его. Псалом 88. Сотри их силою Твоею, яви величие Твое, и да прославится десница Твоя, ибо нет мне другой надежды и другого прибежища разве у Тебя, Господи, Боже мой. Глава 35. О том, что нет безопасности от искушения в здешней жизни. Сын мой, нет тебе никогда безопасности в здешней жизни, но пока жив ты, всегда тебе нужно духовное оружие. Посреди врагов живешь ты, и войну ведут с тобою справа и слева. Когда отовсюду не готов у тебя щит терпения, недолго пробудешь целым от язвы. И сверх того, когда не утвердишь во мне сердце свое, воистину восхотев все перетерпеть меня ради, не можешь ты вынести ярости бранной и не получишь венец блаженства. И для того должно тебе все пройти в мужестве и властною рукою подвязаться на все противостоящее, ибо побеждающему дам кусить манну небесную. Откровение 2.17. А малодушный оставлен будет великой скудости. когда ищешь в здешней жизни покоя, как тогда достигнешь покоя вечного? Готовь себя не ко многому покою, но ко многому терпению. Истинного мира не на земле ищи, но на небесах, не в людях, ниже во всем прочее творение, но в Боге едином. Ради любви к Богу все ты должен переносить радостно, труды и скорби, искушения и смущения, тесноту и нужду, болезни, обиды, наговоры, укоризны, унижение, стыд, обличение и презрение. Все то способствует к добродетели, все испытывает ученика Христова, все созидает венец небесный. Я воздам и награду вечную за краткий труд и славу бесконечную за приходящее унижение. Ты не думаешь ли, что надолго останутся при тебе и на волю твою духовное утешение? И святые мои так не обладали ими. Были у них многие бедствия, искушения всяческие и великие огорчения, но во всем пребывали они терпеливы и более на Бога уповали, чем на себя и на плоть свою полагались, зная, что недостойные страсти нынешнего времени к грядущей славе. Римлянам 8:18. А ты хочешь тотчас приобресть то, чего многие едва достигли, после многих слез и после трудов великих. Подожди Господа, мужественно действуй и крепись мужественно. Не отлагай упование, не отступай, но и тело, и душу полагай непрестанно за славу Божию. Я воздам преизобильно, я с тобою во всякой скорби пребуду. Глава 36. Против суетных суждений человеческих. Сын мой, утверди в Господе сердце свое, и не бойся суда человеческого, когда совесть твоя свидетельствует, что благочестив ты и не повинен. Кто терпит от этого, добро и блаженно такое терпение, и не тяжело будет смиренному сердцу, когда на Бога оно уповает и надеется, а не на себя полагается. Многие любят говорить много, и оттого не надо много веры давать им, и угодить на всех никому невозможно. Павел старался всем быть угоден Господу, и старался об этом более для всех, однако же мало заботился о том, как будут судить его на суде человеческом. Довольно поработал он для назидания и для спасения человеков, сколько мог и сколько было в нем силы, но не мог запретить, чтобы его никогда не судили или не презирали люди. И для того все возложил он на Бога Всеведущего, и терпением, и смирением защищал себя против говорящих беззаконие, против помышляющих суетное и мирское, и легкомысленно повторяющих всякие речи. Иногда, однако же, отвечал он, чтоб не было слабым соблазна от его молчания. «Кто ты, что убоялся этого человека смертного? Сегодня он жив, а завтра не увидишь его. Бога бойся, тогда и не устрашишься страхом от человеков. Что может тебе сделать, кто бы то ни было? Словами или оскорблениями себе повредит он больше, чем тебе. И суда Божьего избежать не может, кто бы он ни был. Ты имей Бога перед очами, и не возражай словами пререкания. И если ныне кажется, что ты совсем падаешь и терпишь уничижение не по вине своей, не приходи от того в раздражение, и нетерпением не умаляй цены венца своего, но лучше возведи очи свои ко мне на небеса. Я силен тебя избавить и от всякого унижения и обиды, и каждому воздам по делам его». Римлянам 2:6.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем изучать жизнь и служение апостола язычникам, а именно Павла. Мы раньше упомянули, что он родился в Тарсе в Киликии, детство он провел в родном городе, а студенческие годы у знаменитого почтенного фарисея Гамалиила в Иерусалиме. Савл, как его звали, был целеустремленным студентом, и поэтому уже в ранние годы получил влиятельный чин в Верховном судилище. Его ревность о иудаизме привела к тому, что он стал преследователем ранней церкви. Он поддерживал проведение в исполнении мученической казни первого христианской эры мученика Стефана. Это, вероятно, зажгло в нем неистовое желание сделать все, что только было возможно для уничтожения верующих. Но Бог встретил его на пути в Дамаск, когда он был намерен выследить и заключить в тюрьмы всех, кто призывал имя Господа Иисуса Христа. Ослепленный светом с неба и пораженный услышанным голосом, который сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл осознал, что этот голос должен был быть голосом самого Господа, ибо он воскликнул: «Господи, что повелишь мне делать?» Савл, приведенный за руку в Дамаск, не видел 3 дня. Нет записей, которые говорили бы о настроении или мыслях, которые он имел в то время. Но нам нетрудно предположить, что глубокое переживание на пути в Дамаск потрясло его до такой степени, что он занялся пересмотром своей жизни. Один писатель предположил: его угрызения совести были настолько велики, и конфликт чувств таким большим, что он даже не ел и не пил воду. В эти дни никого не было, кто бы его утешил, кто бы ему дал совет. Он был наедине со своими мыслями. Но мы также можем предположить, что Бог приготовлял его к приходу Анании. Мы не можем дать слишком высокую оценку этому времени. Он не только занялся Савлом из Тарса, давая ему осознать, насколько он ошибался в своих действиях, но он также занялся и тем человеком, который должен был принести Савлу весть о надежде и спасении. Анания, искренний верующий, получил повеление разыскать Савла и поговорить с ним. Первая реакция была естественной и очевидной. «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме». Анания встретился с изнеможденным Савлом, голодным, жаждущим, горящим желанием получить ответ на мучительный вопрос, который беспокоил его в течение этих 3 дней поста и молитвы. Позднее Павел писал об этой встрече: «Я увидел его, Ананию». Это лицо он сам ранее не встречал, но выражение на лице Анании и утешительные слова «брат Савл» произвели большое впечатление на этого подавленного горя человека. Несмотря на то, что последующие годы душевная боль о поступках, совершенных в прошлом, несомненно была удалена, апостол Павел все же говорил: Он призвал меня. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению и неверию. Преображение было полным и мгновенным. Савл из Тарса был крещен во имя Господа Иисуса Христа. Савл разыскал братьев, в которые вначале был намерен арестовать и бросить в Иерусалимскую тюрьму. Савл исповедал свою новообретенную веру в Господа Иисуса Христа братьям, на великую радость тем, которые были готовы принять его. За этим последовало публичное, бесстрастное свидетельство о спасении через кровь Христа, даже в синагогах Дамаска. Город, в который он пришел с целью преследовать святых, верующих, стал первым местом, где он проповедовал Евангелие о Иисусе Христе. Его раввинские и фарисейские знания были теперь использованы в пользу того дела, которое он пришел разрушить в Дамаске. Евреи, слушавшие его, были удивлены. Шок был неумоверный, и вспыхнувший гнев, должно было, тоже был очень велик. Они знали, кем он был в Иерусалиме и с какой целью он отправился в Дамаск. А теперь он сбил их с толку своими доводами из Писания, что Иисус Христос умер за грехи народа, что Он воскрес из мертвых для оправдания верующих, и что в настоящее время Он сидит одесную Бога. Из Писания мы узнаем, что Савл тотчас стал проповедовать в синагогах Иисусе, что Он есть Сын Божий. Гнев, характерный для апостола Павла до его обращения, когда он старался преследовать ранних верующих, теперь со всей силой был обращен евреями Дамаска на его самого. Они день и ночь искали удобного случая убить его. Важно то, что когда Бог говорил с Ананией, он сказал: «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». По всей вероятности, период, когда он учил в Дамаске, не был длительным. Преследование и намерение евреев убить его привело к необходимости того, что он, Савл, позднее известный как апостол Павел, был вынужден покинуть город. Интересно заметить, что преображенный преследователей ранней церкви не стал разыскивать апостолов, живущих в Иерусалиме, для того, чтобы получить их ободрение. Савл направился в Аравию, в пустыню, где провел время наедине с Богом. Мы вспоминаем, что Господь Иисус сразу после посвящения и крещения в реке Иордане был духом возведен в пустыню, и там Господь Иисус был искушаем дьяволом. Павел в начале своего служения пошел в пустыню для того, чтобы иметь общение с Богом и получить божественные указания относительно его будущего служения. Хорошо сказано. Одно только обращение апостола Павла, тщательно рассмотренное, уже само по себе является достаточным доказательством того, что христианство является божественным откровением. В кульминационный период своей ревности Савл действительно был арестован. Фарисей, намеренный уничтожить тех, кого он считал еретиками. Мы не сомневаемся в том, что он был введен Духом Святым в уединенное место для того, чтобы получить дальнейшие указания относительно миссии, на которую призвал его Бог. Из собственных записей Павла, из послания Галатам мы узнаем, что он провел неопределенный период времени в пустыне, а затем возвратился в Дамаск для того, чтобы продолжать свидетельствовать евреям того города. Это, очевидно, так разгневало евреев, что Савлу Павлу опять пришлось искать спасение. На этот раз он был спущен в корзине из окна по стене, вероятно, ночью, и таким образом избежал евреев, искавших убить его. Об этом мы узнаем из собственных записей апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 11 главе 32 стихе. В Дамаске областный правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Уже рано в своей жизни преследователь Христа Савл научился страдать за имя Христа. Обращаясь к 11 главе 2 послания к Коринфянам, мы узнаем еще больше о переживаниях, которые ему пришлось претерпеть на протяжении лет за его верное служение Богу. Мужчины и женщины на протяжении столетий были призваны к страданию за дело и имя Господа Иисуса Христа. Были те, которые умерли мученической смертью, и те, которые были брошены в тюрьмы. Слова, сказанные Анании до его пришествия Савла, претворились в жизнь в многочисленных случаях на протяжении столетий. «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». И мы благодарим Бога за тех, кто в страданиях несли свидетельство о своей вере и полностью уповали на Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Жизнью ли, смертью они прославляли Бога, точно так, как об этом свидетельствовал апостол. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

0: слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.

0: Бог наделил нас разумом. Насколько я слышал, в нашем мозгу каждую секунду происходит 5 триллионов химических операций. Таков обычный режим мозга, который необходим для того, чтобы мой организм функционировал при нормальных условиях. Почти все эти химические процессы происходят вне моего сознательного участия. Это запрограммированные варианты, которые протекают автоматически. Мой организм не смог бы функционировать, будь мое сознание вовлечено в этот процесс. Тем не менее, хотим мы этого или не хотим, человеку приходится делать осознанный выбор ежедневно и многократно. Вся наша жизнь протекает в принятии решений. Если мы не делаем выбор сейчас, а откладываем решение на потом, такая задержка влечет определенные последствия. Поэтому наша повседневная жизнь во многом зависит от того, насколько разумный выбор мы делаем. Адам неоднократно принимал правильные решения в своей жизни. Однако один неверный выбор повлек за собой последствия, которые отрицательно сказываются на всех последующих поколениях людей. Авраам сделал важный выбор, когда решил повиноваться Богу. Оставив свой дом и семью, он направился в землю, которую должен был указать ему Бог. Через него Бог обещал даровать благословение, которое затронет весь род человеческий. Попав в необычные обстоятельства, Есфирь оказалась перед необходимостью принять личное решение. Опасность была велика, но ее решение принесло избавление всему народу. Вспомним других великих деятелей, оказавших большое влияние на ход человеческой истории. Апостола Павла, Лютера, Весли и Билли Грэма. Но никто не оказал такого глубокого влияния на историю, как Иисус Христос. Он решил покинуть свое особое и почетное место на небесах, чтобы родиться в род человеческий и стать нашим спасителем. По собственному выбору Иисус пошел на крест и умер за грехи мира. И это приносит спасение всем, кто уверует в Него. Решение Христа воскреснуть вновь стало неоспоримым заверением того, что и все верующие обретут вечную жизнь. Павел пишет: «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Римлянам 5 глава с 14 по 19 стихи. Наиважнейший выбор, который стоит перед каждым из нас, связан с нашим отношением к Иисусу Христу. Если человек избирает не принимать Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, он остается в узах эгоизма, греха и дьявола. В таком случае мы продолжаем пребывать духовно мертвыми, неспособными стать тем, кем Бог предназначил нам стать. Когда же человек избирает принять Иисуса Христа верой, он обретает жизнь вечную, в избытке и даром. В таком случае Иисус Христос наш Господь. И это означает, что мы отвечаем пред Ним за то, как живем. Он призвал нас, чтобы мы обрели свободу, но при этом христианин не должен злоупотреблять своей свободой для удовлетворения грешных желаний. Напротив, мы должны в любви служить друг другу. Этот призыв к ответственной свободе есть фундаментальная истина, которую не понимают многие христиане. Однако даже и те, кто понимает эту истину, не часто применяют ее в своей повседневной жизни. Давайте же начнем сначала и попытаемся понять, какие условия мешают свободе. В своем послании верующим Коринфа Павел указывает, что люди, которые не уверовали в Иисуса Христа, не могут воспринять освобождающую человека благую весть. Она остается для них скрытой. Апостол указывает на причины этого. Она происходит от Бога века сего, от сатаны, который ослепляет разум неверующих, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Давайте мысленно представим себе картину, которую рисует нам Павел. Я называю это моим представлением о том, что говорит мне Бог. Итак, представьте себе слепца, который стоит на перекрестке улиц в незнакомом городе. Я вижу перед собой этого несчастного, постукивающего палкой по тротуару. К нему подходит другой человек с такой же палкой и просит его о помощи. Оба они заблудились и не знают, где находятся. К слепцам подходит третий человек, и они жаждут получить помощь от него. Этот человек говорит уверенно, кажется, что он хорошо знает местность. Группа начинает переходить улицу, и тут, когда слепцам кажется, будто они почти уже в безопасности, сквозь скрежет тормозов слышится стук третьей палки. Обернувшись к своему спутнику, несчастные спрашивают, знает ли проводник, куда он их ведет? Неохотно он признает, не знаю, я и сам слепой. Однажды Иисус упоминает слепого, который ведет слепых. Трагическая картина, не правда ли? Согласно Павлу, в таком положении находятся все неверующие. Им кажется, они знают, где находятся. Им кажется, что они свободны. В действительности же эти люди слепы и пребывают в плену тьмы. Это еще один образ, на котором необходимо сосредоточиться, если мы хотим понять, что же мешает человеку обрести истинную свободу. Представьте себе то, о чем говорит Павел в Галатам 4 глава 3 стихом. «Так и мы были порабощены вещественными началами мира». Или, согласно его же словам, в Евреям 2 глава с 14 по 15 стихи он говорит так. «А как дети причастны плоти и крови, то и он, Христос, также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Ярко описывают эти узы Иоанн. «Весь мир лежит во зле». 1 Иоанна 5:19. Надеюсь, картина нам ясна? Какой образ неизгладимо остается в нашей памяти? Размышляя на эту тему, я вижу множество людей в оковах, влачащих за собой тяжелые ядра на стальной цепи, несчастные, свободны в своих перемещениях, насколько позволяет им эта длинная цепь. Узники даже могут какое-то время тащить ядро в том направлении, куда им хочется идти. Сатану можно уподобить магниту, который имеет власть над железным ядром и постепенно влачит его в желаемом ему направлении. Скованные цепью пребывают в безнадежном плену. У них нет ни возможности, ни способности изменить свое положение. Это вызывает в памяти третий образ. Он отражает условия, которые мешают истинной свободе. Главное из них – нищета. Пока мы не осознаем свою духовную нищету, мы никогда не поймем слов Иисуса «блаженны нищие духом». Ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Матфея 5 глава 3 и 4 стихи. Представьте себе нищего слепца, стоящего в оковах пред вельможным судьей. Он просит освободить его. Судья протягивает несчастному документ, на котором начертано «освободить по уплате миллиона долларов». Абсурд. Как может нищий заплатить такую сумму? Согласно Слову Божьему, именно в таком положении находится каждый человек. По сути дела, положение еще хуже. Никаким образом не можем мы заработать, оплатить или заслужить избавление от слепоты, плена и нищеты, в которых пребываем. вы можете уподобиться членам Лаодикийской церкви. По словам Христа, они говорят так: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3 глава 17 по 20 стихи. Когда человеку приходит такое понимание своих отношений с Иисусом Христом, он постигает сущность истинной свободы. Об этом говорит Павел, когда увещевает галатов: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Необходимо понять, что мы нуждаемся в освобождении как от законничества, так и от распущенности, потаканию грешной природе. Мы либо излишне связываем себя ограничениями в своем стремлении жить по вере, либо не отягощаем себя ответственностью вообще. Галаты уверовали в Иисуса Христа и приняли Его как своего личного Спасителя. Затем они поддались ложным уговорам и усомнились в реальности своей новой жизни. Эти люди попытались убедить Бога, что у них все в порядке. И чем больше возникало сомнений, тем усерднее они убеждали. Вскоре галаты вновь оказались в узах. Они пытались остаться христианами, творя добрые дела. Но суть проблемы заключается вовсе не в добрых делах. Обращаясь к ним, апостол Павел говорит: «О, несмысленные галаты! Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Обратной стороной вопроса об узах является присущая всем нам природная склонность потакать грешной природе. В своей книге «Корни праведности» Тозер рассуждает о проблеме, которую он называет «тягой к пустыне». Для природы естественно стремление не к плодородному полю, но к пустыню. Это известно каждому фермеру. Для бдительного христианина это наблюдение не просто факт, интересный для земледельцев. Это наблюдение становится притчей, предметным уроком, отражающим закон, которому подвластны все области нашего падшего мира и который влияет на предметы духовные так же, как и на предметы материальные. Невозможно игнорировать закон, согласно которому все стремится оставаться в диком состоянии или вернуться к нему. Это верно в отношении поля, верно и для души. Важно проявить достаточно мудрости, чтобы понимать это. Если следовать природному течению дел, то очень скоро окажется, что мы вновь вернулись к жизни эгоистичной, нацеленной на вознаграждение самого себя. Бог желает, чтобы мы жили для Него и для других. Лишь любовь, истинная христианская любовь, способна дать нам такую способность. О какой именно любви мы говорим? Готовясь к свадьбе моей дочери, я размышлял о 13 главе 1 послания к Коринфянам, особенно над стихами с 4 по 8, где описывается такая любовь. Мои слова, сказанные во время свадебного обеда, основаны на этих стихах. «Вы избрали вступить в брак, потому что любите друг друга. Теперь же вы должны любить друг друга, поскольку избрали вступить в брак. Именно любовь привлекла вас к решению создать семью. Именно любовь побудила вас сделать этот выбор. В неравные времена любовь избирает терпение. В тяжкие времена любовь избирает доброту. Во времена удач и успеха любовь избирает скромность. Во времена раздоров любовь избирает сдержанность. Во времена неудач любовь не гневается. Когда царит зло, любовь не радуется. Когда царствует добро, любовь ликует. Любовь защищает в опасности. Во времена сомнения любовь избирает доверие. Во времена разочарования любовь избирает надежду. Во времена отчаяния любовь избирает терпение. Любовь победоносна, потому что она всегда обращена к благополучию и счастью любого человека. Именно поэтому Павел назвал любовь превосходнейшим путем. Сегодня нужда именно в такой зрелой и всеобъемлющей любви, как никогда, остра, особенно в браке, семье и церкви. Как испытать такую совершенную любовь? В чем ее источник? Бог есть единственный источник совершенной любви. Любовь от Бога, потому что Бог есть любовь. Путь к такой любви мы обретаем от Бога. Любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5:5. Когда приходит понимание тех условий, которые препятствуют истинной любви, и осознание нашего призвания к ответственной свободе, наступает время выбора. Если мы желаем испытать ответственную свободу, необходимо предпринять определенные шаги. Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». Какая картина предстает перед нами, когда мы размышляем над этими словами? «Я вижу прежде всего развилку дорог. Если я пойду широким путем, который избирает большинство, то в конечном счете он приведет меня к погибели. Вторая же тропа узкая и неудобная. Тесны врата, ведущие к ней. Но каждый, кто желает войти и следовать этим путем, может сделать это. В этих воротах перед вами предстает крест». Человек должен признать, что Иисус Христос умер ради того, чтобы мы обрели освобождение от греха. Затем следует в молитве воззвать к Нему и просить Христа войти в вашу жизнь Спасителем и Господом. Это решение веры. «Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем» – Колоссянам 2:6. Когда вы идете узкой тропой, вся ваша жизнь на виду для идущих широкой дорогой. Вы видите нуждающихся и бедствующих. Вы помогаете им, и свет ваш сияет во славу Божью. Опасно, если вас привлекают ложные радости, идущих широким путем. Это синдром прихоти египетских. Числа 11 глава с 4 по 5 стихи. Многие из народа Божьего время от времени страдают этой болезнью. Хотя мы и свободны, избавлены от погибели, которая ждет идущих по широкому пути, важно ответственно относиться к тому, как мы живем на узкой тропе. Иисус иначе говорит о том же самом. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Матфея 7 глава с 24 по 27 стихи. Перед каждым из нас стоит вопрос, требующий определенного ответа. Строю ли я свой дом на камне, на прочном основании, способном противостоять жизненным бурям? Единственное истинное прочное основание есть Иисус Христос. Вы уверовали в Него? Доверяете ли вы Ему ежечасно и ежеминутно? Вам дана свобода расти и стать человеком, для которого Иисус Христос занимает подобающее место в жизни, таким человеком, каким Он желает вас видеть. Размышляйте над этими истинами. Вы найдете их в Библии. Размышляйте, пока они не запечатлятся навеки в вашем разуме и сердце. И тогда ваши решения приведут к ответственной свободе, и ваша жизнь будет ее отражением. Именно к такому пути вы призваны. Пусть же Бог дарует вам необходимые для этого мужество и посвященность. Практические вопросы для вашей жизни. Первое. Способны ли вы мысленно оценить, в каких отношениях вы сейчас находитесь с Иисусом Христом? Запишите свою оценку двумя-тремя предложениями. Второе. Соответствуют ли эти отношения тому, как вы хотели бы себя видеть по отношению к Богу? Если нет, кратко запишите, какими бы вы видели эти отношения. Третье. Какие вам нужно принять решения, чтобы изменить свои отношения с Богом? Перечислите необходимые шаги, а затем расположите их по степени важности. И четвертое. Когда вы намерены предпринять эти шаги? Будьте конкретны.
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

Вот смотри, из леса дует ветер, а в окошках дома темный лес. Я еще пока на этом свете, пока я тут еще, я не исчез. И слушай, мне поется, почему? Потому что мимо меня тучи, потому что...

Мы вещаем о старой благой вести, которая не меняется никогда. Очень часто, пожалуй, мы говорим, а что подумают люди о том или ином моем поступке. Но, дорогие друзья, будем помнить, что прежде всего нас должно беспокоить то, что подумает об этом Господь. Ведь самая главная задача в нашей жизни – это прославлять Его имя. Поэтому будем помнить об этом и прежде всего прославлять своего Господа, а не угождать другим людям. Напоминаю вам наш адрес russian@bbnradio.org.

Экклезиаст. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Выдержка из Священного Писания довольно-таки необычна. Не часто говорится о песнях глупых. Но я благодарю Господа, что в наших программах вы можете услышать хорошие, традиционные христианские песни, которые напитают вашу душу небесной пищей. Поэтому оставайтесь вместе с нами, слушайте обличение или наставление из Священного Писания и слушайте песни, в которых присутствует мудрость Божья.

0: В эфире Бибиан. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Если в первой главе первого послания Фессалоникийцам описана идеальная церковь, то во второй главе изображен образцовый служитель Божий. И вот с этим Божьим служителем мы и желаем сегодня познакомиться. Но, наверное, некоторые из вас скажут: «А я не проповедник, я не евангелист и не являюсь каким-нибудь церковным служителем, поэтому меня это не будет интересовать». Такому, который так думает, позвольте мне напомнить, что если вы чадо Божие, то знайте, что Христос сделал нас царями и священниками Богу нашему. Мы священство святое, люди, взятые в удел, говорит Слово Божие, дабы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. «Вы будете мне свидетелями», было сказано Спасителем всей церкви, не делай никакого исключения. Поэтому каждого возрожденного чада Божьего должно интересовать, что значит быть угодным служителем Божьим и как можно стать таковым. Сегодня я хочу ограничиться только одним и, следует сказать, основным условием, необходимым для плодовитого и благословенного служения Господу. Прочтем первый стих второй главы первого послания Фессалоникийцам. «Вы сами знаете, братья, — пишет Павел, — о нашем входе к вам, что он был не бездейственным». Слово «бездейственный» в греческом подлиннике в других местах переведено словом «тщетный». Иными словами, Павел говорит, что их вход в Фессалонику был не тщетен, то есть не бесплодным, не напрасным. Почему? Ведь есть служение, которое не приносит никакого плода. Можно сказать, что они бесполезны, они тщетны. Но Павел мог сказать, что его вход к фессалоникийцам не был безрезультатным, но наоборот, он принес обильный плод. И это, возлюбленные, приводит нас к вопросу, что необходимо, что главное, чтобы наше служение не оказалось тщетным, но принесло плод для Царствия Божия. Дорогие мои, вне всякого сомнения, самое главное – это божественное водительство, познание воли Божьей в нашей жизни. Это должно быть у нас на первом месте. Когда Савел Тарсянин, фанатик, фарисей, был на пути в Дамаск, дыша угрозами и убийством на христиан, он был вдруг задержан воскресшим Господом Иисусом. Ослепительный блеск света поверг его на землю, и он услышал голос, говорящий ему: «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» В трепете и ужасе он восклицает: «Кто ты, Господи? И, Господи, что повелишь мне делать?» Это самые важные вопросы, которые человек может задать, ибо никакие другие вопросы не могут определить судьбу человека так, как эти два вопроса. Заметьте, что первый из этих вопросов связан с личностью. «Кто ты, Господи?» Без этого вопроса спасение невозможно, ибо спасение зависит не от познания религии, а личности Иисуса Христа. Притом недостаточно только знать о Христе, но Его следует знать лично. И коль скоро мы так Его познали, то точно как день следует ночи, так должен последовать второй вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» Как скоро Савел, ставший теперь Павлом, пришел к душеспасательному познанию истинного Бога, осталось одно только, с чем он теперь считался, а именно: «Господи, что повелишь мне делать?» Иначе говоря, для него с этого момента первостепенной важностью стала воля воскресшего Господа. И так, возлюбленные, должно быть в жизни и служении каждого вновь родившегося чада Божия. Возлюбленные, первое и главное, что мы должны себе усвоить, это то, что единственное угодное служение Богу возможно только будучи в центре воли Божьей. Можно быть занятым многими религиозными деятельностями, Но если эта деятельность не в сфере воли Божьей, то она тщетна. Есть так называемая христианская активность, но вне воли Божьей. Это отнюдь не служение. Может быть, даже хорошее и правильное проповедование, организаторство, церковная работа, евангелизационные проекты. Но если они не совершаются согласно воле Божьей, то это вовсе не духовное служение, угодное Богу. Все, что управляется человеческой инициативой и не входит под водительство Божие, не может называться действительным служением Богу. Дорогие мои, если мы желаем полноту благословений в нашем служении Господу, то первое, что необходимо, это быть на месте совершенной воли Божией. Только когда мы вошли в орбиту Его воли, отдав себя безоговорочно Господу, мы можем сказать вместе с апостолом Павлом: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был нечетен, не бесплодным, не бездейственным». Нам известно, что прибытие апостола Павла в Фессалонику произошло по воле Божьей. Фессалоника, как вам известно, находится на европейском континенте. Апостолу и на ум не приходило евангелизировать Европу. У него были совсем иные планы. Он намеревался проповедовать слово в Асии, но Дух Святой запрещает слуге своему возвещать там благую весть. Планы и намерения Павла меняются, и вторично запретом Духа Святого он попадает в Троаду. Казалось, что в Троаде они дошли до конца дороги, и действительно, дальше они не могли идти. Море преградило им путь. Тут Павел принужден был остановиться и ожидать, да, ожидать дальнейшего указания от того, которому он поручил себя там на дороге в Дамаск. И тут в Троаде на вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» Господь ему отвечает: «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: „Приди в Македонию и помоги нам“». И дальше сказано в 16 главе Деяний апостолов: «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию». И дальше что? «Заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Они думали провести евангелизацию в Асии и в Эфинии, а Дух Святой сказал: «Нет, в Македонии». Итак, по ясному и определенному указанию воли Божией они прибыли в страну Македонию, в которой находился портовой город Фессалоника. Вот почему, возлюбленный, вход его в Фессалонику оказался не тщетным, но весьма действенным и плодовитым. Он прибыл к ним по воле Божией. Тут образовалась одна из примернейших общин апостольского времени. Но, возлюбленные друзья, братья и сестры, недостаточно один раз, отдав себя Богу, просить: «Господи, что повелишь мне делать?» Эта просьба должна быть нашей постоянной молитвой, точно так же, как и первый вопль: «Господи, кто ты?» Молитва эта непрестанно была на устах апостола Павла. Слушайте, что он говорит: «Да, и все почитает тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Разве он его не знал? Конечно, знал. Но он так любил своего Господа, что его поглощающим желанием и страстью было еще больше и глубже познать его. И, возлюбленные, чем лучше мы его знаем, тем усерднее последует вторая молитва: «Господи, что повелишь мне делать?» Видите, дорогие друзья, эти два вопроса неразрывно связаны один с другим. О верующих в Колоссах Павел молит, чтобы они исполнились познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Так что познание Бога и Его воли тесно связаны одно с другим. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеку. Такое служение и только такое угодно Богу. Но спрашивается, как же нам познать волю Божию? Можем ли мы ее вообще знать? Безусловно. В своем послании римлянам Павел открывает нам секрет, как мы можем всегда знать волю Божию. Слушайте, что сказано в 12 главе этого послания. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это первое условие. Полная, безоговорочная отдача себя Господу. Дальше он говорит, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Итак, второе, что Павел учит о воле Божьей, это то, что после этой полной отдачи Господу начнется процесс, рост познания воли Божьей. Христианская жизнь, дорогие мои, это школа. И с каким терпением Господь занимается с нами, чтобы мы научились и познавали более и более, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Господь желает, чтобы мы так вошли в сферу Его воли, чтобы мы всегда имели полноту Его благословения как в нашей жизни, так и в нашем служении Ему. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он будет охранять выхождение и вхождение твое ныне и вовек. Один из самых трудных уроков в этой школе Христовой – это терпеливое ожидание Божьего времени. О, как трудно ожидать! Мы видим, как Господь постоянно должен был преподать этот урок своему ревностному служителю Павлу. С каким усердием, с какой жаждой он желал возвещать благую весть грешникам в каком-нибудь новом, неевангелизированном месте или преподать одну или другую истину верующим, которых он еще не видал. А Господь говорит, подожди, еще не время. Возьмите в пример, когда Павел страстно желал видеться с верующими в Риме. Он с ними еще никогда не встречался. И в своем послании им он говорит о том, как он особенно просит Господа, чтобы по воле Божией ему, наконец, представилась возможность приехать к ним. «Хочу, чтобы вы знали, дорогие братья, — пишет он им, — что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне». Кто, думаете, ставил ему эти препятствия? Бог? Он ложил Павлу преграды. Почему? Конечно, все причины знает только один Бог. Но некоторые из них известны нам. Например, сам Павел говорит, встречал препятствий, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Эти плоды, которые он у них искал, очевидно, еще не созрели, что и являлось причиной его задержки. Но я вижу здесь еще другая причина, почему Дух Святой заграждал Павлу дорогу в Рим. И мне кажется, что она является самой главной, если можно делать такие различия. В конце этого послания к римлянам он дает понять, что должно что-то в его самом созреть перед тем, как Бог может открыть ему дорогу к ним. Слушайте, что он говорит в 15 главе. «Я уверен, что когда приду к вам, то есть по воле Божьей, то приду с полным благословением благовествования Христова. О, какая милость Божья, что Он нам закрывает дорогу в места, которые нам, хотя и кажутся такими желательными и обещающими, но в которых мы еще не готовы служить с полным благословением Божьим. В свое время Господь откроет, но теперь мы не готовы». Павел 4 года после того, как Дух Святой ему закрыл двери в Асию, вошел туда и имел самое плодовитое и благословенное служение своего апостольства. О, как важно, братья и сестры, всегда быть в центре воли Божьей, и чтобы наше служение не было бы тщетным, будем непрестанно взывать «Господи, что повелишь мне делать?» И благодарение Ему Он нам укажет свою волю. А ты, мой дорогой друг, который еще не задал первого вопроса, «Господи, кто ты?» Почему не сделать это сейчас? Ведь это и есть Божья воля для тебя, чтобы ты покаялся и веровал в Евангелие. Он не желает твоей гибели. но чтобы ты познанием Его обрел жизнь вечную. Пусть Господь тебе поможет сейчас принять Его, Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. О, Господь, дай, чтобы сегодня многие познали Тебя. Я прошу ради Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Если мы жалеем о каком-то своем поступке, в этом нет ничего необычного. Но если мы просто сожалеем о последствиях, но не раскаиваемся по-настоящему и не принимаем Божьего прощения, это ничем не отличается от печали мирской, о которой говорится во втором послании Коринфянам, в 7 главе. Давайте будем искренно раскаиваться в том, что мы сделали пред Господом. Он есть наш ходатай, который прощает нам наши грехи.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В темные дни страдания и печали очень легко человеку стать унылым, подавленным и иногда почти полностью потерять мужество. Но для дитя Божие, понимающего пути Божии, всегда имеется этот луч света и надежды. Это потому, что христианин может и должен постоянно смотреть в будущее и на небеса, зная, что Бог делает все хорошо и что Он знает, какой путь мы избираем. Он также знает конец от начала. Будущее для христианина светлое. Апостол Павел выражается победоносными словами: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». 2 Коринфянам 4 глава 17 стих. Бедствия могут показаться великими, чтобы сокрушить нас, но по сравнению с вечной славой они считаются легкими. Хорошо было сказано: «Жгучие слезы могут катиться по щекам вашим, но немногие интересуются ими». Они все имеют свои собственные печали и проблемы. Но в такие времена как освежительно знать, что Он заботится о нас, когда вы возлагаете на Него ваши бремена и проблемы у престола благодати. Иезекииль пророк, чью книгу мы теперь изучаем, наверное, часто чувствовал внезапную острую боль, когда провозглашал весть от живого Бога обоих к людям своего собственного народа и к языческим народам, окружающих Израиля. Он не имел сомнений относительно действительности вести, но тем не менее он чувствовал жало этой вести. Верный пастырь не может проповедовать о суде нечестивых без ощущения ужаса этого божеского суда. Верный пастырь не может проповедовать против греха в жизни детей Божиих без чувства в своем собственном сердце бремени божественной вести. Когда пришло Иезекиилю слово от Господа: «Сын человеческий, оплачь народ египетский и не зрынь его, его и дочерей знаменитых народов в преисподнюю и отходящих в могилу». Иезекииля, 32 глава, 18 стих. Оно, вероятно, принесло рыдание его устам. Такие сильные слова, вероятно, произвели сильное впечатление на ум и сердце самого пророка. Весть относилась не только к Египту, но также к другим народам, как мы видим это из контекста. Другие народы объединяются с народом Египта в преисподней по божественному приговору. Христианин смотрит на великие и могущественные народы в мире сегодня, и он сознает, что нечестивые в этих народах также попадут под окончательный суд Божий. Их уста будут молчать в присутствии всемогущего Бога, которого они игнорировали и пренебрегали. Но те на высоте, которые благоговейно признали Иисуса Христа как Искупителя, Спасителя, Господа, они будут непрестанно благодарить Его. Их влияние ради Царства Божия может быть громадной ценностью, как было верно относительно благочестивых царей Иуды, жизнь которых была передана нам в Ветхом Завете. С окончанием своих пророческих изречений относительно языческих народов, главы 25 по 32, мы замечаем, что начиная с 33 главы, пророк сосредотачивается на божественной вести к Иуде. Божьему заветному народу. 7 глав посвящены этой особенной пророческой декларации. В этих 7 главах мы имеем 5 специальных сообщений относительно Божьего избранного народа. Обратим на них внимание. Первое. Глава 33. Пророк в образе стража. Второе. Глава 34. Пастырь и пастыри истинные и ложные. Третье. Главы 35 и 36. Обвинение горы Сиера и учреждение народа Израилева в новом порядке. Четвертое. Глава 37. Поле сухих костей и дарованная новая жизнь. Пятое. Главы 38 по 39. Последняя великая битва, оканчивающаяся победой и благословением для Израиля. Обратим внимание на 33 главу. Пророк в образе стража. Иезекииль определенно занимает это положение. Ответственностью стража было предупредить о приближающем враге. Какое разорение и смерть могли последовать ради упущения стража предупредить город о приближающемся враге? В духовном смысле это также верно. Упустить, предупредить грешника или грешников о грядущем божественном суде произойдет обвинение, пренебрежение обязанности против слуги Божия. Это выразительно иллюстрировано выражением. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предупрежден, то когда придет меч и отнимет у них жизнь их, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. 33 глава 6 стих. Это страшные слова. Быть Богом избранным его слугой и глашатаем для людей, погибающих во грехах, является прекрасной привилегией и страшной ответственностью. Пренебрежение обязанностью является серьезным обвинением, поставленным против солдата, ибо последствия пренебрежения могут быть великими. Однако, насколько большее обвинение может быть поставлено против служителя Божия, который знал весть Божию, но все же не передал весть погибающей и умирающей душе? Какой ответ мы дадим Господу, когда это обвинение будет поставлено против нас в тот день, когда мы предстанем пред Ним? Поэтому эта весть относительно ответственности стража имеет применение для служителя Божия сегодня, несмотря на то, что в то время она была направлена к пророку или пророкам иудеи. Второе. Мы замечаем, что глава 34 относится к ложным пастырям Израиля и к истинному пастырю. Ложными пастырями были пророки и священники, которые должны были вести народ вперед в духовных вопросах. Однако они не исполнили своей обязанности, потому что они сами не были правы пред Господом и не исполняли Его повеления. Поэтому они были виновны, ведя народ в заблуждение. Затем обратите внимание на контраст между ложными пастырями и истинным пастырем, ибо Израиль представлен здесь как истинный пастырь. После, когда Христос был на земле, Он принял на Себя титул «Добрый пастырь». Позже, в 34 главе, вы замечаете, что Бог назначит Давида вести их. Обратите внимание на слова: «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Иезекииля, 34 глава, с 23 по 24 стих. Это пророческое изречение поэтому приводит нас к определенному времени, к тому периоду, когда Христос будет царствовать праведно над Своим народом Израилем, поставив Свой престол в Иерусалиме. Когда придет это славное время, заветный народ будет жить в безопасности в стране, они будут почитать и служить Господу Иисусу Христу, они познают даже материальные благословения Господни. Какая противоположность современному состоянию! Как волнует и вдохновляет эти слова, и какое утешение они несут тем, кто чувствует неуверенность сегодня. Мы можем подняться и воскликнуть: «Восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Мы должны, конечно, помнить, что перед тем, как Господь придет и примет свое особенное служение израильскому народу, церковь, членами которой являетесь вы и я, будет окончена и восхищена при звуке трубы, чтобы быть вовеки с Господом. Восхищение церкви предшествует тому, о чем мы рассуждали в книге Иезекииля, 34 главе. Для нас приходит слово: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Титу 2 глава с 13 по 14 стих. 3. Главы 35 и 36 имеют дело с обвинением горы Сиер и учреждением народа израильского по новому строю. Обратите внимание на язык Иезекииля, 35 главы 3 стиха. «Вот я на тебя, гора Сиир, и простру на тебя руку мою, так как ты предавала сынов Израилевых руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели». Нужно внимательно обратить внимание на важность этого пророческого изречения. В книге Второзакония мы читаем: «Остерегайтесь начинать с ними войну, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву». 2 глава 4 по 5 стих. Исав, вы помните, был братом Иакова. Исав продал свое первородство Иакову и тогда постоянно обвинял его. Потомки Исава стали врагами израильтян. Итак, мы читаем в Иезекииле, 35 главе, 15 стихе: «Как ты радовалась тому, что удел дома Иаковлева опустел, так сделаю и я с тобою, опустошена будешь гора Сеир, и для Идумея вместе узнает, что я Господь». Горы Израиля должны были быть освобожденными от их врагов. Тогда они станут очень плодоносными. Грех Израиля причинил много страданий и суда, но Бог готов восстановить их и обильно благословить их. Пусть будет благословен Господь, ибо Его благодать открывается разными путями. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был в принесении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам?

плыть вперед, несмотря ни на что. Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23-24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23-24.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Книга Иова, глава 22. «И отвечал Елифаз Фемонитянин и сказал: разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобой? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что и с полуногих снимал одежду. Утомленному жаждой не подавал воды напиться и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и разит тебя неожиданный ужас или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко. И ты говоришь, что знает Бог? Может ли он судить сквозь мрак? Облака завеса его, так что он не видит, а ходит только по небесному кругу. Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу: «Отойди от нас!» И что сделает им Вседержитель? А он наполнял дома их добром. Но совет нечестивых: «Будь далек от меня!» Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся над ними: враг наш истреблен, а оставшаяся после них пожрал огонь. Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь вменять в прах блестящий металл и в камни потоков золото офирское. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое, помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь: возвышение, и он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотой рук твоих». Глава 23. «И отвечал Иов и сказал: еще и ныне горька речь моя. Страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его! Я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня. Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот я иду вперед, и нет его. Назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду, как золото. Нога моя твердо держится стези его. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал. Слова уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него. Поэтому я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня. Ибо я не уничтожен прежде этой тьмы, и он не сокрыл мрака от лица моего. Глава 24. Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя, у сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их. Жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже. Мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. Отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог. Заставляют ходить нагими, без одеяния, и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря: «Ничей глаз не увидит меня», и закрывает лицо. В темноте подкапываются под дома, которые днем они заметили для себя. Не знают света, ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Как засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память. Как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную, нерождавшую, и вдове не делает добра. Он и сильных увлекает своей силой. Он встает, и никто не уверен за жизнь свою. А он дает ему все для безопасности, и он на то опирается, и очи его видят пути их. Поднялись высоко, и вот нет их. Падают и умирают, как и все, и как верхушки колосьев срезываются. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою? Глава 25. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Держава и страх у него. Он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его? И над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиной? Вот даже луна, и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Глава 26. И отвечал Иов и сказал: «Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело? Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил из тебя? Рифаимы трепещут под водами и живущие в них. Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Аввадону. Он распростер север над пустотой, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмой. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба. Рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его. И как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может уразуметь?»
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, 24-часовую трансляцию на интернете на русском языке. Если у вас возникают вопросы на различные библейские темы, вы можете направлять их нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Мы рады будем получить от вас письмо и ответить на интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею в 3 главе в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. В настоящее время он служит Господу в Испании, готовя радиопередачи совместно с миссией «Каденс». Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Уважаемые слушатели, мы сегодня продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. И открыты на 25 главе книги Левит. Здесь мы видим законы относительно земли обетованной, установление субботнего и юбилейного годов, а также освобождение от рабства. Эта глава интересна во многих отношениях, дорогие слушатели. Закон Моисея касался не только народа израильского, но и земли, и особенно земли палестинской. Закон, данный в этой главе, не мог быть проведен в жизнь до времени поселения израильтян в земле Ханаанской. Его нельзя было, конечно, применить в жизни народа в пустыне, но эти законы уже были даны им. Здесь имеется беспрерывное повторение слова «земля». «Когда вы придете в землю, объявите свободу на земле всем жителям ее» и так далее. Эта последняя фраза, друзья, повторяется 10 раз. Все в этой главе связано с землей, которую Господь Бог дал Израилю. Имеются люди, которые стараются сделать ветхозаветные законы правилом жизни для церкви. Нам нужно помнить, что эти законы были даны только израильскому народу и были связаны с их жизнью в земле обетованной. Читая книгу Левит, вы замечаете повторение числа 7. Этим числом Господь Бог хочет выразить полноту, законченность. Существует определенная связь книги Левит с книгой Откровения. В обеих этих книгах употребляется число 7 в структурном смысле. Время было разделено по седьминам, как в цивильном, так и в церемониальном календаре. Там имеются 7 день, 7 неделя, 7 месяц, 7 год. Бог почил в 7 день. Суббота была дана как основная единица измерения времени. Мы прочтем первых 2 стиха 25 главы книги Левит, где написано: «И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря: „Объяви сынам Израилем и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню“». Это поразительно, друзья, здесь повеление о субботе распространяется и на землю. Человеку повелено отдыхать в 7-й день, а земле в 7-й год. Суббота означает покой, а в духовном значении ее можно применить как покой избавления. В послании к евреям в 4 главе, 9 и 10 стихи мы читаем: «Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой Божий, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Так читаем в послании к евреям, дорогие слушатели, в 4 главе. Друзья, Бог призывает всех верующих войти в Его покой. Субботний год, год покоя для земли, был очень полезным. В этот год земля отдыхала и восстанавливала, так сказать, свои потерянные за 6 лет силы. Субботний год, слушатели дорогие, был полезным также и для народа. Он сдерживал алчность израильтян. Впоследствии за несоблюдение субботних лет народом Бог отдал народ израильский на 70 лет в вавилонский плен, чтобы земля могла за это время отдохнуть. В стихах от 3 до 7 Господь говорит: «Шесть лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. И будет это в продолжении субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу». Здесь, друзья, как вы видите, показано, как материальные нужды людей будут восполняться во время субботнего года. В те дни земля была настолько плодородной, что временами от однолетнего урожая хватало на 2-3 года. Суббота – это покой. Верующие обретают покой в Иисусе Христе. В нем они имеют подлинную субботу. Это покой искупления, мир Божий, пребывающий в сердцах спасенных людей. Давая субботний год, Бог дал израильтянам несколько уроков. Он не разрешал никому из них монополизировать землю, оставляя бедных людей без средств к существованию. Он также учил их, что земля была проклята, но что придет время, когда она начнет родить свои произведения в изобилии. Мы прочитаем стихи от 8 до 9, этой 25 главы книги Левита, где говорится: «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей. И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Вот так был установлен юбилейный год, год восстановления каждого израильтянина в его прежних правах. Это был радостный год для тех, которые потеряли все, и даже свою свободу. Они в этот год получали свободу и свои уделы. Бог повелел: «И объявите субботу на земле всем жителям ее». Слушатели, этот манифест похож на проповедь Евангелия, возвещаемого во время благодати всем рабам греха и пленникам сатаны об их спасении. Апостол Павел, обращаясь к верующим, говорит: «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Читаем в послании к римлянам в 6 главе 17 и 18 стихи. «А Господь Иисус Христос сказал: и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие Иоанна, 8 глава, 32 и 36 стихи. А в послании к Галатам тот же апостол Павел пишет: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Друзья, Иисус Христос говорил о Себе: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать юбилейный год Господень благоприятный». Так читаем в Евангелии Луки в 4 главе 18 и 19 стихи. Друзья, в стихах от 11 по 24 этой 25 главы книги Левит говорится: «Пятидесятый год, да будет у вас юбилей, не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей, священный да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее, то есть земли. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твою, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число жатв он продает тебе. Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь, Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в седьмой год, и он принесет произведений на 3 года. И будете есть в седьмой год, но есть будете произведения старые до 9-го года, доколе не поспеют произведения его, будете есть старые. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. В этой части Господь Бог, как вы видите, друзья, повелевает всю собственность и наделы земли возвратить в юбилейный год их владельцам. Бог ясно говорит: землю не должно продавать навсегда. В стихах от 25 по 31 объясняется, каким образом можно выкупить землю в промежутке между юбилейными годами. Дома же в городах можно выкупать только на протяжении года со времени его продажи, а после он переходит в вечную собственность того, кто купил его. В дальнейших стихах от 32 по 34 говорится о правах левитов. Потом идет запрещение Бога израильтянам давать своим обедневшим братьям серебро под проценты и помогать им хлебом для своей прибыли. Израильтянин не должен держать другого израильтянина, которого купил, в полном рабстве, но должен обращаться с ним как с наемником. Бог также вменяет в обязанность израильтянам выкупать своих попавших в рабство родных от иноплеменников, которым те были проданы, чтобы ни один еврей не оставался в рабстве у чужого народа. Бог не хочет, чтобы практиковалось рабство, дорогие слушатели, особенно среди израильтян. Он говорит в 55 стихе: «Потому что сыны Израилевы – мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь, Бог ваш». Друзья, в мире существует 2 вида рабов. Одни – рабы греха и сатаны, а другие – выкупленные драгоценной кровью Христа из греховного рабства, стали добровольными рабами их Господа и Спасителя. Нет третьего промежуточного какого-то класса людей. Многие говорят, что они свободны, но в действительности они рабы греха и тления. Они свободны грешить и делать всякую нечистоту. Те же, которые стали рабами Христовыми, получили полную свободу жить святой, благочестивой жизнью, свободу быть детьми Божьими. Да, наш Господь, дорогие слушатели, великий и чудный в своих делах. Пусть же несется слава Ему из наших уст и сердец, и да прославляют Его все сыны человеческие, дорогие слушатели. Мы сегодня приходим к концу нашей радиопрограммы, но эти программы вы можете услышать ежедневно на этой же волне, в это же время. Вы, слушатели, также можете написать нам, если решите нам писать, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья дорогие, всего вам прекрасного. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами вы можете обращаться к нему, посетив его сайт по адресу www.mirotvorets.org или написав нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» выйдет в эфир в следующий раз. Оставайтесь с Богом!

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. На сводах одной египетской усыпальницы было обнаружено изображение египтян, работающих в винограднике. Одни обрезают и подвязывают лозы, другие собирают виноград и несут его к прессу. Мужчины давят спелые кисти ногами в чанах, другие наполняют кувшины и винные меха. На другой стене египтяне за праздничным пиршеством. Художник дает колоритную картину, из которой можно понять, что вино опьянило собравшихся. Эти археологические находки говорят о том, что виноделие было известно еще в Древнем Египте. Подобно тому, как убийство столь же древнее, как сам Каин, со столь же отдаленных времен употребляется человечеством алкоголь. Впервые вино упоминается в Библии в связи с Ноем. Эта история записана в 9 главе книги «Бытие». Давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Бытие». Сегодня разговор пойдет о 9 и 10 главах. Вы узнаете, как согрешили Ной и его сыновья, пережившие великую катастрофу, которая постигла землю. Вы также познакомитесь с главой, где рассказывается о возникновении множества народов, заселивших землю. Говоря о потопе, мы коснулись его причин и узнали, что это бедствие было послано Богом в наказание. И сейчас нас не может не волновать вопрос, когда человек вышел из ковчега после потопа и все грешники погибли, означает ли это, что на земле не осталось греха? Давайте посмотрим, что пишет об этом Библия в 9 главе книги «Бытие». Я читаю стих 18. «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана». Почему здесь упоминается о сыне Хама Ханаане? Дело в том, что когда Моисей писал это повествование, народ Израиля вшел в землю ханаанскую, и это известие о суде Бога над народом ханаанским ободрило их. «Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем». Это написано в стихах с 19 по 21. Таково повествование о грехе Ноя. Неприятный факт состоит в том, что Ной напился, а это грех. Ему нет должного оправдания, хотя многие толкователи и пытались найти различные объяснения. Одно из них в том, что Ной не знал, как вино действует на человека, так как никто до него не пил вина. Вы заметили, что до потопа пьянство не упоминается среди прочих грехов. Есть исследователи, которые объясняют отсутствие вина до потопа теорией пароводяного или ледяного свода. Они полагают, что до потопа над землей был ледяной свод, в котором рассеивался солнечный свет, а в результате виноградный сок не мог забродить. И поэтому вино оказалось для Ноя неожиданностью. Что же? Я могу только сказать, что мы имеем дело с началом новой жизни в новом мире. И этот появившийся с тех самых пор грех все еще существует. Об этом говорит само происшествие, которое приводится как ответ на один очень важный вопрос. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедши рассказал двум братьям своим». Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. Теперь смотрите, что Бог говорит через Ноя и что становится частью Ноева завета. Бог сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Заметьте, что Бог сказал здесь: «Проклят Ханаан!» Бог не проклинает Хама. Исследователи постоянно задают вопрос, является ли проклятие Хама проклятием всех чернокожих рас. Конечно, не является. Считать так совершенно абсурдно. Писание не учит этому. Цвет кожи, то есть количество пигмента, который содержится в эпидермисе всех людей, зависит от солнечного света, который воздействует снаружи, а не от внутреннего греха. Проклятие пало не на Хама, проклятие пало на его сына Ханаана. Нам неизвестно, каким образом Ханаан участвовал в том, что произошло. Нам лишь даны голые факты, но становится понятно, что Ханаан упоминается со вполне определенной целью. Повторю, что это событие не имеет никакого отношения к цвету кожи. Никакого проклятия на часть человеческой расы из-за цвета кожи не падает. Считать чернокожих низшей расой несправедливо по отношению к самому чернокожему человеку. И это несправедливо по отношению к Богу. Бог такого никогда не говорил. В конце концов, две первые великие цивилизации были потомками Хама. Это вавилоняне и египтяне. Еще один вопрос. Для чего Бог описывает грех Ноя? Если бы книгу «Бытие» написал человек, он бы сделал одно из двух. Он либо скрыл бы грех Ноя, не сказав о нем ни слова, и таким образом сделав Ноя героем, либо он представил бы грех Ноя гораздо более отвратительным, чем он был на самом деле. Но Бог все это сообщает нам с определенной целью. Прежде всего, как я уже отмечал, необходимо было ободрить сынов Израилевых. Стоит лишь прочесть Ветхий Завет до конца и полистать светский учебник по истории для того, чтобы убедиться в том, что суд этот был свершен. Хананеяне все вымерли. У Бога была еще одна причина вспомнить грех Ноя. В послании к римлянам, 15 глава, 4 стих, мы читаем: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Весь этот эпизод приводится для того, чтобы мы узнали кое-что о слабости человеческой плоти. Господь Иисус сказал, что этот дух человека стремится ввысь к небесам, плоть же слаба. А в послании к Галатам 2:16 ясно говорится, что никакая плоть не оправдается соблюдением закона. Делами закона не оправдается никакая плоть. Бог рассказывает нам здесь историю о том, как человек пал, являя слабость плоти. Вы, как христиане, может быть, и не пьете, но, смею заметить, и вы, и я можем настолько жить во плоти, что будем так же неприятны Богу, как иной. Слабость плоти может проявляться не только в этом отношении. Люди грешат многими и другими способами. Например, мы потратили миллиарды долларов, чтобы послать человека на Луну, но оказалось, что жить там все равно невозможно. И в то же время мы тратим сравнительно немного на нашу жизнь здесь, на Земле. Богу важно научить нас жить именно на Земле. Постараемся же избежать некоторых ошибок, которые допускают при толковании этого эпизода. Нужно ясно помнить, Ной не потерял свое спасение. Я думаю, что вы это понимаете. Он совершил ужасный грех, и ему нет оправдания. В этом проявилась слабость его плоти. Но он по-прежнему оставался под благословением Божьим. Я читаю окончание 9 главы, стихи с 26 по 29. «Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер». Этот стих был особенно важен в то время, когда Моисей получил это откровение от Бога. Ведь Моисей вел тогда народ Израилев в землю Ханаанскую. Израильтяне же были потомками Сима. Теперь мы переходим к изучению 10 главы. Она рассказывает о сыновьях Иофета, сыновьях Хама и сыновьях Сима. Эта глава посвящена родословиям и семьям, которые дали начало всем народам на земле. Глава эта гораздо более значительная, чем это может показаться на первый взгляд. Если вы интересуетесь этнологией, антропологией и историей человека на земле, то вам, может быть, понадобится более глубокое исследование, чем то, которое я предлагаю. Доктор Миллер, защитивший диссертацию по антропологии, разработал целую схему расселения народов на Земле, используя 10 главу книги «Бытие» в качестве основания для того разделения человеческой семьи, которое берет начало в трех сыновьях Ноя – Хаме, Симе и Иофете. Этнологи, между прочим, достоверно выяснили, что ни сыновья Иофета, ни сыновья Хама – никогда не являлись теми людьми, которых некоторые называют десятью потерянными коленами Израилевыми. В 10 главе даны родословные всех трех сынов Ноя. В первом стихе сказано: «Вот родословие сынов Ноевых – Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети». Вначале идет родословная Иофета, стихи со 2 по 5. Затем родословная Хама, стихи с 6 по 20. Род Хама был выдающимся с самого начала. И, наконец, родословная Сима, стихи с 21 по 32. Обратите внимание, что во всей Библии Бог следует одному правилу. Первым – Он представляет отвергнутый род, говоря о нем несколько слов и затем навсегда забывая о нем. И лишь в конце Бог говорит о принятом им роде, который ведет прямо к Господу Иисусу Христу. Я читаю стих 2. «Сыны Иофета – Гомер, Магог, Мадай, Иован, Фувал, Мешех и Фирас». В соответствии со схемой Миллера, скифы, славяне, русские, болгары, чехи, поляки, словаки, хорваты произошли от Магога. Индийцы и иранские народы, мидийцы, перцы, афганцы, курды – все произошли от Мадая. От Иавана произошли греки, римляне, а также романские народы, такие как французы, испанцы, португальцы, итальянцы и другие. Потомки Фираса – это тракийцы, тевтоны, германцы, а также восточно-германские европейские народы, северные германцы или скандинавы и западные германцы, которые дали начало верхним немцам и нижним немцам, а также англам, саксам и ютам – англосаксонам, нынешним англичанам. Нет никакой возможности сейчас более подробно рассматривать эту схему, хотя это и увлекательнейшее занятие. Большинство американцев произошло как раз от этих народов. Итак, давайте поговорим о сыновьях Хама. Сыны Хама – Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Как видим, у Хама были и другие сыновья, но проклят был только Ханаан. Почему не были прокляты остальные? Я не готов об этом говорить. Ханаан дал начало финикийцам, хиттеям, иевусеям, амореям, гергесеям, евесеям и другим. От Хуша, сына Хама, произошли африканские народы – эфиопы, египтяне, ливийцы и прочее. Все это хамитские народы. А вот некоторые подробности о Хуше в стихах 8 и 9. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом. Потому и говорится: «Сильный зверолов, как Немрод пред Господом». Сей начал быть силен на земле. Он хотел стать правителем великой империи мира и попытался стать им. Он был сильный зверолов пред Господом. Это не значит, что он охотился на дичь. Иногда мальчишки вдруг могут дать пневматическое ружье, и он идет и подстреливает воробья. А его родители говорят: «Вот это да! Вы только посмотрите, настоящий Немрод подстрелил воробья!» Но Немрод не стрелял по воробьям. Он охотился на дичь в Африке. Он охотился на человеческие души. Это основная мысль данного стиха. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Синар. Он был основателем этих великих городов в земле Синар. Немрод очень известен в светской истории. Александр Хислоп в своей книге «Два Вавилона» рассказывает о нем подробно. Всего я не буду пересказывать, но очень увлекательная история о том, как Немрод отвечал за строительство Вавилонской башни. Именно он пытался собрать весь род человеческий после потопа в попытке объединить его в один народ, которым он мог бы править. Для Немрода не существовало закона. Он являлся своего рода символом последнего правителя мира, Антихриста, который еще придет. Первая великая цивилизация таким образом произошла от сыновей Хама. Это нужно признать. Сегодня очень просто увлечься старыми положениями, которым нас учили в школе несколько лет назад. Сейчас люди с черным цветом кожи хотят, чтобы историю их расы изучали глубже, и я их не виню. В течение последних нескольких сотен лет у них не было такой возможности. Черный человек начал свою историю с того, что стал главой двух первых великих цивилизаций на этой земле. Произошли они от сыновей Хама. Немрод же был сыном Хама. Я не буду больше пытаться говорить об этом роде. Здесь мы последуем примеру Святого Духа, который вначале говорит об отвергнутой линии, а затем забывает о ней. Сейчас мы обратимся к генеалогической линии, которая приведет к Аврааму, потом к народу Израиля и, наконец, к пришествию Христа в этот мир. Мы проследим эту линию в Ветхом Завете. Бог пока прощается с остальным человечеством, но Он вернется к нему позже. Позвольте процитировать книгу Сапира «Божественное единство Писания». 10 глава книги «Бытие» – это замечательная глава. Перед тем, как предоставить народы самим себе и начать заниматься Израилем, своим избранным народом, который берет начало от Авраама, Бог с любовью прощается со всеми народами земли. Он, по сути, говорит: «Я покидаю вас на время, но я люблю вас, я создал вас, я предусмотрел все для вашего будущего». Все ваши родословные определены. В 10 главе названы по именам 70 народов. 14 из них происходят от Иофета, 30 – от Хама. Если помнить об этом, то можно себе совсем по-другому представить чернокожего человека в самом начале его истории. И 26 народов происходят от Сима, что в итоге дает 70 наций, составляющих данное генеалогическое дерево. Бог показывает нам, что Он сделал с народами мира. Почему сегодня предпочтение отдается людям с белым цветом кожи? Ведь в начале человеческой истории главенствовал темнокожий человек. Дело в том, что во времена Давида и Соломона сыновья Сима оказали грандиозное влияние на наш мир. от Сима произошли такие народы, как сирийцы, лидийцы, армяне, а также арабы, которые появились через Иоктана. Эти великие народы появились в конце. Очевидно, что мы живем в период, когда на первое место вышел белый человек. Мне кажется, история всех трех генеалогических линий показывает, что неважно, происходят они от Хама, Сима или Иофета, ведь ни одна из этих генеалогических линий не в состоянии править миром. Мне кажется, Бог показывает это ясно. И крайне важно понять эту мысль. Теперь наш разговор пойдет о сыновьях Сима. Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. У Евера родились два сына. Имя одному – Фалек, потому что во дни его земля разделена. Имя брата его – Иоктан. Когда я исследовал этот стих, я встречался с самыми разными толкованиями этого утверждения. Земля разделена. Ученые говорили даже о физическом разделении земли, о какой-то чудовищной катастрофе, которая постигла землю. Однако, друзья мои, Моисей здесь просто предвосхищает следующую главу, в которой рассказывается о Вавилонской башне. Тогда земля действительно разделилась. Очень многие люди проходят мимо самого простого объяснения. Мы же не должны этого делать. Давайте прочтем последний 32 стих этой главы. «Вот племена сынов Ноевых по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа». Это был последний стих 10 главы. А сейчас мы начинаем разговор об 11 главе книги «Бытие». Тема этой главы – возведение Вавилонской башни, а также жизнь людей от Сима до Авраама. В первом стихе главы 11 мы читаем: «На всей земле был один язык и одно наречие». Я не знаю, на каком языке люди тогда говорили, но каким бы он ни был, именно на нем будут говорить на небесах. И этот язык будет гораздо лучше нашего нынешнего языка, с более точными существительными и глаголами, наречиями и прилагательными. «Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там». Это уже второй стих. «Двинувшись с востока». Заметьте, с востока. Очевидно, до этого люди перемещались к западу. Они нашли в земле Синар равнину. То есть это нынешняя долина между Тигром и Евфратом. И люди сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Так написано в стихе 3. В этом районе нет камня, поэтому они стали делать кирпичи. Это само по себе говорит кое-что о прочности их домов. Даже сегодня кирпичи – популярный строительный материал. Тем не менее, кирпичами пользовались из-за их практичности. Такова была необходимость. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Обратите внимание, они говорят: «Построим себе город и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся». Эти люди заботились только о том, чтобы оставить о себе память. Друзья, наша сегодняшняя беседа окончена. В следующий раз мы продолжим разговор о строительстве Вавилонской башни и будем довольно подробно говорить о том, почему сооружение этого, казалось бы, безобидного строения было бунтом против Бога и Его правления на земле.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную. Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас, заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Неуловимая бабочка. Казалось бы, у яркой бабочки с ее скоростью полета невелики шансы уцелеть, если стремительная птица наметила ее себе в жертвы. Узнав, что это не так, вы наверняка удивитесь, как удивились и ученые. У некоторых бабочек в качестве средств защиты выступает хорошо заметная яркая окраска, которая при этом ядовита. Ну, а как быть тем бабочкам, которые и ярки, и в то же время вкусны? Тропические птицы, питающиеся бабочками, обычно очень быстры и ловки. У них длинные заостренные клювы, которыми удобно хватать бабочек. Получается, что все преимущество на стороне птиц. Как бы не так. Дело в том, что подъемная сила мышц, управляющих крылом бабочки, больше силы мышц, управляющих птичьим крылом. Конечно, в относительном выражении. К тому же у съедобных бабочек сила этих мышц на 50% выше, чем у ядовитых. А поскольку бабочки весят во много раз меньше птиц, у них выше маневренность, и они быстрее меняют направление полета. Таким образом, хотя птица и летает быстрее, бабочка с ее непредсказуемыми, обманчивыми движениями легко может ускользнуть от хищника. Творец не просто создал бабочку прекрасной, он заложил в нее способность спасаться от хищных птиц. Он дал ей мощные мышцы и высокую маневренность, тем самым уравняв ее шансы с птицами, которые летают быстрее. Ну-ка, пусть дарвинисты попробуют объяснить это своей теорией.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имея меня себе во славу, на свои горы подними». Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.
2: Слово благодати представляет серию проповедей «Достоверность Библии». Часть 7. Конкуренты Библии. Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
3: Еще хотелось бы несколько слов подчеркнуть или остановиться на том, чтобы показать о проблемах традиции. Ну что в этом плохого? Если мы будем верить в Библию, ну еще и традиции будем исполнять. На всякий случай. А вдруг и правда что-то это сыграет какую-то важную роль. Проблема заключается в том, что никогда это просто так не будет. Иисус Христос очень категорично и определенно говорил о проблемах традиционализма. Посмотрите Матфея 15 глава с 3 стиха. Он сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смерти да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию, чем? Преданием вашим». То есть люди изобрели систему, которую они нашли возможным обойти Божью заповедь. Это всегда случается с преданием. Оно никогда просто так само по себе не живет независимо. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, и чему дальше? Заповедям человеческим». Вот в чем проблема. Оказывается, когда провозглашаются человеческие заповеди с авторитетностью божественного слова, в этом возникает проблема. Колоссянам 2 глава 8 стих апостол Павел говорит: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию чему? Человеческому». Еще одно конкретное указание. То есть речь идет о том, что в другом месте апостол Павел говорит в послании к филиппийцам. Послание филиппийцам, 3 глава, 2, 3, 4 стихи. Он говорит очень конкретно о тех людях, он говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Носителей традиционного христианства. Носителей христианства, которое верит в форму, а не в жизнь. Он говорит конкретно: берегитесь этих всех программ. По преданию человеческому это значит на основании человеческих авторитетов, а не на основании авторитета Священного Писания. Второзаконие, 12 глава, 32 стих. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляй к тому и не убавляй от того». То есть нам необходимо решить основной вопрос: что является авторитетом? То, что вы делали так 50 лет своей жизни, не сравнивается с авторитетом Священного Писания. Если вы сегодня открываете для себя, что Писание говорит вам, что вам нужно исправить то, что вы делали 50 лет вашей жизни, будьте добры склониться перед Писанием и исправить. Это очень важный принцип. Срок того, что мы делаем, или того, как это принято, не дает авторитетности. Авторитетность дает только Бог. Как мы уже сказали, что допуская превосходство чего-то другого над Священным Писанием, мы открываем дверь для самых-самых разных вещей. Вот почему в разных церквах можно увидеть так много всяких разных странных небиблейских явлений, которые по традиции просто принесены были. Как я уже говорил, традиционность – это не только явление православия, католицизма, но и протестантизм достаточно наполнен или имеет свою долю или свою дозу, так скажем, традиционности, которая создает то же самое проблемы. В принципе, проблема та же самая. Это когда люди возвышают свое мнение над Священным Писанием. Это чаще всего это формируется постепенно. Я вам приведу один пример. В начале 60-х годов многие евангельские церкви в Советском Союзе были лишены регистрации по причине того, что они не хотели позволить власти руководить их духовными вопросами. Многие церкви стали нелегальными, то есть правительство лишило их статуса легально проводить богослужение. На протяжении нескольких лет церкви добивались того, чтобы государство их легализовало, то есть зарегистрировало их. Государство не хотело этого делать. Прошло какое-то время, и постепенно государство стало регистрировать. Одну церковь разрешило, вторую церковь, третью церковь. И вот тут вот эта организация, которая образовалась вот этих незарегистрированных церквей или церквей, лишенных регистрации, она пришла с позицией. Позиция, которая звучала: «Всякая регистрация греховна». Заметьте, первый шаг, когда их лишили регистрации, это нормально. Это, если лишили, если мы страдаем за Божье дело, нам, в общем-то, нечего стыдиться, это правильно. Но второй шаг, когда вот это положение без регистрации стало, оказывается, необходимостью для святой жизни, это уже претензия на то, чего не написано. Простое явление, явление, о котором мы говорим, которое наблюдается в нашей жизни. Многие люди сталкивались с этим в Советском Союзе. Кстати, даже сегодня, когда речь идет о том, что уже не преследуют, во всяком случае, так, как преследовали раньше. На сегодняшний день мы видим, это явление продолжается, когда люди продолжают утверждать, всякая регистрация греховна. Конечно, это их право, регистрироваться или не регистрироваться. Любая церковь может определить и выбрать себе. Совершенно не обязательно регистрироваться. Но заявить о том, что она греховна, вот где проблема. Вот где проблема традиционности, когда традиция становится на место Священного Писания. Подобных вещей достаточно много. В чем проблема этого подхода? Коротко. Первое. Человеческие традиции выдаются за божественную истину. Это первая проблема. То есть на самом деле изобретение людей, которое возникло в определенных обстоятельствах, занимает место, которое должно быть занято божественной истиной. Это первая проблема. Обман, претензия на место Бога – это обман. Обман. Когда человек говорит то, чего не написано, и говорит, что вот это грех – это обман. Бог так не говорит. Это претензия на место Бога. Это претензия, когда человек определяет, что говорить. Я как-то рассказывал вам уже, что у меня был диалог в начале, когда мы только начали служение здесь в церкви. Один человек подходил мне и говорил: знаешь, Алексей, тебе нужно закрутить гайки. Имеется в виду, что законы жесткие ввести в церкви. Я говорил: понимаешь как, все, что я могу сказать, как написано в Библии. Он говорит: это понятно, как написано в Библии. Ты возьми чуть-чуть выше Библии. Люди-то все равно не дотягивают до конца. Вот они как раз дотянут до библейского уровня. Речь идет о том, что вот это человеческое изобретение. Возьми чуть-чуть выше Библии. Возьми так, как этот человек считал правильным. Вот здесь проблема. Проблема в том, что мы претендуем или мы вносим какие-то идеи, которые претендуют на место авторитетного слова. Божья истина подменяется человеческими традициями. Вторая проблема. Люди не имеют настоящей духовной жизни. Никто, никогда, живущий традициями, никогда не сможет иметь настоящей духовной жизни. Причина? Потому что слово человеческое не имеет жизни. Жизнь имеет только Слово Божие. Только Божья истина способна дать жизнь. Никакие изобретения людей, самых умных и самых способных людей, они просто лишены жизни. Они не могут генерировать жизнь. Жизнь генерируется только Словом Божьим. Вот почему можно часто наблюдать такую ситуацию, когда люди выполняют очень много всяких разных законов. Заметьте, фарисеи и книжники, они выполняли очень много. Они в своей жизни жертвовали очень много. Они всякими разными делами занимались. Как к ним отнесся Иисус Христос? Гробы окрашенные обозвал. То есть его абсолютно не впечатлило то, что они молились на углах улиц. Его абсолютно не впечатлило то, что они постились два раза в неделю. Его абсолютно не впечатлило то, что они омывали руки тщательным образом. Абсолютно. Он назвал их гробами окрашенными. Внутри полны хищения, тления полны. Почему? Потому что жизни нет. Потому что жизнь только от Слова Божьего, от авторитетного Священного Писания возможна. Итак, мы коснулись достаточно большой части первого соперника Священного Писания, это традиции. Об этом, конечно, можно много очень говорить, и у нас нет времени в рамках нашей вот этой серии «Достоверность Писания» подробно останавливаться. Тем не менее, мы сказали об основном, об основных элементах, связанных с этим. Мы сейчас обратимся к тому, чтобы поговорить о следующем претенденте на определение истину – это рационализм. Что это такое? Значит, речь идет о том, что различные философские системы объясняют реальность не на основании откровения, а на основании наблюдения и рационального анализа того, что мы видим. То есть, существует два разных мира. Первый мир основывается на откровении. Люди говорят о разных откровениях. Даже предание, оно тоже относится к области откровения. То есть, люди претендуют и говорят на то, что Дух Святой им открывал что-то. Библия – это тоже ясно, что мы говорим, это откровение. То есть, Бог открыл нам истину. Рационализм – это система, которая говорит о том, что все, что мы можем знать или истина, определяется не откровением, не чьим-то авторитетом, а открывается наблюдением и аналитическим осмыслением этого наблюдения. То есть, когда люди наблюдают за свершающимися фактами снова и снова, они их обобщают, они выстраивают в определенные законы и таким образом определяют, что есть истина. Это основа рационализма. То есть речь идет о том, что люди говорят, мир, в котором мы живем, рационален. Таким образом, истина, то есть реальность, должна постигаться не через откровение, а через наблюдение и аналитический анализ того, что мы видим. Как мы уже говорили, что основываясь на такой посылке, многие люди реально возвеличивают вот эти философские системы. Они разные существуют, но свою философскую систему в ранг истины в последней инстанции, в ранг того, что определяет наше основание. Заметьте, послание Колоссянам, 2 глава, 8 стих, апостол Павел говорит: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу». Вот это слово «философия» говорит о том, что уже тогда, во время апостола Павла, греческая, так скажем, цивилизация и римская цивилизация вот, имела достаточно большую долю, большую составляющую рационалистического отношения к тому, что происходит вокруг. Когда мы говорим о рационализме, для нас с вами наибольшую важность является либеральное богословие. Либеральное богословие – это богословие, построенное на признании факта, что рационалистическое отношение к реальности является правильным. Что они делают, богословы либеральные? Например, они говорят, наблюдения говорят, что люди не воскресают. Таким образом, история воскресения Иисуса Христа, представленная в Священном Писании, это вымысел. Понимаете логику, да? Раз наблюдения не подтверждают, что люди не воскресают. На основе этого они делают вывод. Значит, тогда история с воскресением Иисуса Христа – это вымысел. Ну, они, конечно, облекают эту форму и говорят, это вымысел, но примерно они говорят так: сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. То есть это неправда вообще-то, это не отражение реальности, то есть Христос никогда не воскресал, но идея, заложенная там, очень ценная. Так они говорят. И поэтому мы должны этой идеей жить, и мы каким-то образом должны мораль свою строить. Так говорят либеральные богословы. Или, например, другой вывод. Наблюдения говорят, что по воде ходить нельзя. Значит, история, когда Христос шел по воде, это миф. Его нужно рассматривать просто как какой-то тайный смысл, что Христос поднялся выше этих обстоятельств, вот и так далее. Известный либеральный богослов Уильям Баркли, он пишет в своем толковании на Евангелие от Матфея, говорит, что Христос на самом деле по камешкам шел. Просто рифы там рядом проходили, где проплывали ученики. Вот и Христос просто перепрыгнул так через все это озеро, допрыгал туда, до их места. То есть он не хочет списать, что Матфей вообще все придумал, но он находит какое-то рационалистическое объяснение того, что как это могло случиться. Опять-таки, на чем он основывается? Наблюдения говорят, что по воде не ходят. Вот это рационализм в действии. Ну, когда мы говорим о рационализме, в общем-то, он звучит достаточно логично, и, в общем-то, большинство из нас очень много рационально действуем, и, надеюсь я, что рационально мы действуем, логически мыслим, вот, и наши действия имеют какую-то логику в своей последовательности, в своей сути. Вот, тем не менее, есть некоторые причины, которые не позволяют рационализму определять истину. Я приведу несколько причин. Первая причина в том, что человек без Бога не способен верно мыслить. То есть для того, чтобы наша рациональность работала правильно, для этого нам нужен определенный настрой нашего рационального мышления. То есть нам нужна точка опоры, точка отсчета, нужен стержень, вокруг которого это рациональное мышление будет работать. Это примерно то, о чем я приводил в пример уже несколько раз. Если вы возьмете компьютер, там все есть, он может рационально считать. Но если вы не загрузите туда программу, которая бы направляла эти процессы, он будет бесполезен. Вот точно так человеческий разум, он обладает способностью рационального мышления, но у него должна быть система стандартов, должен быть Бог. Послание к Римлянам, 1 главе, 21 стих. Апостол Павел очень конкретно говорит об этом. Смотрите. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердцем, называя себя мудрыми, обезумели». Смотрите, эти люди, которые могут мыслить, которые, может быть, не одну докторскую диссертацию защитили, имеют степени научные. Тем не менее, эти люди, отказавшись от Бога, обезумели. Им кажется, они называют себя мудрыми, им кажется, что они все понимают. На самом деле, когда отсутствует точка отсчета, все эти размышления, они теряют всякий смысл. Есть вторая причина. То есть знание без преклонения перед Богом, без безусловного, безоговорочного, однозначного согласия с авторитетом Божьей истины. Эти знания коррумпированы. Эти знания превращаются в хаос. Эти знания приводят к ложным выводам, к ложным результатам. Вторая причина, второй текст, который говорит об этом, вернее, это еще подтверждение этой же самой мысли. 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Сегодня идут большие споры по поводу гомосексуализма, абортов и так далее. Беда заключается в том, что если добьются сегодня люди, что гомосексуализм запретят, там, или аборты запретят, что-то другое изобретут. Что-то другое. Потому что проблема заключается не в самом явлении, а проблема заключается в том, что люди на определенном этапе отказались иметь Бога в разуме, и это дает свои результаты. Делать непотребство. В одном запретят, в другом будут делать. Это же такая натура греховная человеческая, которой необходим вот этот стержень, который мог бы поставить все на свои места. Таким образом, мы очень ясно видим, что без Бога человек не способен правильно мыслить. Вторая проблема, которая не позволяет рационализму занять абсолютный статус, это недостаток данных для точного анализа. То есть, когда мы говорим о наблюдениях, и когда мы говорим о аналитическом размышлении или оценке этих наблюдений, заметьте, если наши наблюдения не учитывают всех фактов, они не могут быть абсолютными, они не могут быть точными. Ну, например, люди говорят, атеисты говорят, что наблюдения говорят, что люди не воскресают. Подождите, а что, вы проверили каждого умершего человека? Вы проверили многих людей, но не каждого. Поэтому вы не можете сказать абсолютно, что люди не воскресают. Вы можете сказать, в большинстве случаев люди не воскресают. Это может быть и правда. Но для того, чтобы быть абсолютно точным, невозможно сказать, потому что эти ученые не проверили, что люди не воскресают. Во всяком случае, еще есть время для того, чтобы убедиться, воскресают или не воскресают. И речь идет о том, что вот эти данные, на основании которых делаются выводы, они не полные. И таким образом они не могут быть точными. В книге Откровения, 11 глава, в 9 стихе сказано о двух пророках, которые во время великой скорби будут проповедовать в Иерусалиме. И там написано о том, что весь мир или люди со всех народов будут смотреть на этих убитых пророков, когда их убьют. Долгое время атеисты смеялись и говорили, ну как это может быть? Ну как это может быть, что люди, которых убили в Иерусалиме, на них смотрят со всего мира? Сегодня этот вопрос не задают. Оказывается, это очень просто. Сегодня какие-то маленькие события транслируют на весь мир. То есть речь идет о том, что, ну смотрите, прямая трансляция телевидения стала реальной, возможной, ну сколько, ну 50 лет назад, может быть, может меньше. А 1900 лет атеисты утверждали, что это неправда. Это не может быть правда, потому что не могут люди видеть. То есть у них был недостаток информации, оказывается, могут. Оказывается, если чуть-чуть побольше информации, оказывается, рациональные размышления приводят к другому результату. Вы знаете, когда мы говорим о Библии, Библия говорит обо всем, что нам нужно. Бог конкретно эту тему затрагивает. Посмотрите, 38 глава. После того, когда Иов задавал Богу вопросы, и Бог Иову говорит, слушай, ты не все знаешь. Очень просто, вот этим ответом Бог говорит, Иов, ты не все знаешь. В чем была проблема Иова и его друзей? В том, что они не знали того, что произошло на небесах. Они не знали этого разговора между Богом и сатаной. Они не знали всего того, что, почему это все произошло. Они размышляли, рационально размышляли о том, что произошло, но не знали всего. Смотрите, первый стих. Когда Бог первый раз только говорит к Иову, обращается к Иову, смотрите, первый стих. Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Смотрите, «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» Иов думал, что его слова очень мудрые. В них очень много смысла, очень много мудрости. Бог обращается и говорит, слушай, что-то за бессмыслица здесь звучит. Дальше, смотрите, задает ему вопрос. Я буду спрашивать Тебесе, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. То есть Бог подчеркивает и говорит, Иов, ты не все знаешь. Ты не можешь всего знать. Вот почему тебе нужно авторитетное божественное откровение. Таким образом, мы говорим о том, что рационализм, он построил на независимости мышления от Бога, на отвержении авторитетов. Это явление, которое показывает отсутствие смирения. И Бог лечит рационализм только одним. Он говорит, смирись, и тогда ты все поймешь, и тогда все станет на свои места. Итак, мы говорили уже о двух конкурентах, которые спорят с Библией. Первое – это традиция или предание. Второе – это рационализм. Либеральное богословие, в частности, одно из выражений рационализма. Третье – прагматизм. Что это такое? Как я уже сказал, речь идет о том, что люди говорят, что правильно то, что работает. То, что в Библии написано, это одно. Но то, что работает... Я слышал одну фразу. Один человек, который долгое время был якобы где-то служителем, на одном из членских собраний, в одной из церквей, высказал такую фразу. Когда шел разговор, и там кто-то стал говорить о Библии, он говорит, знаете что, Библия, Библия и жизнь жизнью. То есть он говорит, Библия учит одно, но реальность жизни подтверждает совершенно другое. Я с этим сталкиваюсь очень часто, особенно когда приходится иметь дело с семейными какими-то конфликтами, проблемами в семьях. Приходят жены и говорят, я читаешь Библию, я читаешь, ты видишь, что здесь написано? 3 глава, 1 послание Петра. Знаете, что там написано? Ты согласна с тем, что это правильно? Там написано, жены, повинуйтесь мужьям своим, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Правильно написано? Правда. Но в моем случае исключение. В моем случае это не работает. Поэтому я делаю то, что работает. У кого что работает? У кого кочерга, у кого там слова такие, знаете, заряд слова. У кого что работает? Самые разные вещи, которые у людей работают. То есть, это прагматизм. Это ситуация, когда человек отодвигает слово, он знает, что слово действительно что-то говорит. Он даже признает его авторитетность. Но он говорит, я пробовал, не помогает. Поэтому я буду делать так, как... делают все другие, в зависимости от темперамента. Помните, Ахаз в 4 книге Царств написано о одной истории, когда царь иудейский, который поехал в Сирию к языческому царю, и там увидел у них жертвенник. Посмотрел, говорит, неплохой жертвенник. Смотри, как удобно стоит, как хорошо на нем приносят жертвы. Он взял оттуда чертежи, привез и поставил у себя. Построил такой жертвенник. Этот старый, немодный уже сдвинул. Вот, поставил такой крутой, современный. Вот, и изменил порядок богослужения. Почему? Потому что он думал, что старый не работает. Вот у них, у язычников поклоняются и действуют. У нас, давай-ка мы попробуем их жертвенник поставить. Между прочим, я часто сталкиваюсь с таким явлением. Нам пишут или приезжают даже люди. Совсем недавно я разговаривал с человеком, который приехал издалека для того, чтобы задать один вопрос. Как, по какой методике вы строите церковь? То есть, точно такая же. Один человек, очень интересно, несколько месяцев тому назад был у нас в гостях. Вот, и подходит ко мне после собрания с таким, знаете, энтузиазмом, жмет мне руку и говорит, у нас церковь такая, как у вас. Я говорю, ну, слава Богу, а в чем? Он говорит, мы тоже песни на экран ставим. То есть у людей своеобразное представление. Они думают, что для того, чтобы церковь жила, что надо? Какие песни нужно петь, под какую музыку петь, какую методику применить. То есть люди хотят найти, что работает. На самом деле, нам нужно найти, что является истиной. Для того, чтобы наша жизнь могла действительно правильно развиваться. Очень много разных проявлений прагматизма. Один из них, люди, страдающие депрессией, очень-очень часто сегодня это явление, они обращаются к психологам для того, чтобы психологи им, в общем-то, за деньги рассказывали там всякую, ну так сказать, абсолютно неподтвержденную информацию. Информацию абсолютно субъективную, но так как мир верит в то, что это работает, очень многие люди сегодня, называющие себя верующими, избирают этот путь. Хотя Библия конкретно говорит. Посмотрите послание Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе». И дальше описано, как радоваться. Не просто сказать, описан процесс, что надо для этого. Во-первых, кротость ваша нужна. То есть откажитесь от зла сначала, чтобы вы могли радоваться, от горечи в сердце. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Второе, 6 стих. Не заботьтесь ни о чем, откажитесь от заботы и переживания, но вместо этого возложите все ваши переживания в молитве, принесите их Господу. Написано, открывайте в молитве прошение с благодарением свои желания пред Богом. И дальше написано, как эти проблемы устранятся. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Заметьте, человек, который не хочет освободиться от зла в сердце, человек, который не хочет возложить свои заботы на Господа, доверить Ему, он пытается сохранить это все и в то же самое время получить мир в сердце. Поэтому идет, платит деньги, и ему там, в общем, проводят сеансы самые различные. Опять-таки, речь идет о прагматизме, речь идет о том, что люди смотрят, а в мире работает, наверное, должно работать. Таким образом, Священное Писание отодвигается в сторону. Проблемы такого подхода, как я уже сказал, много самых разных вещей связано с этим, нет времени у нас останавливаться подробно. Все построено на достижениях людей. Сегодня люди, которые ездят от конференции в конференцию с тем, чтобы узнать, как делать церковь, что нужно. Некоторые там пишут рекомендации, откройте кофешоп, то есть, чтобы кофе там можно было пить. Вот тогда к вам люди валом пойдут, как будто негде кофе попить больше. Вот. Особенно, когда эти идеи, знаете, экспортируют в Россию, и приезжает какой-нибудь вот проповедник с Запада в какую-то деревню в центральной России и говорит, вся проблема в том, что у вас кафе шап нет. Вам нужно обязательно вот этот вопрос, и все тогда решить. Вся деревня будет ваша. И всякие подобные вещи. Люди просто пытаются найти какие-то прагматические решения для своих проблем. Во-первых, как я уже сказал, все построено на достижениях людей, на их опыте, на их изобретениях. Второе, вместо слова Божьего человек получает слово человеческое. И как мы уже сказали, оно не может дать жизни. Просто не может. По определению не может. В нем нет ее. Какие бы красивые человеческие формулы ни были, в них жизни нет. И последнее. Мистицизм. Мы говорили о традициях, которые соперничают с Библией. Мы говорили о рационализме. Мы говорили о прагматизме. И последнее. Мистицизм. Что это такое? Речь идет о том, что люди возвышают или возводят в ранг абсолютной истины собственные ощущения, различные переживания, которые становятся призмой, сквозь которую они видят Священное Писание. Разные формы этих мистических переживаний разные. Несколько лет тому назад, я помню, было сообщение о том, что группа детей в Черногории, Черногория – это бывшая Югославия, в Черногории где-то в каком-то лесу они находились или на каком-то пригорке, и якобы им явилась Матерь Божья. Вы знаете, что стало с этим местом? Его посетили миллионы католиков. Миллионы со всего мира. Знаете, то, что абсолютно неподтвержденное, то, что абсолютно не имеет под собой основания, но мистически звучит сама Матерь Божья. А что, дети обманывать будут? А у них души чистые? И так далее. Всякие разные оправдания, которые всему этому находят. Как я уже сказал, что некоторые утверждают, что имели видение, другие говорят, что им голос свыше, третьи просто говорят, ну вот чувство у меня такое на душе. Пятые говорят еще какие-то вещи о том, что, знаете, Бог мне сказал. Есть такие, особенно пятидесятничество в харизматии, очень много среди баптистов, когда люди говорят, Бог мне сказал. Как сказал? Может быть, это просто приснилось. Может быть, это после того, как поел на ночь лишнего. Или еще там что-нибудь. То есть, это какие-то проблемы, которые возникли просто с психологическим функционированием организма. То есть, ну где объективная оценка, которая позволила бы оценить, что это правильно? Проблемы подобных явлений. Прежде всего, полная субъективность переживаний. То есть у них нет объективной базы, которая могла бы подтвердить это. Просто нет. Не существует. Это чувство, которое пришло, это видение, которое человек видел, это голос, который он слышал, это что-то, что ему показалось. Я когда-то был в стереокинотеатре. Если вам приходилось бывать, одеваешь очки, специальные очки тебе одевают, тут большой экран. И вы знаете, в этом на экране, когда показывают автомобиль, который мчится на вас, люди уклоняются от него. Хотя на самом деле, со стороны, если посмотришь, ничего же не происходит. Это всего лишь навсего игра света на экране. А людям кажется, что это реально, и они даже реагируют на это. Они угинаются, хотят уйти от удара автомобиля. То есть людям может казаться настолько, что оно кажется реальным, хотя на самом деле его не существует. Вот таким образом людям может показаться что угодно. И оно может казаться настолько реальным, что человек действительно выйдет с впечатлением, что это было реально. На самом деле нет объективного подтверждения того, что это было реально. Это было реально. То есть это первая проблема мистики. Она субъективна. У нее нет подтверждений, поэтому она не может быть авторитетной. Эти ощущения могут возникнуть от чего угодно, как я уже сказал, от переедания на ночь до психологического расстройства, которое вы переживаете, до сверхчувствительности чьей-то, до того, что человек часто возникает эффект ожидания, когда человек ожидает, что в определенное время что-то с ним произойдет. Особенно это сильно в харизматической, пятидесятнической практике развито. Когда человек ожидает, и он переживает это чувство. Но заметьте, чувство – это субъективное явление. Оно никогда не может быть объективной базой, объективной авторитетности. Вторая проблема заключается в том, что происходит реальная подмена Божьего Слова человеческими ощущениями. Это очень серьезная проблема, когда ощущение человеческое становится основанием для действий, вместо того, чтобы Библия была основанием для действий. Послушайте, пророк Иеремия в 23 главе говорит: «Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующая ложь. Они говорят, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман сердца своего?» Таких очень много. Всевозможных вещей. Единственное, что может служить проверкой любого слова – Священное Писание. Единственное, что может служить источником Божьего Слова – это Священное Писание, а не что иное. Итак, первая проблема – это полная субъективность. Вторая проблема – это подмена Божьего Слова человеческим словом или человеческими переживаниями, ощущениями. Последнее – это духовная гордыня. Не менее важная проблема. То есть люди, которые впадают в мистицизм, они начинают думать о себе, что они обладают каким-то особым статусом, они особо переживают Бога. Они говорят, вы что, только через Библию Бога знаете? А по-другому, по-настоящему вы его не знаете. То есть они придумали, что оказывается по-другому это по-настоящему. Хотя на самом деле это ничем не доказуемо. Это самые настоящие, просто субъективные ощущения. У одного одни, у другого другие, у третьего третьи. Они никогда не могут быть проверены, никогда не могут быть измерены, никогда не могут быть доказаны. То есть речь идет о том, что они не могут быть основанием для действий. Как я уже сказал, духовная гордыня часто является таким большим-большим фактором. Колоссянам 2 глава 18 стих говорит об этом. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Вот что сказано о мистицизме. Вот что сказано о всех субъективных ощущениях, когда люди делают их основанием для того, чтобы они могли строить свою жизнь. Итак, мы говорили в течение этих нескольких недель о очень важном предмете, очень важном вопросе. Мы говорили о достоверности Библии. Библия достоверна, во-первых, потому что ее природа сама говорит о том, что она достоверна. Библия достоверна, потому что Дух Святой, который живет в сердце верующих, который написал Библию, он подтверждает, что Библия достоверна. Библия достоверна, потому что ее текст достоверен. Мы исследовали подробно, что текст Библии не сравним ни с чем в своей достоверности. Библия достоверна, потому что история свидетельствует о том, что факты, изложенные в Библии, соответствуют историческим фактам. Библия достоверна, потому что пророчества, которые сказаны в Библии, исполняются в точности. Библия достоверна, потому что действие, которое оказывает Библия, оно отличается от всего остального, что существует на земле. И самое последнее, то, о чем мы сегодня говорили. Библия не только достоверна, она обладает эксклюзивным положением. Она говорит о том, что Писание и только Писание. И дай Бог, чтобы это стало реальностью для каждого из нас. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня обратился к Богу в молитве и попросил Господа о том, чтобы Бог дал нам практических сил полагаться на истину Священного Писания.

0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг. Жизнь Давида подошла к концу. Мы познакомились с ним очень хорошо, правда же? Как-то даже жалко расставаться с таким героем. После Давида остались его песни и молитвы, которые после него собрали в книгу, которую мы знаем как Псалтырь. Большинство псалмов написано царем Давидом. Там есть такие псалмы, которые он писал в радости, есть и такие, в которых он плачет перед Богом, например, когда ему пришлось бежать от сына своего Авессалома. Но есть у него и пророческие псалмы, в которых он записал то, что ему открыл Бог о его будущем потомке Иисусе Христе. Помнишь ли ты, кто такой Соломон? Это сын Давида от Версавии, который стал третьим царем израильским. Нелегко ему достался трон. Помогли ему пророк Нафан и мать Версавия. Ведь Адония, его брат, придумал коварный план, чтобы захватить власть. Но совершается только определенное Богом, а не человеками. Царем стал Соломон, сын Давида. Мы его знаем по трем книгам, вошедшим в Библию. Книга притчей Соломона, книга песни песней и книга Екклесиаста, или, как ее еще называют, проповедника. Сон Соломона. Библия. Третья книга Царств. Глава 3. Перед смертью Давид призвал Соломона, чтобы дать ему последнее наставление. Он завещал своему сыну хранить завет Божий и во всем повиноваться его воле. Когда Давид умер, Соломон стал единственным правителем Израиля и принял на себя все труды и заботы о народе. Однажды царь отправился в Гаваон, чтобы там принести жертв. Ночью, когда он спал, ему явился Господь и сказал: «Проси, что дать тебе?» Тогда Соломон попросил Господа о том, чего желал больше всего на свете. «Даруй мне, рабу твоему, сердце разумное, ибо я молод и неопытен. Я не знаю, как стану управлять многочисленным народом Божьим, если ты не поможешь мне?» Господу угодны были слова Соломона. «За то, что ты просил мудрости и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил смерти врагов своих, — сказал ему Бог, — я даю тебе сердце мудрое и разумное, чтобы ты правил и судил свой народ по справедливости. ты станешь мудрейшим из всех, когда-либо живших на земле. И то, чего ты не просил, я дам тебе богатство и славу. И если будешь послушен мне, сохраняя уставы и заповеди мои, я продлю и жизнь твою». Соломон проснулся и понял, что все это он видел во сне. Но вместе с тем он знал, что Бог на самом деле говорил с ним. На душе у Соломона было легко и радостно, потому что отныне, он был в этом уверен, Бог поможет ему стать хорошим царем. Знаешь ли ты, что лучше богатства, серебра, золота, домов и всего другого? Соломон понял это и попросил у Бога мудрости. Именно мудрость от Бога поможет правильно жить в этом мире и исполнить свое истинное предназначение. Это наш урок сегодня. Ищи мудрости от Бога, читай Библию, слушай Слово Божие, молись Богу о мудрости, и Он даст. Бог увидел искреннее сердце Соломона и, кроме просимой мудрости, наградил его еще и богатством и славой. Проси у Бога мудрости. Это наибольшее богатство. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
4: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 28. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Путешествуя по дорогам Римской империи и проповедуя Евангелие, апостол Павел, верный ученик Христа, не раз подвергался опасностям. Иногда его жизни угрожали люди, не желавшие слышать весть об Иисусе. А иногда он попадал в обстоятельства, грозившие ему гибелью – на море, в пустынях, на реках. Но везде и во всем сохранил жизнь верного апостола его Господь. Дорога на Иссык-Куль. Иссык-Куль – это озеро, которое находится высоко в горах Тянь-Шань. По местным легендам оно возникло на месте затонувших городов. Легенда очень похожа на библейский рассказ о грешных развратных городах Содоме и Гоморре, которые были наказаны Богом. Вода в озере солоноватая, и она не замерзает и зимой. Озеро очень красивое. И летом к нему спешат многие горожане, чтобы отдохнуть на его берегах, искупаться и купить черной смородины, которую выращивают жители прибрежных селений. Чтобы добраться до пляжей и курортов озера из города Фрунзе, а сейчас он называется Бишкек, надо проехать почти 200 километров. Сначала дорога вьется по Чуйской долине, и машины или автобусы едут быстро и легко. Так они проезжают почти половину пути, до самого родника, где поставлены скульптуры нескольких оленей. Здесь все отдыхают, пьют чистую холодную воду, запасаются ею, а потом снова отправляются в путь. Но теперь дорога уходит в горы. Сначала это красноватые глинистые холмы. Они все причудливой формы и словно изрезаны морщинами, отстекающих во время дождей по их склонам многочисленных ручьев и ручейков. На них не видно растущих деревьев, и они издалека кажутся безжизненными. Но дорога уходит все дальше в горы и становится круче и опасней. Автомобили и автобусы едут по ней уже не так быстро. Их моторы натужно ревут на длинных подъемах. Дорога петляет между нависающих каменистых склонов, и на каждом ее повороте есть площадка, где могут спокойно разъехаться автомобили. Быстро по ней не поедешь. С одной стороны дороги крутой обрыв с грохочущей внизу бурной речкой Чу, текущей в озеро, а с другой – отвесные каменистые горы. Дорога отгорожена от них высокой металлической сеткой, и везде установлены столбы с надписью «Осторожно! Камнепад!». Металлическая сетка защищает проезжающие по дороге машины от камней, осыпающихся с крутых гор. Особенно опасно ехать по такой дороге ночью. Опасность подстерегает водителей на каждом шагу, и им надо быть особенно внимательными. Но когда, преодолев все трудности пути, машины выезжают из гор в долину Иссык-Куля, все забывают об опасностях и радуются красоте синего озера, зелени деревьев и белоснежным пикам высоких гор, отступивших вдаль. Чтобы увидеть такую красоту и вдоволь накупаться в чистой воде озера, стоило преодолеть трудный и опасный путь. Возвращаясь из вавилонского пленения, книжник Ездра собрал весь народ у реки Агавы. Людям предстояло пройти долгий путь в свою страну, откуда они были уведены в плен. А в этом пути их ожидало немало опасностей. Как от людей, так и от хищных зверей. Народ нес с собой золото и священные сосуды, чтобы восстановить разрушенный храм в Иерусалиме. И несмотря на то, что царь пообещал дать им охрану из сильных и надежных воинов, Ездра отказался. Вот что он рассказывает об этом. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали: «Рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его – могущество и гнев Его». И так мы постились и просили Бога нашего об этом, и Он услышал нас. Так написано в книге Ездры, в 8 главе. Вот совет, который дает нам Библия. Это замечательный совет для каждого человека и, конечно, в первую очередь, совет для тебя. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». 36 Псалом, 5 стих. Выучи эти слова наизусть и доверяй Богу все свои пути. Он сохранит тебя от любых опасностей.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Бобрик! Белочка! Ну где же они? Мы сегодня хотим совершить путешествие, в наш заповедник, чтобы посмотреть там на всяких зверушек, букашек, на травирочки, цветочки там разные. И вот это назначили мы встречу здесь, у этой березки. И я пришел, и только вот я один, а они куда подевались? А может, мы не у этой березки договорились встречаться? А может быть, у той, что возле домика белочки? Или нет? На берегу скалистого озера. Где же встречаться-то нам?
1: Кабанчик?
2: Кабанчик?
0: Да здесь, я здесь, совсем один, одинешенек у березы стою.
1: Кабанчик, мы тебя потеряли.
2: Вокруг всех берез в нашем заповеднике обошли.
0: А я вот он я, Горемыка. Стою себе и тихонечко своих друзей поджидаю. А они все не идут и не идут. Забыли обо мне, значит, наверное.
2: Нечего тут стоять и ворчать. Лучше поторопись, кабанчик. Мы отправляемся в путешествие в заповедник.
0: Чего я там не видал-то в вашем заповеднике? Зверушки там всякие, букашки, травинки, цветочки разные.
1: А чего тебе, кабанчик, посмотреть бы хотелось?
0: Ой, знаете чего? Чего бы мне хотелось увидеть-то? Ну там всякие заморские заповедники, и в них зверей невиданных, про которых еще в биологических книжках пишут, с картинками, в энциклопедиях.
2: Для такого путешествия не компас и карта нужны, а специальная книга из библиотеки дядюшки Лося.
1: А что? Мне идея кабанчика нравится. Я бы тоже одним глазком взглянула. Какими же существами Господь нашу землю заселил?
0: Ой, слушайте, да я мигом. Одно копытце здесь, другое там. Да я живо всю необходимую литературу от дядюшки Лося принесу. А вы меня здесь дожидайтесь!
2: Кабанчик, и где бы тебе хотелось побывать? Что увидеть?
0: Ой, что-то, знаете, меня в дальние страны потянуло. Через жаркие пустыни, через высокие горы.
2: Вот. Мне кажется, что это местечко весьма подходящее. Не находите? Интересно, кого мы здесь встретим?
1: Хрум-хрум.
2: Зажмуритесь. Мы отправляемся в путешествие сквозь тысячелетия. Необитаемая выжженная земля, слепящие глаза солнца и погоняющий песок ветер. Великий шелковый путь. Пересекая Европу и Азию, от Средиземноморья до Китая, через пустыни Каракумы и Кызылкум, через оазисы Мерва и Хорезма, безбрежные степи Сары-Арки, одолевая перевалы Памира и Тяньшаня, Алтая и Карата, идут караваны, вооруженные шелком из Китая. Вы уже представили себя верхом на двухгорбом верблюде в защитной повязке на лице от песка? То-то впечатляет?
1: Хрум-хрум, мне, конечно, очень приятно, что среди прочих товаров, пряностей и самоцветов из Индии, серебряных изделий из Ирана, византийских полотен, тюркских рабов, персидских ковров, ладана и смирны, шел самый ценный. Он как золото, как мировая валюта древности. Почему приятно мне? Какое я, маленькая белесая бабочка, имею отношение к шелку? Да самое прямое. Я, можно сказать, его и произвожу. С помощью человека, конечно, которому, в свою очередь, подсказал Бог. Подождите, я повернусь на другой бочок и расскажу вам все по порядку. Хрум-хрум, извините, что с набитым ртом, но не могу остановиться. Мне нужно спешить превратиться в куколку. Поэтому я жую и днем, и ночью, и так от 30 до 80 дней. Как вы уже поняли, что родина шелководства – Китай. В старинных китайских рукописях драгоценный шелковичный червь упоминается в 2600 году до нашей эры. Так вот, этот шелковичный червь – тоже я. Гусеница – бабочки из семейства настоящих шелкопрядов. Меня еще называют тутовым шелкопрядом, потому что я питаюсь только листьями тутового дерева или шелковицы из рода фикусов. За сутки я могу проглотить листвы больше, чем вес моего тела. А размеры у меня внушительные. Длиной я в скорости буду 8 сантиметров, а толщиной 1. Хрум-хрум. Ну подождите хвататься за зонтик. Никакой дождь не собирается. Просто так громко хрустят листочками мои родственники и я, ваш покорный слуга. Хрум-хрум. Знаменитый Пастер сравнивал шум, который сопровождает нашу трапезу, с шумом дождя, падающего на деревья во время грозы. Еще немного, и я замолчу и начну плести кокон из непрерывной шелковинной нити длиной 1000-1500 метров. Я буду трудиться над ним день, два, а то и три. Теперь вы понимаете, отчего нас так вкусно кормят. Хрум-хрум. А через 20 дней моего пребывания в коконе я вылечу на свободу. Ой, правда, громко сказано «вылечу». Ведь за долгие годы разведения нас человеком мы, шелкопряды, совсем разучились летать. Мы только трепещем крылышками, а взлететь не можем. Слишком слабы они для полета. Да, когда я стану бабочкой, то совсем не буду есть. Поэтому сейчас мне необходимо хорошенько подкрепиться. Хрум-хрум.
0: Ой, Белочка, ну ты даешь! Как здорово ты нас разыграла! Я даже уже представил, что ты никакая и не Белочка, а твоя бабочка или гусеница. Как там тебя зовут? Тутовый шелковряд. Вот-вот. Ты это так своим хвостиком махнула, ну прям как крылышком.
2: А ты, Белочка, какой маршрут бы выбрала?
1: Ой, морской. Знаете, меня уже давно такой вопрос занимает. А в морях и океанах цветочки растут?
2: Минуточку, сейчас посмотрим. Вы восхищены? Очарованы? Нежно-розовые и агрессивно-синие, красно-желтые и апельсиновые, цвета морской волны и белизны снегов? Вы удивлены такой палитрой красок? Лужок? Возможно. Подводный лужок? Пусть будет так. Подводное царство морских цветов? Нет, ни в коем случае. И даже не мечтайте о таком букете. Потом еще скажете, что я не предупреждал вас об опасности. Ах, конечно, меня можно спутать с прекрасным ярким цветком. Даже свое название я получил по названию горных и лесных цветов. Но открою вам тайну. Слушайте, я не растение. Я животное.
0: Бобрик, Бобрик, теперь я буду читать.
2: Хорошо, хорошо, читай, кабанчик.
0: Вернусь к слову «опасность». То, что вы можете принять за мои прелестные лепестки, на самом деле смертоносные щупальца, окружающие мой рот. Да, мои щупальца усеяны стрекательными клетками. В каждой такой клеточке находится тонкая, плотно скрученная нить с сильным ядом. А на поверхности клетки торчит чувствительный волосок. Стоит маленькой рыбке или мелкому рачку задеть этот чувствительный волосок, как тут же ядовитая нить выстреливает и парализует мою добычу. Потом, с помощью все тех же щупальцев, мой завтрак, ну или там обед, попадают в рот. Надеюсь, вы догадались, что я хищник. Ну, не нужно думать, что я такой уж прям кровожадный. Я даже дружить умею. Да-да, а вы слышали слово «симбиоз»? Так, знаете, так называется пример взаимопомощи между животными. Прям как у кабанчика с Белочкой. Так вот, одного моего друга зовут Рыбка-клоун. Уверен, что вам полюбился Рыбка-клоун по имени Немо из мультфильма «В поисках Немо». Представляете, рыбки-клоуны совершенно меня не боятся. Они прячутся от своих врагов среди моих жгущих щупальцев. Ученые считают, что эти рыбки покрыты слоем слизи, которая защищает их от грозного оружия моих лепестков. И еще мы с рыбками-клоунами по-товарищески делимся добычей. Вот как мы дружим. Могу назвать еще одного моего друга. Это рак-отшельник. Рак прячет свое мягкое тело в пустых раковинах моллюсков, выставляя наружу только клешни. Возможно, он считает, что одной такой защиты для него мало. Ну, поэтому он приглашает еще и меня, и моих сестричек поселиться на свою раковину. И все опять из-за моих стрекательных клеток. В знак признательности он позволяет нам путешествовать вместе с ним и делится с нами своей пищей. Ну что, вы уже догадались, кто я? Ну правильно, правильно, меня еще называют одиночным кораллом. Позвольте представиться, я...
2: Подожди, подожди, кабанчик, представляться. Пусть ребята сами догадаются, кто это такой со жгучими лепестками в морях и океанах плещется.
1: Да уж, нашелся цветочек. Бррр, хоть табличку пиши, руками не трогать.
0: Слушай, бобрик, а это хорошая мысль. Ну это, что вы там, ребята, сами догадались. От лица какого такого живого существа я вам тут истории рассказывал? Ну что, мальчики и девочки, договорились? Пишите письма.
1: А время сегодняшнего путешествия заповедник подошло к концу.
2: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке. Радиопередача «Смотрите, радуга. Путешествие в заповедник». Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: А еще запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Ой, Белочка, иди сюда, я тебе сейчас на ушко шепну, как моего жгучего цветочка звали.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

Древнеримский поэт Гораций сказал: «Гнев – кратковременное безумие». И это правда. Гнев ослепляет, гнев превращает нас в другого человека. Мы не контролируем свои слова и действия. И это может привести к ужасным последствиям.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Это 9-я передача цикла под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Предлагаем вам продолжить знакомство с этим удивительным человеком, который во многом может стать для нас примером. Сегодня мы рассмотрим эпизод из жизни Давида, когда он вышел из себя. Он был разгневан, разозлен и готов совершать такие поступки, о которых обычно очень жалеют впоследствии. Подобная ситуация происходит в жизни каждого из нас, и важно правильно с ней справляться. Название сегодняшней передачи «Чем накормить разъяренного мужчину?»

Мир вам, дорогие друзья! Вы когда-нибудь имели дело с разъяренным человеком? Я имею в виду того, кто на самом деле вышел из себя и дошел до пределов своей ярости. Как вы вели себя в общении с ним? В истории Давида в 25 главе 1 книги Царств мы читаем о том, как наш герой столкнулся с глупым человеком по имени Навал. И если бы не мудрая, рассудительная жена Навала, которую звали Авигея, то последствия всего происходящего для Давида могли бы закончиться катастрофически. Я предлагаю вам вспомнить эту историю, прочитав библейский отрывок из 25 главы 1 книги Царств. Прочитаем начало главы. «Был некто в Маоне, а имение его накормили. Человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз. И был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того – Навал, а имя жены его – Авигея. Эта женщина была весьма умная, красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом, он был из рода Халева». Далее с 20 стиха. «Когда же она, Авигея, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: да напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я ставлю в живых мужчин». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лицо свое, поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, послушай слов рабы твоей». Аминь. Дорогие друзья, гнев – одна из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся в нашей жизни. И особенную сложность вызывает то, что гнев изнурителен, он парализует и настолько непредсказуем, что выплескивается до того, как мы это осознаем. А когда гнев уже начинает проявляться, он может быть в различных обличиях. Иногда это всего лишь раздражение или выкрикивание слов, о которых впоследствии очень жалеет. Иногда гнев приводит к активным действиям, иногда только к мыслям о том, чтобы причинить какую-то боль. Кажется, что мы планировали только погрозить кулаком, но потом вспышка ярости, и кулаки уже пошли в ход. Через пару часов человек убеждает себя, что ничего такого не планировал. Кроме того, гнев проявляется публично. Гнев не проявляется в закрытой комнате, он публичен. Спрятать гнев невозможно. Все видят его, и единственное, что вы можете сделать, чтобы не допустить этого, контролировать себя, держать себя в руках. Но об этом легко говорить, но очень сложно исполнить. Хочу прочитать вам отрывок из книги «Ваши ошибочные зоны». В одной из глав автор касается проблемы гнева, и мне кажется, этот материал может быть полезен. Послушайте. Возможно, вы оправдываете свою вспыльчивость, говоря: «Но я же просто человек, или если я не выражу свои эмоции, то у меня останется на душе язва». Послушайте, возможно, гнев – часть вашей жизни, и та часть, которую вы не любите. И думаю, это вас не удивит, но никого другого ваш гнев тоже не радует. Гнев – это не просто то, что не чуждо всем людям. Вы не можете иметь власти над ним, и гнев не служит никакой цели, которая хоть как-то приводила бы вас к жизни счастливого и полноценного человека. Это ваша ошибочная зона, своего рода психологический грипп, который выводит вас из строя. Это как физическое заболевание. И далее автор пишет: гнев – это ваш выбор, точно так же, как и любая другая привычка. Это выработанная реакция на огорчение, фрустрацию, в которой вы ведете себя так, как не следовало бы.
На самом деле сильный гнев – это разновидность психического заболевания. Потому что вы становитесь невменяемым, когда теряете контроль над своим поведением. И кроме того, когда вы гневаетесь и не контролируете себя, вы становитесь на время умоповрежденным. Прочитанное только что не отражает библейского характера, не так ли? Но, возможно, вы удивитесь, что это описание относится к личности великого человека, который упоминается в Новом Завете, а в Ветхом Завете его биографии уделяется больше внимания, чем кому-либо другому. Вы, конечно, хорошо понимаете, что я сейчас говорю о Давиде. Этот человек прошел серьезную школу терпения благодаря царю Саулу. Но в 25 главе первой книги царств мы читаем о том, что он дал свободу своему гневу. И если называть вещи своими именами, то на какое-то время им овладело настоящее умопомрачение. И если бы не женщина рассудительная и мудрая, то Давид наверняка был бы виновен во многочисленных убийствах, к тому же, возможно, с особой жестокостью. Перед тем, как мы начнем рассуждение о конкретном тексте, я предлагаю вам посмотреть на картину в общем. Во времена Давида большинство людей работало не на заводах или в супермаркетах. Большинство людей работало на поле, пася овец. Очень многие были пастухами, которые следили за стадами овец и коз, принадлежавших богатому человеку. И в истории, которую мы читаем сегодня, заметен конфликт между работодателем и сотрудниками, если перевести на язык современных отношений. И мы видим, что Давид зол на босса, и он планирует не забастовку, а убийство. Ну а теперь давайте вспомним, что происходило до этого. Давид недавно вышел из пещеры, где он подготовил 600 человек, ставших настоящими воинами. И об этом мы читали в 22 главе. Официальная армия Израиля состояла из израильских солдат под предводительством царя Саула. Они воевали с филистимлянами. Это были настоящие военные действия. Но Давид был за сценой. Он сражался с дикими племенами в пустыне Паран. Он защищал этих пастухов от набегов диких племен. И в то время была такая традиция, когда владелец скота стриг овец, а часть выручки он отдавал тем, кто охранял его стада и пастухов от набегов грабителей и разорителей. Это похоже на чаевые, которые мы оставляем официанту за сервис. Нет письменного правила, обязывающего посетителей ресторанов оставлять чаевые. Но если вы благодарный человек и сервис был на уровне, то вы оставляете некоторую сумму официанту. В то время ситуация была такая же. Это было негласное правило, распространенное в той местности. Хозяин овец должен был дать часть выручки тому, кто оберегал его стада и пастухов. И вот пришло время стричь овец. Мы читаем. «И услышал Давид в пустыне, что Навал, а это как раз владелец этих овец, стрижет овец своих». То есть пришел день оплаты. И Давид логично размышляет: да мы честно выполнили свою работу. Стада были в безопасности под нашей охраной. Мы заслужили награду. Но проблема в том, что Навал не собирался ничего платить. И давайте познакомимся с главными героями нашей сегодняшней истории. Во втором стихе мы читаем о человеке, который жил в Маоне и вел свой бизнес на кормиле. Здесь же сказано, что он был очень богатый человек. Первая книга царств, 25 глава, 2 стих. Был некто в Маоне, а имение его накормили. Человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз. И был он при стрижке овец своих накормили. 3000 овец и 1000 коз. Ну, это на самом деле очень много. Этот человек на самом деле богат. И далее мы узнаем его имя Навал, что значит глупец, безумец. Не хотел бы я иметь такое имя. Но его глупость и безумие заключалось не в невежестве и отсутствии эрудиции. Безумец – это тот, кто говорит «нет Бога» и живет так, словно Бога действительно нет.
И кроме того, из 3 стиха мы узнаем о том, что этот человек был еще жестоким, злым, упрямым. И кроме того, он и торговлю вел нечестно. Легко подумать, что у такого человека и жена должна быть соответствующая, с подобным вредным характером. Но на самом деле она была полной противоположностью своему мужу. Интересно, что именно так часто в жизни и происходит. Противоположности каким-то странным образом притягиваются. И пример Навала – яркое тому подтверждение. Только посмотрите на его жену. Вы проникнетесь к ней симпатией. Она просто необыкновенная женщина. Из 3 стиха мы узнаем, что ее имя – Авигея. И далее названы 2 ее характерных черты. Первая – она была умная. Она хорошо понимала все, что происходило вокруг нее. Я бы даже сказал, что она была мудрая. Ее решения были хорошо обдуманными и приводили к положительному результату. Она руководствовалась не эмоциями, а логикой. И кроме того, Авигея была красивой женщиной. Она была весьма привлекательной. В этой удивительной женщине было редкое сочетание красоты и ума. И здесь еще 3-й главный герой. Это Давид. Он тренировал свою армию, чтобы они выполняли обязанности охраны на полях Парана близ Кармила. И чтобы убедиться в том, что они выполняли свою работу должным образом, давайте прочитаем 15 стих. Это слова слуг, которые дают отчет Авигее, хозяйке, жене этого глупого Навала. Послушайте. А эти люди, имеется в виду Давид и его соратники, эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их. То есть этот слуга свидетельствует, что это были верные люди, которые организовали регулярную охрану, выполняли свою работу утром, днем и вечером. И, возможно, это и ваша ситуация. Вы именно так относитесь к своей работе. Где бы вы ни служили, в офисе, в магазине, в школе, в больнице, вы выкладываетесь на максимум. А вот ваш начальник своего рода Навал. Жестокий, глупый и бесчестный. Ну, а теперь давайте обратим внимание на то, как развиваются события. Произошло несколько конфликтов. Первый конфликт обозначен уже в 3 стихе. Это конфликт между мужем и женой. Имя того человека – Навал, а имя жены его – Авигея. Ну, мы только что посмотрели на их характер. У них был совершенно разный темперамент, у них разный образ жизни, непохожее поведение, отношение к людям. У них отличается философия и подход к жизни. Это пара, состоящая из самых непохожих мужчины и женщины. Настолько, насколько это вообще возможно. Но как это произошло? Дело в том, что в то время молодые люди не выбирали себе жену и мужа. За них это делали родители. Иногда это прекрасно срабатывало, как в случае Исаака и Ревеки. Но иногда оказывалось полным провалом, как в случае, который мы разбираем сегодня. Авигея и Навал оказались мужем и женой, и я уверен, между ними были конфликты. Хочется, чтобы вы сегодня услышали то, что говорит текст Библии, а не то, что мы хотели бы услышать, и не то, что я хочу вам сказать. Обратите внимание на то, как эта мудрая женщина справляется с теми непростыми ситуациями, который создает ее глупый, упрямый, бесчестный муж. В своей жизни Авигея оказалась перед выбором, как поступить. У нее было 2 варианта, и мне кажется интересным ее выбор. Следующий конфликт – это работодатель и сотрудники. И мы читаем, начиная с 4 стиха. «Услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих, и послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: зайдите на Кармил, подойдите к Навалу и приветствуйте его от моего имени и скажите так:
мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Шалом, шалом, шалом. И это приветствие имеет величие. И Давид именно так приветствует Навала. Шалом тебе, шалом дому, шалом твоим людям. Пусть у тебя будет процветание. Наслаждайся жизнью, радуйся прибыли. Очень доброжелательное, возвышенное приветствие от этого человека с полей. Люди Давида были проинструктированы, что они должны были сказать. И далее 7 стих. «Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы, даже рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Это похоже на то, как ведет себя портье, который дотащил ваши вещи до 10-го этажа в гостинице, а потом стоит у дверей с протянутой рукой, очень явно намекая на то, что ждет чаевые. И он будет стоять, пока вы не положите что-нибудь в его руку. И мы спокойно даем чаевые, потому что так принято. Нигде не написано, сколько. Но мы знаем, что это правило хорошего тона в общении с обслуживающим персоналом. То же самое и во времена Давида. Интересен тот момент, что сам Давид не пошел на встречу с Навалом. Он не запугивал, не давил на Навала. Он просто послал 10 молодых человек и сказал: «Соберите то, что даст вам Навал. Может быть, это будут ягнята, может быть, это будут деньги, что угодно. Мы возьмем все, что он даст нам». Ну а теперь посмотрим на конфликт. С 9 стиха. «И пошли люди Давидова и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли». Они стоят и ждут. Они ожидают, что сейчас получат деньги, вознаграждение, но ничего не получают. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? И кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Да ну их, этих бродяг, скитающихся по полям. Не знаю я никакого Давида, сына Иисея. Пошли вон отсюда». Вот что сказал Навал. Если мы переведем это на современный язык. «Неужели мне взять хлебы мои, воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец, у меня? А не кажется ли вам, что он слишком часто использует местоимение «мой», «мою», «мои» и отдать людям, о которых не знаю, откуда они? Скажите, а вы никого не узнаете в Навале? Может быть, он как раз похож на вашего начальника? И пошли назад люди Давида своим путем и возвратились, и пришли и пересказали ему все слова сии. И вот теперь мы подходим к самому горячему моменту этой истории. Перед нами уже хорошо знакомый нам герой Давид. Тот самый Давид, который несколько месяцев назад не стал пользоваться случаем поквитаться с Саулом. Тот, который был образцом терпения и выдержки. И что же происходит с ним сегодня? Изменения кардинальные. О чем это говорит нам? О том, что победы, которые вы одержали вчера, не засчитываются в сегодняшних испытаниях. Сегодня вы можете быть примером терпения и понимания, но завтра, когда возникает новая раздражающая ситуация, вам вновь понадобится хорошая порция терпения. Бог не дает вам терпения в кредит. Каждый день это новый день. И, может быть, слуги Давида пришли к нему с ответом в его не самый лучший день. Может быть, он был голоден, а голодного мужчину легко разозлить. Дамы, запомните это. Когда мы голодные, мы становимся злыми. Поэтому кормите нас вовремя. Сначала ужин, потом разговоры. Наоборот, лучше не пробовать. И вот Давид в поле. Он подготовил костер, мангал, ждет, когда принесут мясо, чтобы можно было жарить шашлык.
он уже предвкушает, как будет нанизывать его на шампуры с лучком, специями, свежая баранинка. Нет ничего прекраснее, чем шашлык, приготовленный на природе из свежего мяса ягненка. Давид был готов к обеду, но вот идут его люди, и их руки пустые. Прочитаем, как отреагировал Давид. «И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии». Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались в обозе. Давид даже не стал тратить время на обсуждение. Он четко отдает приказание и берет с собой 400 человек. 400! Вот представьте себе, какая это толпа, чтобы разобраться с одним навалом. Не слишком ли много для одного грубияна? Есть одна небольшая книжечка о жизни Давида. «Как создавался Божий человек». И там автор пишет: «Давид, Давид, что же с тобой случилось? Один из самых прекрасных уроков, которому мы научились у тебя – терпение. Ты проявил необыкновенную выдержку в ситуации с Саулом. Ты научился ждать Божьих указаний. Ты не смел поднять руку на помазанника Божьего, несмотря на то, что он враждовал с тобой несколько лет. Но ты посмотри на себя, Давид. Твое самообладание разлетелось вдребезги. Несколько обидных слов, произнесенных глупцом, заставили тебя покраснеть от злости. Давид, что с тобой случилось?» И далее мы читаем ответ: «То, что я сделал, легко оправдать. Не было никаких причин для навала, чтобы так ко мне относиться. Он заплатил за всю мою доброту оскорблениями. Я покажу ему, что со мной так вести себя нельзя. И я понимаю, что в данной ситуации беру пример Саула, моего предшественника. Но такой человек заслуживает того, чтобы его проучили». Не знаю, испытывали ли вы когда-нибудь точно такие же чувства, как Давид, но, скорее всего, приступы гнева встречались и в вашей жизни. Конечно, вы не собирали армию вооруженных людей, но в своих мыслях вы продумывали план мести, ожидая только подходящего момента. И Давид сказал: «Нет, это несправедливо. Я заслужил платы за недели честной работы на этого человека. Ну, пойдем и разберемся с ним». И он подает знак, и люди следуют за ним. И вот здесь мы встречаем третий конфликт, как раз между гневом и убийством. Но перед тем, как я назову его, прошу вас представить себя на месте Авигеи. Может быть, она так не думала. У нее появился прекрасный шанс избавиться от ужасного мужа. Давайте посмотрим правде в глаза. Она уже много лет живет с этим человеком, который не приносит ей никакой радости. И чуть позже она узнает от своих слуг о том, что Давид собирается прийти и отомстить ее мужу. Она могла бы сказать что-то духовное. Ну, например, так: «Давайте помолимся». А с полей идут воины. Она стоит на коленях и просит Бога забрать душу ее мужа быстрее. И главное, что я хочу сказать, чтобы вы помнили, что это был шанс ее избавиться от мужа. И к тому же Навал полностью виноват. Он заслужил того, чтобы получить урок. И о том, как поступила Авигея, мы узнаем в следующий раз. А сегодня, дорогие друзья, хочу напомнить: в жизни каждого из нас будут моменты, которые нас будут раздражать, огорчать. Нас будет искушать плотская природа, которая ведет к тому, что мы огорчаемся и готовы отомстить, проявить свои чувства, гнев. Но если мы перейдем от холодного размышления, здравого разговора, к тому, чтобы спорить или
нанести удар, урон другому человеку, то мы можем сделать ошибку. Господь Бог через апостола Павла дает прекрасный совет, как правильно поступить. Послушайте, что написано в послании к римлянам, 12 главе. «Никому не воздавайте злом за зло, но заботьтесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Чем накормить разъяренного мужчину» в следующей передаче «Цвет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Гнев очень опасен. Он превращает нас в других людей. Мы совершаем поступки, которые потом будем стараться исправить. Говорим слова, о которых будем жалеть. Кроме того, гнев, выраженный публично, портит нашу репутацию. Но гнев – это то, что выбираем мы сами. Но ведь можно контролировать себя. По крайней мере, мы должны этому учиться. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, который назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Облачные дни и темные ночи», «Две смерти», «Новый трон», «Новый царь», «Неизменный Господь». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами svet.jizni@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Чем накормить разъяренного мужчину» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук. –

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 17 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в 8-м псалме, во 2-м стихе. Там есть такие слова: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес». «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца, тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут, тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда весной природа расцветает, и слышу в дальней роще соловья, и аромат долины грудь вдыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья, тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда из туч нависших гром несет,

Царь Вселенной, и нам прощение приобрел крестом. Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда соблазн мне сердце угнетает, и смертной скорби дух мой удручен, и он в любви ко мне главу склоняет, и нежным словом заглушает стон. Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда Господь меня сам призывает, и светит луч сияния Его, тогда мой дух в смирении смолкает, признав величие Бога своего, и лишь одно он вновь поет тебе, как ты велик, как ты велик. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Откровение 4:11.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 34. Кто любит Бога, тот превыше всего и во всем услаждается Богом. Вот мой Бог, и все мое в нем. Чего мне хотеть более, и какого еще желать блаженства? О, желанное и сладкое слово! Но для того оно, кто любит слово, а не мир, и ничего в мире этом. Мой Бог и все мое в нем. Разумеющему довольно слово этого. А кто любит, тот в сладость услышит его снова и снова. Когда присутствуешь ты, все бывает сладко. Когда нет тебя, все постыло. Ты учиняешь сердцу успокоение, великий мир и празднующую радость. Ты даруешь о всем радоваться и во всем хвалить тебя. И не может без тебя ничто быть на долгое время приятно. Но если чему надо быть в радость и в сладость, в том должна быть благодать твоя и должно быть растворение твоей премудрости. Кому ты в сладость? Тому, что не будет сладостно. И кто не разумеет твоей сладости, тому что может быть приятно воистину? Но изнемогают в мудрости твоей мудрые века сего, и от плоти вкушающие себе в сладость, ибо в мудрости их многая суета, и смерть во вкушении их. А кто тебе последует в презрении мирских вещей и в умерщвлении плоти, те воистину мудры являются, ибо от суеты возносятся к истине и от плоти к духу. Они в сладость вкушают Бога, и что доброго находят в тварях, все относят к хвале Создателя своего. Но разность великая — Творцом услаждаться или творением, вечностью или временем, светом несозданным или светилами небесными. О, свет бесконечный, превыше всех светил целого создания! Блесни молнией с высоты, и да проникнет во всю глубину моего сердца. Очисти, возрадуй, осияй и оживи дух мой и все силы его, и да приселится к тебе в радостном восторге. О, когда придет тот блаженный и вожделенный час, что ты меня насытишь твоим присутствием и будешь мне все во всем. Доколе не приму дара этого, не будет мне полной радости. Еще горе мне, живет во мне ветхий человек, не весь он распялся, не умер совершенно. Еще желает он против духа крепким желанием, еще воздвигает внутреннюю войну, и царство души моей не оставляет в покое. Но ты владычествуй державою вечною и усмири возмущение волн его. Псалом 88. Сотри их силою Твоею, яви величие Твое, и да прославится десница Твоя, ибо нет мне другой надежды и другого прибежища разве у Тебя, Господи, Боже мой. Глава 35. О том, что нет безопасности от искушения в здешней жизни. Сын мой, нет тебе никогда безопасности в здешней жизни, но пока жив ты, всегда тебе нужно духовное оружие. Посреди врагов живешь ты, и войну ведут с тобою справа и слева. Когда отовсюду не готов у тебя щит терпения, недолго пробудешь целым от язвы. И сверх того, когда не утвердишь во мне сердце свое, воистину восхотев все перетерпеть меня ради, не можешь ты вынести ярости бранной и не получишь венец блаженства. И для того должно тебе все пройти в мужестве и властною рукою подвязаться на все противостоящее, ибо побеждающему дам кусить манну небесную. Откровение 2.17. А малодушный оставлен будет великой скудости. Когда ищешь в здешней жизни покоя, как тогда достигнешь покоя вечного? Готовь себя не ко многому покою, но ко многому терпению. Истинного мира не на земле ищи, но на небесах, не в людях, ниже во всем прочее творение, но в Боге едином. Ради любви к Богу все ты должен переносить радостно, труды и скорби, искушения и смущения, тесноту и нужду, болезни, обиды, наговоры, укоризны, унижение, стыд, обличение и презрение. Все то способствует к добродетели, все испытывает ученика Христова, все созидает венец небесный. Я воздам и награду вечную за краткий труд и славу бесконечную за приходящее унижение. Ты не думаешь ли, что надолго останутся при тебе и на волю твою духовное утешение? И святые мои так не обладали ими. Были у них многие бедствия, искушения всяческие и великие огорчения, но во всем пребывали они терпеливы и более на Бога уповали, чем на себя и на плоть свою полагались, зная, что недостойные страсти нынешнего времени к грядущей славе. Римлянам 8:18. А ты хочешь тотчас приобресть то, чего многие едва достигли, после многих слез и после трудов великих. Подожди, Господа, мужественно действуй и крепись мужественно. Не отлагай упование, не отступай, но и тело, и душу полагай непрестанно за славу Божию. Я воздам преизобильно, я с тобою во всякой скорби пребуду. Глава 36. Против суетных суждений человеческих. Сын мой, утверди в Господе сердце свое, и не бойся суда человеческого, когда совесть твоя свидетельствует, что благочестив ты и не повинен. Кто терпит от этого, добро и блаженно такое терпение, и не тяжело будет смиренному сердцу, когда на Бога оно уповает и надеется, а не на себя полагается. Многие любят говорить много, и оттого не надобно много веры давать им, и угодить на всех никому невозможно. Павел старался всем быть угоден Господу, и старался об этом более для всех, однако же мало заботился о том, как будут судить его на суде человеческом. Довольно поработал он для назидания и для спасения человеков, сколько мог и сколько было в нем силы, но не мог запретить, чтобы его никогда не судили или не презирали люди. И для того все возложил он на Бога Всеведущего, и терпением, и смирением защищал себя против говорящих беззаконие, против помышляющих суетное и мирское, и легкомысленно повторяющих всякие речи. Иногда, однако же, отвечал он, чтоб не было слабым соблазна от его молчания. «Кто ты, что убоялся этого человека смертного? Сегодня он жив, а завтра не увидишь его. Бога бойся, тогда и не устрашишься страхом от человеков. Что может тебе сделать, кто бы то ни было? Словами или оскорблениями себе повредит он больше, чем тебе». И суда Божьего избежать не может, кто бы он ни был. Ты имей Бога перед очами, и не возражай словами пререкания. И если ныне кажется, что ты совсем падаешь и терпишь уничижение не по вине своей, не приходи от того в раздражение, и нетерпением не умаляй цены венца своего». Но лучше возведи очи свои ко мне на небеса. Я силен тебя избавить и от всякого унижения и обиды, и каждому воздам по делам его. Римлянам 2:6.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем изучать жизнь и служение апостола язычникам, а именно Павла. Мы раньше упомянули, что он родился в Тарсе в Киликии, детство он провел в родном городе, а студенческие годы у знаменитого почтенного фарисея Гамалиила в Иерусалиме. Савл, как его звали, был целеустремленным студентом и поэтому уже в ранние годы получил влиятельный чин в Верховном судилище. Его ревность о иудаизме привела к тому, что он стал преследователем ранней церкви. Он поддерживал приведение в исполнение мученической казни первого в христианской эре мученика Стефана. Это, вероятно, зажгло в нем неистовое желание сделать все, что только было возможно для уничтожения верующих. Но Бог встретил его на пути в Дамаск, когда он был намерен выследить и заключить в тюрьмы всех, кто призывал имя Господа Иисуса Христа. Ослепленный светом с неба и пораженный услышанным голосом, который сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл осознал, что этот голос должен был быть голосом самого Господа, ибо он воскликнул: «Господи, что повелишь мне делать?» Савл, приведенный за руку в Дамаск, не видел 3 дня. Нет записей, которые говорили бы о настроении или мыслях, которые он имел в то время. Но нам нетрудно предположить, что глубокое переживание на пути в Дамаск потрясло его до такой степени, что он занялся пересмотром своей жизни. Один писатель предположил: его угрызения совести были настолько велики, и конфликт чувств таким большим, что он даже не ел и не пил воду. В эти дни никого не было, кто бы его утешил, кто бы ему дал совет. Он был наедине со своими мыслями. Но мы также можем предположить, что Бог приготовлял его к приходу Анании. Мы не можем дать слишком высокую оценку этому времени. Он не только занялся Савлом из Тарса, давая ему осознать, насколько он ошибался в своих действиях, но он также занялся и тем человеком, который должен был принести Савлу весть о надежде и спасении. Анания, искренний верующий, получил повеление разыскать Савла и поговорить с ним. Первая реакция была естественной и очевидной. «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме». Анания встретился с изнеможденным Савлом, голодным, жаждущим, горящим желанием получить ответ на мучительный вопрос, который беспокоил его в течение этих 3 дней поста и молитвы. Позднее Павел писал об этой встрече: «Я увидел его, Ананию». Это лицо он сам ранее не встречал, но выражение на лице Анании и утешительные слова «брат Савл» произвели большое впечатление на этого подавленного горя человека. Несмотря на то, что последующие годы душевная боль о поступках, совершенных в прошлом, несомненно была удалена, апостол Павел все же говорил: Он призвал меня. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению и неверию. Преображение было полным и мгновенным. Савв из Тарса был крещен во имя Господа Иисуса Христа. Савв разыскал братьев, в которые вначале был намерен арестовать и бросить в Иерусалимскую тюрьму. Савв исповедал свою новообретенную веру в Господа Иисуса Христа братьям, на великую радость тем, которые были готовы принять его. За этим последовало публичное, бесстрастное свидетельство о спасении через кровь Христа, даже в синагогах Дамаска. Город, в который он пришел с целью преследовать святых, верующих, стал первым местом, где он проповедовал Евангелие о Иисусе Христе. Его раввинские и фарисейские знания были теперь использованы в пользу того дела, которое он пришел разрушить в Дамаске. Евреи, слушавшие его, были удивлены. Шок был неумоверный, и вспыхнувший гнев должно было тоже был очень велик. Они знали, кем он был в Иерусалиме и с какой целью он отправился в Дамаск. А теперь он сбил их с толку своими доводами из Писания, что Иисус Христос умер за грехи народа, что Он воскрес из мертвых для оправдания верующих, и что в настоящее время Он сидит одесную Бога. Из Писания мы узнаем, что Савл тотчас стал проповедовать в синагогах Иисусе, что Он есть Сын Божий. Гнев, характерный для апостола Павла до его обращения, когда он старался преследовать ранних верующих, теперь со всей силой был обращен евреями Дамаска на его самого. Они день и ночь искали удобного случая убить его. Важно то, что когда Бог говорил с Ананией, он сказал: «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». По всей вероятности, период, когда он учил в Дамаске, не был длительным. Преследование и намерение евреев убить его привело к необходимости того, что он, Савл, позднее известный как апостол Павел, был вынужден покинуть город. Интересно заметить, что преображенный преследователей ранней церкви не стал разыскивать апостолов, живущих в Иерусалиме, для того, чтобы получить их ободрение. Савл направился в Аравию, в пустыню, где провел время наедине с Богом. Мы вспоминаем, что Господь Иисус сразу после посвящения и крещения в реке Иордане был духом возведен в пустыню, и там Господь Иисус был искушаем дьяволом. Павел в начале своего служения пошел в пустыню для того, чтобы иметь общение с Богом и получить божественные указания относительно его будущего служения. Хорошо сказано. Одно только обращение апостола Павла, тщательно рассмотренное, уже само по себе является достаточным доказательством того, что христианство является божественным откровением. В кульминационный период своей ревности Савл действительно был арестован. Фарисей, намеренный уничтожить тех, кого он считал еретиками. Мы не сомневаемся в том, что он был введен Духом Святым в уединенное место для того, чтобы получить дальнейшие указания относительно миссии, на которую призвал его Бог. Из собственных записей Павла, из послания Галатам мы узнаем, что он провел неопределенный период времени в пустыне, а затем возвратился в Дамаск для того, чтобы продолжать свидетельствовать евреям того города. Это, очевидно, так разгневало евреев, что Савлу Павлу опять пришлось искать спасение. На этот раз он был спущен в корзине из окна по стене, вероятно, ночью, и таким образом избежал евреев, искавших убить его. Об этом мы узнаем из собственных записей апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 11 главе 32 стихе. В Дамаске областный правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Уже рано в своей жизни преследователь Христа Савл научился страдать за имя Христа. Обращаясь к 11 главе 2 послания к Коринфянам, мы узнаем еще больше о переживаниях, которые ему пришлось претерпеть на протяжении лет за его верное служение Богу. Мужчины и женщины на протяжении столетий были призваны страданию за дело и имя Господа Иисуса Христа. Были те, которые умерли мученической смертью, и те, которые были брошены в тюрьмы. Слова, сказанные Анании до его пришествия Савла, претворились в жизнь в многочисленных случаях на протяжении столетий. «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». И мы благодарим Бога за тех, кто в страданиях несли свидетельство о своей вере и полностью уповали на Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Жизнью, смертью они прославляли Бога, точно так, как об этом свидетельствовал апостол. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа, так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.

0: Бог наделил нас разумом. Насколько я слышал, в нашем мозгу каждую секунду происходит 5 триллионов химических операций. Таков обычный режим мозга, который необходим для того, чтобы мой организм функционировал при нормальных условиях. Почти все эти химические процессы происходят вне моего сознательного участия. Это запрограммированные варианты, которые протекают автоматически. Мой организм не смог бы функционировать, будь мое сознание вовлечено в этот процесс. Тем не менее, хотим мы этого или не хотим, человеку приходится делать осознанный выбор ежедневно и многократно. Вся наша жизнь протекает в принятии решений. Если мы не делаем выбор сейчас, а откладываем решение на потом, такая задержка влечет определенные последствия. Поэтому наша повседневная жизнь во многом зависит от того, насколько разумный выбор мы делаем. Адам неоднократно принимал правильные решения в своей жизни. Однако один неверный выбор повлек за собой последствия, которые отрицательно сказываются на всех последующих поколениях людей. Авраам сделал важный выбор, когда решил повиноваться Богу. Оставив свой дом и семью, он направился в землю, которую должен был указать ему Бог. Через него Бог обещал даровать благословение, которое затронет весь род человеческий. Попав в необычные обстоятельства, Есфирь оказалась перед необходимостью принять личное решение. Опасность была велика, но ее решение принесло избавление всему народу. Вспомним других великих деятелей, оказавших большое влияние на ход человеческой истории. Апостола Павла, Лютера, Весли и Билли Грэма. Но никто не оказал такого глубокого влияния на историю, как Иисус Христос. Он решил покинуть свое особое и почетное место на небесах, чтобы родиться в род человеческий и стать нашим Спасителем. По собственному выбору Иисус пошел на крест и умер за грехи мира. И это приносит спасение всем, кто уверует в Него. Решение Христа воскреснуть вновь стало неоспоримым заверением того, что и все верующие обретут вечную жизнь. Павел пишет: «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Римлянам 5 глава с 14 по 19 стихи. Наиважнейший выбор, который стоит перед каждым из нас, связан с нашим отношением к Иисусу Христу. Если человек избирает не принимать Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, он остается в узах эгоизма, греха и дьявола. В таком случае мы продолжаем пребывать духовно мертвыми, неспособными стать тем, кем Бог предназначил нам стать. Когда же человек избирает принять Иисуса Христа верой, он обретает жизнь вечную, в избытке и даром. В таком случае Иисус Христос наш Господь. И это означает, что мы отвечаем пред Ним за то, как живем. Он призвал нас, чтобы мы обрели свободу, но при этом христианин не должен злоупотреблять своей свободой для удовлетворения грешных желаний. Напротив, мы должны в любви служить друг другу. Этот призыв к ответственной свободе есть фундаментальная истина, которую не понимают многие христиане. Однако даже и те, кто понимает эту истину, не часто применяют ее в своей повседневной жизни. Давайте же начнем сначала и попытаемся понять, какие условия мешают свободе. В своем послании верующим Коринфа Павел указывает, что люди, которые не уверовали в Иисуса Христа, не могут воспринять освобождающую человека благую весть. Она остается для них скрытой. Апостол указывает на причины этого. Она происходит от Бога века сего, от сатаны, который ослепляет разум неверующих, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Давайте мысленно представим себе картину, которую рисует нам Павел. Я называю это моим представлением о том, что говорит мне Бог. Итак, представьте себе слепца, который стоит на перекрестке улиц в незнакомом городе. Я вижу перед собой этого несчастного, постукивающего палкой по тротуару. К нему подходит другой человек с такой же палкой и просит его о помощи. Оба они заблудились и не знают, где находятся. К слепцам подходит третий человек, и они жаждут получить помощь от него. Этот человек говорит уверенно, кажется, что он хорошо знает местность. Группа начинает переходить улицу, и тут, когда слепцам кажется, будто они почти уже в безопасности, сквозь скрежет тормозов слышится стук третьей палки. Обернувшись к своему спутнику, несчастные спрашивают, знает ли проводник, куда он их ведет? Неохотно он признает, не знаю, я и сам слепой. Однажды Иисус упоминает слепого, который ведет слепых. Трагическая картина, не правда ли? Согласно Павлу, в таком положении находятся все неверующие. Им кажется, они знают, где находятся. Им кажется, что они свободны. В действительности же эти люди слепы и пребывают в плену тьмы. Это еще один образ, на котором необходимо сосредоточиться, если мы хотим понять, что же мешает человеку обрести истинную свободу. Представьте себе то, о чем говорит Павел в Галатам 4 глава 3 стихом. «Так и мы были порабощены вещественными началами мира». Или, согласно его же словам, в Евреям 2 глава с 14 по 15 стихи он говорит так. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Христос, также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Ярко описывают эти узы Иоанн. «Весь мир лежит во зле». 1 Иоанна 5:19. Надеюсь, картина нам ясна? Какой образ неизгладимо остается в нашей памяти? Размышляя на эту тему, я вижу множество людей в оковах, влачащих за собой тяжелые ядра на стальной цепи, несчастные, свободны в своих перемещениях, насколько позволяет им эта длинная цепь. Узники даже могут какое-то время тащить ядро в том направлении, куда им хочется идти. Сатану можно уподобить магниту, который имеет власть над железным ядром и постепенно влочит его в желаемом ему направлении. Скованные цепью пребывают в безнадежном плену. У них нет ни возможности, ни способности изменить свое положение. Это вызывает в памяти третий образ. Он отражает условия, которые мешают истинной свободе. Главное из них – нищета. Пока мы не осознаем свою духовную нищету, мы никогда не поймем слов Иисуса «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся». Матфея 5 глава 3 и 4 стихи. Представьте себе нищего слепца, стоящего в оковах пред вельможным судьей. Он просит освободить его. Судья протягивает несчастному документ, на котором начертано «освободить по уплате миллиона долларов». Абсурд! Как может нищий заплатить такую сумму? Согласно Слову Божьему, именно в таком положении находится каждый человек. По сути дела, положение еще хуже. Никаким образом не можем мы заработать, оплатить или заслужить избавление от слепоты, плена и нищеты, в которых пребываем. вы можете уподобиться членам Лаодикийской церкви. По словам Христа, они говорят так: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3 глава 17 по 20 стихи. Когда человеку приходит такое понимание своих отношений с Иисусом Христом, он постигает сущность истинной свободы. Об этом говорит Павел, когда увещевает галатов: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Необходимо понять, что мы нуждаемся в освобождении как от законничества, так и от распущенности, потаканию грешной природе. Мы либо излишне связываем себя ограничениями в своем стремлении жить по вере, либо не отягощаем себя ответственностью вообще. Галаты уверовали в Иисуса Христа и приняли Его как своего личного Спасителя. Затем они поддались ложным уговорам и усомнились в реальности своей новой жизни. Эти люди попытались убедить Бога, что у них все в порядке. И чем больше возникало сомнений, тем усерднее они убеждали. Вскоре галаты вновь оказались в узах. Они пытались остаться христианами, творя добрые дела. Но суть проблемы заключается вовсе не в добрых делах. Обращаясь к ним, апостол Павел говорит: «О несмысленные галаты! Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Обратной стороной вопроса об узах является присущая всем нам природная склонность потакать грешной природе. В своей книге «Корни праведности» Тозер рассуждает о проблеме, которую он называет «тягой к пустыне». Для природы естественно стремление не к плодородному полю, но к пустыню. Это известно каждому фермеру. Для бдительного христианина это наблюдение не просто факт, интересный для земледельцев. Это наблюдение становится притчей, предметным уроком, отражающим закон, которому подвластны все области нашего падшего мира и который влияет на предметы духовные так же, как и на предметы материальные. Невозможно игнорировать закон, согласно которому все стремится оставаться в диком состоянии или вернуться к нему. Это верно в отношении поля, верно и для души. Важно проявить достаточно мудрости, чтобы понимать это. Если следовать природному течению дел, то очень скоро окажется, что мы вновь вернулись к жизни эгоистичной, нацеленной на вознаграждение самого себя. Бог желает, чтобы мы жили для Него и для других. Лишь любовь, истинная христианская любовь, способна дать нам такую способность. О какой именно любви мы говорим? Готовясь к свадьбе моей дочери, я размышлял о 13 главе 1 послания к Коринфянам, особенно над стихами с 4 по 8, где описывается такая любовь. Мои слова, сказанные во время свадебного обеда, основаны на этих стихах. «Вы избрали вступить в брак, потому что любите друг друга. Теперь же вы должны любить друг друга, поскольку избрали вступить в брак. Именно любовь привлекла вас к решению создать семью. Именно любовь побудила вас сделать этот выбор. В неравные времена любовь избирает терпение. В тяжкие времена любовь избирает доброту. Во времена удач и успеха любовь избирает скромность. Во времена раздоров любовь избирает сдержанность. Во времена неудач любовь не гневается. Когда царит зло, любовь не радуется. Когда царствует добро, любовь ликует. Любовь защищает в опасности. Во времена сомнения любовь избирает доверие. Во времена разочарования любовь избирает надежду. Во времена отчаяния любовь избирает терпение. Любовь победоносна, потому что она всегда обращена к благополучию и счастью любого человека. Именно поэтому Павел назвал любовь превосходнейшим путем. Сегодня нужда именно в такой зрелой и всеобъемлющей любви, как никогда, остра, особенно в браке, семье и церкви. Как испытать такую совершенную любовь? В чем ее источник? Бог есть единственный источник совершенной любви. Любовь от Бога, потому что Бог есть любовь. Путь к такой любви мы обретаем от Бога. Любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам, Римлянам 5:5. Когда приходит понимание тех условий, которые препятствуют истинной любви, и осознание нашего призвания к ответственной свободе, наступает время выбора. Если мы желаем испытать ответственную свободу, необходимо предпринять определенные шаги. Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». Какая картина предстает перед нами, когда мы размышляем над этими словами? «Я вижу прежде всего развилку дорог. Если я пойду широким путем, который избирает большинство, то в конечном счете он приведет меня к погибели. Вторая же тропа узкая и неудобная. Тесны врата, ведущие к ней. Но каждый, кто желает войти и следовать этим путем, может сделать это. В этих воротах перед вами предстает крест. Человек должен признать, что Иисус Христос умер ради того, чтобы мы обрели освобождение от греха. Затем следует в молитве воззвать к Нему и просить Христа войти в вашу жизнь Спасителем и Господом. Это решение веры. «Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем» – Колоссянам 2:6. Когда вы идете узкой тропой, вся ваша жизнь на виду для идущих широкой дорогой. Вы видите нуждающихся и бедствующих. Вы помогаете им, и свет ваш сияет во славу Божью. Опасно, если вас привлекают ложные радости, идущих широким путем. Это синдром прихоти египетских. Числа 11 глава с 4 по 5 стихи. Многие из народа Божьего время от времени страдают этой болезнью. Хотя мы и свободны, избавлены от погибели, которая ждет идущих по широкому пути, важно ответственно относиться к тому, как мы живем на узкой тропе. Иисус иначе говорит о том же самом. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Матфея 7 глава с 24 по 27 стихи. Перед каждым из нас стоит вопрос, требующий определенного ответа. Строю ли я свой дом на камне, на прочном основании, способном противостоять жизненным бурям? Единственное истинное прочное основание есть Иисус Христос. Вы уверовали в Него? Доверяете ли вы Ему ежечасно и ежеминутно? Вам дана свобода расти и стать человеком, для которого Иисус Христос занимает подобающее место в жизни, таким человеком, каким он желает вас видеть. Размышляйте над этими истинами. Вы найдете их в Библии. Размышляйте, пока они не запечатлятся навеки в вашем разуме и сердце. И тогда ваши решения приведут к ответственной свободе, и ваша жизнь будет ее отражением. Именно к такому пути вы призваны. Пусть же Бог дарует вам необходимые для этого мужество и посвященность. Практические вопросы для вашей жизни. Первое. Способны ли вы мысленно оценить, в каких отношениях вы сейчас находитесь с Иисусом Христом? Запишите свою оценку двумя-тремя предложениями. Второе. Соответствуют ли эти отношения тому, как вы хотели бы себя видеть по отношению к Богу? Если нет, кратко запишите, какими бы вы видели эти отношения. Третье. Какие вам нужно принять решения, чтобы изменить свои отношения с Богом? Перечислите необходимые шаги, а затем расположите их по степени важности. И четвертое. Когда вы намерены предпринять эти шаги? Будьте конкретны.
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра, в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Слушайте BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только под тщательным изучением Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

что в наших правилах вы можете услышать хорошие, традиционные христианские песни, которые напитают вашу душу небесной пищей. Поэтому оставайтесь вместе с нами, слушайте обличение или наставление из Священного Писания и слушайте песни, в которых присутствует мудрость Божья.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Если в первой главе первого послания Фессалоникийцам описана идеальная церковь, то во второй главе изображен образцовый служитель Божий. И вот с этим Божьим служителем мы и желаем сегодня познакомиться. Но, наверное, некоторые из вас скажут: «А я не проповедник, я не евангелист и не являюсь каким-нибудь церковным служителем, поэтому меня это не будет интересовать». Такому, который так думает, позвольте мне напомнить, что если вы чадо Божие, то знайте, что Христос сделал нас царями и священниками Богу нашему. Мы священство святое, люди, взятые в удел, говорит Слово Божие, дабы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. «Вы будете мне свидетелями», было сказано Спасителем всей церкви, не делай никакого исключения. Поэтому каждого возрожденного чада Божьего должно интересовать, что значит быть угодным служителем Божьим и как можно стать таковым. Сегодня я хочу ограничиться только одним и, следует сказать, основным условием, необходимым для плодовитого и благословенного служения Господу. Прочтем первый стих второй главы первого послания Фессалоникийцам. «Вы сами знаете, братья, — пишет Павел, — о нашем входе к вам, что он был не бездейственным». Слово «бездейственный» в греческом подлиннике в других местах переведено словом «тщетный». Иными словами, Павел говорит, что их вход в Фессалонику был не тщетен, то есть не бесплодным, не напрасным. Почему? Ведь есть служение, которое не приносит никакого плода. Можно сказать, что они бесполезны, они тщетны. Но Павел мог сказать, что его вход к фессалоникийцам не был безрезультатным, но наоборот, он принес обильный плод. И это, возлюбленные, приводит нас к вопросу, что необходимо, что главное, чтобы наше служение не оказалось тщетным, но принесло плод для Царствия Божия. Дорогие мои, вне всякого сомнения, самое главное – это божественное водительство, познание воли Божьей в нашей жизни. Это должно быть у нас на первом месте. Когда Савел Тарсянин, фанатик, фарисей, был на пути в Дамаск, дыша угрозами и убийством на христиан, он был вдруг задержан воскресшим Господом Иисусом. Ослепительный блеск света поверг его на землю, и он услышал голос, говорящий ему: «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» В трепете и ужасе он восклицает: «Кто ты, Господи? И, Господи, что повелишь мне делать?» Это самые важные вопросы, которые человек может задать, ибо никакие другие вопросы не могут определить судьбу человека так, как эти два вопроса. Заметьте, что первый из этих вопросов связан с личностью. «Кто ты, Господи?» Без этого вопроса спасение невозможно, ибо спасение зависит не от познания религии, а личности Иисуса Христа. Притом недостаточно только знать о Христе, но Его следует знать лично. И коль скоро мы так Его познали, то точно как день следует ночи, так должен последовать второй вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» Как скоро Савел, ставший теперь Павлом, пришел к душеспасательному познанию истинного Бога, осталось одно только, с чем он теперь считался, а именно: «Господи, что повелишь мне делать?» Иначе говоря, для него с этого момента первостепенной важностью стала воля воскресшего Господа. И так, возлюбленные, должно быть в жизни и служении каждого вновь родившегося чада Божия. Возлюбленные, первое и главное, что мы должны себе усвоить, это то, что единственное угодное служение Богу возможно только будучи в центре воли Божьей. Можно быть занятым многими религиозными деятельностями, Но если эта деятельность не в сфере воли Божьей, то она тщетна. Есть так называемая христианская активность, но вне воли Божьей. Это отнюдь не служение. Может быть, даже хорошее и правильное проповедование, организаторство, церковная работа, евангелизационные проекты. Но если они не совершаются согласно воле Божьей, то это вовсе не духовное служение, угодное Богу. Все, что управляется человеческой инициативой и не входит под водительство Божие, не может называться действительным служением Богу. Дорогие мои, если мы желаем полноту благословений в нашем служении Господу, то первое, что необходимо, это быть на месте совершенной воли Божией. Только когда мы вошли в орбиту Его воли, отдав себя безоговорочно Господу, мы можем сказать вместе с апостолом Павлом: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был нечетен, не бесплодным, не бездейственным». Нам известно, что прибытие апостола Павла в Фессалонику произошло по воле Божьей. Фессалоника, как вам известно, находится на европейском континенте. Апостолу и на ум не приходило евангелизировать Европу. У него были совсем иные планы. Он намеревался проповедовать слово в Асии, но Дух Святой запрещает слуге своему возвещать там благую весть. Планы и намерения Павла меняются, и вторично запретом Духа Святого он попадает в Троаду. Казалось, что в Троаде они дошли до конца дороги, и действительно, дальше они не могли идти. Море преградило им путь. Тут Павел принужден был остановиться и ожидать. Да, ожидать дальнейшего указания от того, которому он поручил себя там на дороге в Дамаск. И тут в Троаде на вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» Господь ему отвечает: «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: „Приди в Македонию и помоги нам“». И дальше сказано в 16 главе Деяний апостолов: «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию». И дальше что? «Заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Они думали провести евангелизацию в Асии и в Эфине, а Дух Святой сказал: «Нет, в Македонии». Итак, по ясному и определенному указанию воли Божией они прибыли в страну Македонию, в которой находился портовой город Фессалоника. Вот почему, возлюбленный, вход его в Фессалонику оказался не тщетным, но весьма действенным и плодовитым. Он прибыл к ним по воле Божией. Тут образовалась одна из примернейших общин апостольского времени. Но, возлюбленные друзья, братья и сестры, недостаточно один раз, отдав себя Богу, просить: «Господи, что повелишь мне делать?» Эта просьба должна быть нашей постоянной молитвой, точно так же, как и первый вопль: «Господи, кто ты?» Молитва эта непрестанно была на устах апостола Павла. Слушайте, что он говорит: «Да, и все почитай тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Разве он его не знал? Конечно, знал. Но он так любил своего Господа, что его поглощающим желанием и страстью было еще больше и глубже познать его. И, возлюбленные, чем лучше мы его знаем, тем усерднее последует вторая молитва: «Господи, что повелишь мне делать?» Видите, дорогие друзья, эти два вопроса неразрывно связаны один с другим. О верующих в Колоссах Павел молит, чтобы они исполнились познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Так что познание Бога и Его воли тесно связаны одно с другим. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеку. Такое служение и только такое угодно Богу. Но спрашивается, как же нам познать волю Божию? Можем ли мы ее вообще знать? Безусловно. В своем послании римлянам Павел открывает нам секрет, как мы можем всегда знать волю Божию. Слушайте, что сказано в 12 главе этого послания. «И так умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это первое условие. Полная, безоговорочная отдача себя Господу. Дальше он говорит, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Итак, второе, что Павел учит о воле Божьей, это то, что после этой полной отдачи Господу начнется процесс, рост познания воли Божьей. Христианская жизнь, дорогие мои, это школа. И с каким терпением Господь занимается с нами, чтобы мы научились и познавали более и более, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Господь желает, чтобы мы так вошли в сферу Его воли, чтобы мы всегда имели полноту Его благословения как в нашей жизни, так и в нашем служении Ему. «Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он будет охранять выхождение и вхождение твое ныне и вовек». Один из самых трудных уроков в этой школе Христовой – это терпеливое ожидание Божьего времени. О, как трудно ожидать! Мы видим, как Господь постоянно должен был преподать этот урок своему ревностному служителю Павлу. С каким усердием, с какой жаждой он желал возвещать благую весть грешникам в каком-нибудь новом, неевангелизированном месте, или преподать одну или другую истину верующим, которых он еще не видал. А Господь говорит, подожди, еще не время. Возьмите в пример, когда Павел страстно желал видеться с верующими в Риме. Он с ними еще никогда не встречался. И в своем послании им он говорит о том, как он особенно просит Господа, чтобы по воле Божией ему, наконец, представилась возможность приехать к ним. «Хочу, чтобы вы знали, дорогие братья», — пишет он им, «что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне». Кто, думаете, ставил ему эти препятствия? Бог? Он ложил Павлу преграды. Почему? Конечно, все причины знает только один Бог. Но некоторые из них известны нам. Например, сам Павел говорит, встречал препятствия, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Эти плоды, которые он у них искал, очевидно, еще не созрели, что и являлось причиной его задержки. Но я вижу здесь еще другая причина, почему Дух Святой заграждал Павлу дорогу в Рим. И мне кажется, что она является самой главной, если можно делать такие различия. В конце этого послания к римлянам он дает понять, что должно что-то в его самом созреть перед тем, как Бог может открыть ему дорогу к ним. Слушайте, что он говорит в 15 главе. «Я уверен, что когда приду к вам, то есть по воле Божьей, то приду с полным благословением благовествования Христова. О, какая милость Божья, что Он нам закрывает дорогу в места, которые нам, хотя и кажутся такими желательными и обещающими, но в которых мы еще не готовы служить с полным благословением Божьим. В свое время Господь откроет, но теперь мы не готовы». Павел 4 года после того, как Дух Святой ему закрыл двери в Азию, вошел туда и имел самое плодовитое и благословенное служение своего апостольства. О, как важно, братья и сестры, всегда быть в центре воли Божьей, и чтобы наше служение не было бы тщетным, будем непрестанно взывать «Господи, что повелишь мне делать?» И благодарение Ему Он нам укажет свою волю. А ты, мой дорогой друг, который еще не задал первого вопроса, «Господи, кто ты?» Почему не сделать это сейчас? Ведь это и есть Божья воля для тебя, чтобы ты покаялся и веровал в Евангелие. Он не желает твоей гибели, но чтобы ты познанием Его обрел жизнь вечную. Пусть Господь тебе поможет сейчас принять Его, Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. О, Господь, дай, чтобы сегодня многие познали Тебя. Я прошу ради Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Если мы жалеем о каком-то своем поступке, в этом нет ничего необычного. Но если мы просто сожалеем о последствиях, но не раскаиваемся по-настоящему и не принимаем Божьего прощения, это ничем не отличается от печали мирской, о которой говорится во втором послании Коринфянам, в 7 главе. Давайте будем искренно раскаиваться в том, что мы сделали пред Господом. Он есть наш ходатай, который прощает нам наши грехи.

эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В темные дни страдания и печали очень легко человеку стать унылым, подавленным и иногда почти полностью потерять мужество. Но для дитя Божие, понимающего пути Божии, всегда имеется этот луч света и надежды. Это потому, что христианин может и должен постоянно смотреть в будущее и на небеса, зная, что Бог делает все хорошо, и что Он знает, какой путь мы избираем. Он также знает конец от начала. Будущее для христианина светлое. Апостол Павел выражается победоносными словами: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». 2 Коринфянам 4 глава 17 стих. Бедствия могут показаться великими, чтобы сокрушить нас, но по сравнению с вечной славой они считаются легкими. Хорошо было сказано: «Жгучие слезы могут катиться по щекам вашим, но немногие интересуются ими». Они все имеют свои собственные печали и проблемы. Но в такие времена как освежительно знать, что Он заботится о нас, когда вы возлагаете на Него ваши бремена и проблемы у престола благодати. Иезекииль, пророк, чью книгу мы теперь изучаем, наверное, часто чувствовал внезапную острую боль, когда провозглашал весть от живого Бога обоих к людям своего собственного народа и к языческим народам, окружающих Израиля. Он не имел сомнений относительно действительности вести, но тем не менее он чувствовал жало этой вести. Верный пастырь не может проповедовать о суде нечестивых без ощущения ужаса этого божеского суда. Верный пастырь не может проповедовать против греха в жизни детей Божиих без чувства в своем собственном сердце бремени божественной вести. Когда пришло Иезекиилю слово от Господа: «Сын человеческий, оплачь народ египетский и низрынь его, его и дочерей знаменитых народов в преисподнюю и отходящих в могилу». Иезекииля, 32 глава, 18 стих. Оно, вероятно, принесло рыдание его устам. Такие сильные слова, вероятно, произвели сильное впечатление на ум и сердце самого пророка. Весть относилась не только к Египту, но также к другим народам, как мы видим это из контекста. Другие народы объединяются с народом Египта в преисподней по божественному приговору. Христианин смотрит на великие и могущественные народы в мире сегодня, и он сознает, что нечестивые в этих народах также попадут под окончательный суд Божий. Их уста будут молчать в присутствии всемогущего Бога, которого они игнорировали и пренебрегали. Но те на высоте, которые благоговейно признали Иисуса Христа как Искупителя, Спасителя, Господа, они будут непрестанно благодарить Его. Их влияние ради Царства Божия может быть громадной ценностью, как было верно относительно благочестивых царей Иуды, жизнь которых была передана нам в Ветхом Завете. С окончанием своих пророческих изречений относительно языческих народов, главы 25 по 32, мы замечаем, что начиная с 33 главы, пророк сосредотачивается на божественной вести к Иуде. Божьему заветному народу. 7 глав посвящены этой особенной пророческой декларации. В этих 7 главах мы имеем 5 специальных сообщений относительно Божьего избранного народа. Обратим на них внимание. 1. Глава 33. Пророк в образе стража. 2. Глава 34. Пастырь и пастыри истинные и ложные. 3. Главы 35 и 36. Обвинение горы Сиера и учреждение народа Израилева в новом порядке. 4. Глава 37. Поле сухих костей и дарованная новая жизнь. 5. Главы 38 по 39. Последняя великая битва, оканчивающаяся победой и благословением для Израиля. Обратим внимание на 33 главу. Пророк в образе стража. Иезекииль определенно занимает это положение. Ответственностью стража было предупредить о приближающем враге. Какое разорение и смерть могли последовать ради упущения стража предупредить город о приближающемся враге? В духовном смысле это также верно. Упустить предупредить грешника или грешников о грядущем божественном суде произойдет обвинение, пренебрежение обязанности против слуги Божия. Это выразительно иллюстрировано выражением. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предупрежден, то когда придет меч и отнимет у них жизнь их, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. 33 глава 6 стих. Это страшные слова. Быть Богом избранным его слугой и глашатаем для людей, погибающих во грехах, является прекрасной привилегией и страшной ответственностью. Пренебрежение обязанностью является серьезным обвинением, поставленным против солдата, ибо последствия пренебрежения могут быть великими. Однако, насколько большее обвинение может быть поставлено против служителя Божия, который знал весть Божию, но все же не передал весть погибающей и умирающей душе? Какой ответ мы дадим Господу, когда это обвинение будет поставлено против нас в тот день, когда мы предстанем пред Ним? Поэтому эта весть относительно ответственности стража имеет применение для служителя Божия сегодня, несмотря на то, что в то время она была направлена к пророку или пророкам иудеи. 2. Мы замечаем, что глава 34 относится к ложным пастырям Израиля и к истинному пастырю. Ложными пастырями были пророки и священники, которые должны были вести народ вперед в духовных вопросах. Однако они не исполнили свои обязанности, потому что они сами не были правы пред Господом и не исполняли Его повеления. Поэтому они были виновны, ведя народ в заблуждение. Затем обратите внимание на контраст между ложными пастырями и истинным пастырем, ибо Израиль представлен здесь как истинный пастырь. После, когда Христос был на земле, Он принял на Себя титул «Добрый пастырь». Позже, в 34 главе, вы замечаете, что Бог назначит Давида вести их. Обратите внимание на слова: «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Иезекииля, 34 глава, с 23 по 24 стих. Это пророческое изречение поэтому приводит нас к определенному времени, к тому периоду, когда Христос будет царствовать праведно над Своим народом Израилем, поставив Свой престол в Иерусалиме. Когда придет это славное время, заветный народ будет жить в безопасности в стране, они будут почитать и служить Господу Иисусу Христу, они познают даже материальные благословения Господни. Какая противоположность современному состоянию! Как волнует и вдохновляет эти слова, и какое утешение они несут тем, кто чувствует неуверенность сегодня! Мы можем подняться и воскликнуть: «Восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Мы должны, конечно, помнить, что перед тем, как Господь придет и примет свое особенное служение израильскому народу, церковь, членами которой являетесь вы и я, будет окончена и восхищена при звуке трубы, чтобы быть вовеки с Господом. Восхищение церкви предшествует тому, о чем мы рассуждали в книге Иезекииля, 34 главе. Для нас приходит слово: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Титу 2 глава с 13 по 14 стих. 3. Главы 35 и 36 имеют дело с обвинением горы Сиер и учреждением народа израильского по новому строю. Обратите внимание на язык Иезекииля, 35 главы 3 стиха. «Вот я на тебя, гора Сиир, и простру на тебя руку мою, так как ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели». Нужно внимательно обратить внимание на важность этого пророческого изречения. В книге Второзакония мы читаем: «Остерегайтесь начинать с ними войну, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву». 2 глава 4 по 5 стих. Исав, вы помните, был братом Иакова. Исав продал свое первородство Иакову и тогда постоянно обвинял его. Потомки Исава стали врагами израильтян. Итак, мы читаем в Иезекииле 35 главе 15 стихе: «Как ты радовалась тому, что удел дома Иаковлева опустел, так сделаю и я с тобою, опустошена будешь гора Сеир, и для Идумея вместе узнает, что я Господь». Горы Израиля должны были быть освобожденными от их врагов, тогда они станут очень плодоносными. Грех Израиля причинил много страдания и суда, но Бог готов восстановить их и обильно благословить их. Пусть будет благословен Господь, ибо Его благодать открывается разными путями. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Укрепляемый Богом», каковым он и был в принесении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Иова, глава 22. «И отвечал Елифаз Фимонитянин и сказал: разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобой? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что и с полуногих снимал одежду. Утомленному жаждой не подавал воды напиться и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и разит тебя неожиданный ужас или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко. И ты говоришь, что знает Бог? Может ли он судить сквозь мрак? Облака завеса его, так что он не видит, а ходит только по небесному кругу. Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу: «Отойди от нас!» И что сделает им Вседержитель? А он наполнял дома их добром, но совет нечестивых: «Будь далек от меня!» Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся над ними: враг наш истреблен, а оставшиеся после них пожрал огонь. Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь вменять в прах блестящий металл и в камни потоков золото офирское. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое, помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь: возвышение, и он спасет поникшего лицом, избавит и не безвинного, и он спасется чистотой рук твоих». Глава 23. И отвечал Иов и сказал: «Еще и ныне горька речь моя. Страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его! Я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной? О нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня. Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот я иду вперед, и нет его. Назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду, как золото. Нога моя твердо держится стези его. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал. Слова уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него. Поэтому я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня, ибо я не уничтожен прежде этой тьмы, и он не сокрыл мрака от лица моего. Глава 24. Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя, у сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их. Жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже. Мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. Отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог. Заставляют ходить нагими, без одеяния, и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря: «Ничей глаз не увидит меня», и закрывает лицо. В темноте подкапываются под дома, которые днем они заметили для себя. Не знают света, ибо для них утро смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Как засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память, как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную, нерождавшую, и вдове не делает добра. Он и сильных увлекает своей силой, он встает, и никто не уверен за жизнь свою. А он дает ему все для безопасности, и он на то опирается, и очи его видят пути их. Поднялись высоко, и вот нет их. Падают и умирают, как и все, и как верхушки колосьев срезываются. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою? Глава 25. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Держава и страх у него. Он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его? И над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиной? Вот даже луна, и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Глава 26. И отвечал Иов и сказал: «Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело? Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил из тебя? Рефаимы трепещут под водами и живущие в них. Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Аввадону. Он распростер север над пустотой, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмой. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба. Рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его. И как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может уразуметь?»
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, 24-часовую трансляцию на интернете на русском языке. Если у вас возникают вопросы на различные библейские темы, вы можете направлять их нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Мы рады будем получить от вас письмо и ответить на интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею в 3 главе в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. В настоящее время он служит Господу в Испании, готовя радиопередачи совместно с миссией «Каденс». Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Уважаемые слушатели, мы сегодня продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. И открыты на 25 главе книги Левит. Здесь мы видим законы относительно земли обетованной, установление субботнего и юбилейного годов, а также освобождение от рабства. Эта глава интересна во многих отношениях, дорогие слушатели. Закон Моисея касался не только народа израильского, но и земли, и особенно земли палестинской. Закон, данный в этой главе, не мог быть проведен в жизнь до времени поселения израильтян в земле ханаанской. Его нельзя было, конечно, применить в жизни народа в пустыне, но эти законы уже были даны им. Здесь имеется беспрерывное повторение слова «земля». «Когда вы придете в землю, объявите свободу на земле всем жителям ее» и так далее. Эта последняя фраза, друзья, повторяется 10 раз. Все в этой главе связано с землей, которую Господь Бог дал Израилю. Имеются люди, которые стараются сделать ветхозаветные законы правилом жизни для церкви. Нам нужно помнить, что эти законы были даны только израильскому народу и были связаны с их жизнью в земле обетованной. Читая книгу Левит, вы замечаете повторение числа 7. Этим числом Господь Бог хочет выразить полноту, законченность. Существует определенная связь книги Левит с книгой Откровения. В обеих этих книгах употребляется число 7 в структурном смысле. Время было разделено по седьминам, как в цивильном, так и в церемониальном календаре. Там имеются 7 день, 7-я неделя, 7-й месяц, 7-й год. Бог почил в 7-й день. Суббота была дана как основная единица измерения времени. Мы прочтем первых 2 стиха 25 главы книги Левит, где написано: «И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря: „Объяви сынам Израилем и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню“». Это поразительно, друзья. Здесь повеление о субботе распространяется и на землю. Человеку повелено отдыхать в 7-й день, а земле в 7-й год. Суббота означает покой, а в духовном значении ее можно применить как покой избавления. В послании к евреям в 4 главе, 9 и 10 стихи мы читаем: «Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой Божий, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Так читаем в послании к евреям, дорогие слушатели, в 4 главе. Друзья, Бог призывает всех верующих войти в Его покой. Субботний год, год покоя для земли, был очень полезным. В этот год земля отдыхала и восстанавливала, так сказать, свои потерянные за 6 лет силы. Субботний год, слушатели дорогие, был полезным также и для народа. Он сдерживал алчность израильтян. Впоследствии за несоблюдение субботних лет народом Бог отдал народ израильский на 70 лет в вавилонский плен, чтобы земля могла за это время отдохнуть. В стихах от 3 до 7 Господь говорит: «Шесть лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли». И будет это в продолжении субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. Здесь, друзья, как вы видите, показано, как материальные нужды людей будут восполняться во время субботнего года. В те дни земля была настолько плодородной, что временами от однолетнего урожая хватало на 2-3 года. Суббота – это покой. Верующие обретают покой в Иисусе Христе. В нем они имеют подлинную субботу. Это покой искупления, мир Божий, пребывающий в сердцах спасенных людей. Давая субботний год, Бог дал израильтянам несколько уроков. Он не разрешал никому из них монополизировать землю, оставляя бедных людей без средств к существованию. Он также учил их, что земля была проклята, но что придет время, когда она начнет родить свои произведения в изобилии. Мы прочитаем стихи от 8 до 9, этой 25 главы книги Левита, где говорится: «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей. И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Вот так был установлен юбилейный год, год восстановления каждого израильтянина в его прежних правах. Это был радостный год для тех, которые потеряли все и даже свою свободу. Они в этот год получали свободу и свои уделы. Бог повелел: «И объявите субботу на земле всем жителям ее». Слушатели, этот манифест похож на проповедь Евангелия, возвещаемого во время благодати всем рабам греха и пленникам сатаны об их спасении. Апостол Павел, обращаясь к верующим, говорит: «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Читаем в послании к римлянам в 6 главе 17 и 18 стихи. А Господь Иисус Христос сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие Иоанна, 8 глава, 32 и 36 стихи. А в послании к Галатам тот же апостол Павел пишет: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Друзья, Иисус Христос говорил о Себе: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать юбилейный год Господень благоприятный». Так читаем в Евангелии Луки в 4 главе 18 и 19 стихи. Друзья, в стихах от 11 по 24 этой 25 главы книги Левит говорится: «Пятидесятый год, да будет у вас юбилей, не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей, священный да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее, то есть земли. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число жатв он продает тебе. Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь, Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в седьмой год, и он принесет произведений на 3 года. И будете есть в седьмой год, но есть будете произведения старые до 9-го года, доколе не поспеют произведения его, будете есть старые. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. В этой части Господь Бог, как вы видите, друзья, повелевает всю собственность и наделы земли возвратить в юбилейный год их владельцам. Бог ясно говорит: землю не должно продавать навсегда. В стихах от 25 по 31 объясняется, каким образом можно выкупить землю в промежутке между юбилейными годами. Дома же в городах можно выкупать только на протяжении года со времени его продажи. А после он переходит в вечную собственность того, кто купил его. В дальнейших стихах от 32 по 34 говорится о правах левитов. Потом идет запрещение Бога израильтянам давать своим обедневшим братьям серебро под проценты и помогать им хлебом для своей прибыли. Израильтянин не должен держать другого израильтянина, которого купил, в полном рабстве, но должен обращаться с ним как с наемником. Бог также вменяет в обязанность израильтянам выкупать своих попавших в рабство родных от иноплеменников, которым те были проданы, чтобы ни один еврей не оставался в рабстве у чужого народа. Бог не хочет, чтобы практиковалось рабство, дорогие слушатели, особенно среди израильтян. Он говорит в 55 стихе: «Потому что сыны Израилевы – мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, я Господь, Бог ваш». Друзья, в мире существует 2 вида рабов. Одни – рабы греха и сатаны, а другие – выкупленные драгоценной кровью Христа из греховного рабства, стали добровольными рабами их Господа и Спасителя. Нет третьего промежуточного какого-то класса людей. Многие говорят, что они свободны, но в действительности они рабы греха и тления. Они свободны грешить и делать всякую нечистоту. Те же, которые стали рабами Христовыми, получили полную свободу жить святой, благочестивой жизнью, свободу быть детьми Божьими. Да, наш Господь, дорогие слушатели, великий и чудный в своих делах. Пусть же несется слава Ему из наших уст и сердец, и да прославляют Его все сыны человеческие, дорогие слушатели. Мы сегодня приходим к концу нашей радиопрограммы, но эти программы вы можете услышать ежедневно на этой же волне в это же время. Вы, слушатели, также можете написать нам, если решите нам писать, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья дорогие, всего вам прекрасного, до свидания.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами вы можете обращаться к нему, посетив его сайт по адресу www.mirotvorets.org или написав нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» выйдет в эфир в следующий раз. Оставайтесь с Богом!

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

тебя искупил он от смерти и спас. И был ли еще ты так близок к нему, как близок теперь, в этом месте, сейчас?

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В 400 километрах к северу от Персидского залива, среди развалин, лежащих на открытой местности на протяжении 10-15 километров, расположен арабский город Гила. Это место, где более 4000 лет назад процветало древнее Вавилонское царство. Столица его, город Вавилон, привлекал внимание всего мира. Во времена Навуходоносора в нем насчитывались миллионы жителей. Стены Вавилона имели около 100 метров в вышину и около 25 метров в ширину. По ним свободно могли ехать в ряд 6 колесниц. Город славился висячими садами, террасами, построенными над водами Евфрата на высоких арках. Расположившаяся по обеим сторонам реки столица, образующая четырехугольник со сторонами более 30,5 километров, была окружена глубокими рвами, наполненными водой. В начале первого столетия нашей эры от этой знаменитой столицы остались одни развалины. Что же произошло с некогда могущественным государством? Почему пала древняя столица, Вавилон? Давайте сегодня вместе с доктором МакГи поговорим об этом.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о Вавилонской башне, которую люди построили из собственных корыстных побуждений, из желания поклоняться ложным богам, а не ради того, чтобы прославлять единого и всемогущего Бога. Об этом написано в 11 главе книги Бытие, первой книги Библии. Вавилонская башня, зиккурат, или башня для поклонения языческим богам. В долине между Тигром и Евфратом много развалин зиккуратов. У меня есть фотография развалин одного из них в Уре Халдейском, где жил Авраам. Он был построен из кирпича, построен основательно, а вокруг него велась дорожка на самую вершину. Очевидно, там находился жертвенник, на котором при определенных обстоятельствах приносились человеческие жертвы. Позже в жертву стали приносить детей, которых клали внутрь накаленного до красна идола. Все это было связано с зиккуратами в более поздние времена. Уже во время строительства Вавилонская башня олицетворяла собой бунт человека против всемогущего Бога. Очевидно, что это бунтарское движение возглавлял Немрод. Он построил город Вавилон и, вероятно, Вавилонскую башню тоже. Она должна была стать местом, где Немрод намеревался устроить центр всемирной империи, противостоящей Богу. Чтобы утолить свои амбиции и осуществить мечту, необходимы были две вещи. Во-первых, Немроду нужен был центр для объединения, что-то вроде штаба. Ему нужна была столица, место для собрания, куда люди устремляли бы свои взоры. Вот почему он и построил Вавилон. Во-вторых, ему нужно было место для сбора не только географическое, но и психологическое, некий побудительный мотив, искра, вдохновляющая идея, песня, боевой клич, нечто вроде призыва «Все под мое знамя», стимул, который бы побуждал и подчинял. Башня эта обнаруживала надменное, вызывающее, мятежное настроение человека против Бога. Бог сказал человеку, чтобы он распространялся и наполнял землю. Но человек, по сути, ответил «Не пойдет». И не подумаем распространяться, будем держаться вместе, а с тобой покончено. Вавилонская башня была обращена против Бога. Вавилонская башня была, кроме того, и религиозным символом. Она была башней для поклонения богам, так называемым зиккуратам. Вся долина, как я уже говорил, усеяна развалинами таких зиккуратов. На них люди поклонялись творению, а не Творцу. Некоторые зиккураты были круглыми, некоторые квадратными, но у всех были дорожки, ведущие на вершину, где люди поклонялись Солнцу, Луне и звездам. В конце концов, видя Солнце, Луну и звезды, они знали, что наводнение не предвидится. И им казалось, что Бог поступил несправедливо, послав потоп. И вот реакция Бога на Вавилонскую башню. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Какое замечательное заявление! Поскольку все люди говорили на одном языке, у них не было нашего непреодолимого языкового барьера. Они могли собраться и объединить свои знания и ресурсы. И не отстанут они от того, что задумали делать. Здесь мы видим, что у человека падшая природа, несмотря на потоп, и что он полностью испорчен. Бог не может пройти мимо этого бунта, ибо это бунт против него. Бог хочет поставить преграду, установить барьер. Это необходимо, потому что человек очень способное существо. Он может полететь на Луну, он может управлять реактивным самолетом. Меня до сих пор поражает тот факт, что в реактивном лайнере на высоте 8 километров мне могут подать вкусный обед. Сказать по правде, я к этому привыкнуть не могу. Это невероятно. И это сделал человек, друзья мои. Человек – очень умелое существо. Можно представить, что человечество могло бы сделать, говоря на одном языке, если в свое время они вместе восстали против Бога. А теперь посмотрим, что сделал Бог. «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле». И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Итак, теперь человек рассеян по всей земле. В своем бунте люди были вместе, а теперь они не понимают друг друга. Знаете, языковой барьер – это стена повыше китайской. Она выше бывшей берлинской стены и эффективнее ее. Именно эта стена разделяет людей, и ее труднее преодолеть, чем перейти любую государственную границу или переплыть любой океан. Очень многие считают, что языки развивались постепенно, но Бог смешал язык их. И тут же, прямо во время строительства, они вдруг перестали понимать друг друга. Строительство внезапно остановилось, и люди пошли из Вавилона кто куда. Произошло событие громадной важности. Люди заговорили на разных языках. Они уже не понимали друг друга. Это чудо, чудоговорение и чудослышание. Они говорили на разных языках, и те, кто их слышал, не могли их понять. Позвольте задать вам вопрос, что это, скрытое благо или же проклятие роду человеческому? Для цели Бога это благо. Для развития человека без Бога, конечно же, наказание. В течение многих веков человечество было разделено, и это ему очень мешает. А сегодня, благодаря радио, телевидению, реактивным лайнерам, все эти стены падают, как стены иерихонские. Это, мне кажется, одна из причин, почему Бог снова придет вершить суд. Теперь давайте сравним это движение языков с событиями дня Пятидесятницы. Пятидесятница представляла собой еще одно великое изменение в языке. На этот раз, как мы знаем, Евангелие проповедовали на всех языках, которые понимали люди. Никто не говорил на иных языках. Такого никогда не происходило во время рассеяния людей. В день Пятидесятницы Бог сделал противоположное тому, что произошло при строительстве Вавилонской башни. Каждый слышал свое наречие. Бог говорит человеку: «У меня есть для вас Евангелие, добрая весть, и я иду к вам с Евангелием на вашем родном языке». Вот что сделал Бог. И Библия сегодня публикуется на большем количестве языков, чем какая-либо иная книга. И она по-прежнему переводится на языки и диалекты и приходит буквально к сотням племен по всему миру. Евангелие предназначено для всего человечества, а смысл и назначение говорения на разных языках заключались в том, чтобы показать роду человеческому, как Бог ответил на строительство Вавилонской башни. Бог послал человеку искупление грехов. Человеку теперь не нужно добиваться спасения. Он может слушать весть Бога и обращаться к Нему. Евангелие предназначено для вас, кто бы вы ни были и на каком бы языке ни говорили. Оно для вас, оно для всех народов земли. В заключительной книге Библии, в Откровении, глава 7, стих 9, нам говорится, что перед Ним соберется великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков. Теперь мы обратимся к роду Сима, так как история именно этого рода прослеживается во всем Ветхом Завете. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. Книга Бытие, глава 11, стих 10. Родословная Сима приведена в последующих стихах. Нахор был 29 лет и родил Фарру. По рождении Фарры Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Как видите, теперь мы перешли к роду Фарры. Почему Фарра? Послушайте следующий стих. «Фарра жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана». И вот теперь мы будем рассматривать род Авраама. Все это генеалогическая ветвь Сима, и мы будем следить за этой ветвью на протяжении всей Библии. Слово Божие будет следить за этой ветвью до самого момента пришествия Христа. Бог показывает человеку, что человек во грехе. В споре между Каином и Авелем мы видим, что Каин не пожелал признать себя грешником. В нем воплотилась вся гордость человеческой жизни. Перед потопом мы видим, как люди предавались грехам плоти. Они погрязли в насилии, и все их помышления и намерения были злом. Они не видели того, что им нужен Бог. Они не слышали Его призыва. Они умерли для Бога, умерли в своих преступлениях и грехах. Через Ноя Бог прислал им приглашение, призыв вернуться к Нему. Они отвергли это приглашение и остались в грехах плоти. И вот теперь, на примере строительства Вавилонской башни, мы видим проявление порочности воли, бунт против Бога. Вот что такое Вавилонская башня. А не выстроили ли и вы свою маленькую Вавилонскую башню? Не бунтуете ли и вы против Бога? Бунтовать против Бога вполне естественно для падшей человеческой природы. Как-то вечером маленький Вилли очень капризничал. Он всем грубил, и его мать с ним никак не могла справиться. Наконец она не выдержала и поставила его в угол, вернее, посадила в углу на стул лицом к стене и запретила вставать. После чего она ушла в гостиную, где была вся семья. Через некоторое время она услышала какой-то шум в комнате, где сидел Вилли, и крикнула ему: «Вилли, ты что, встал?» Он же ответил: «Нет, мама, я сижу, но в мыслях я все равно стою». Поверьте мне, сегодня множество людей вот так мысленно стоят в образе своих мыслей, противостоя Богу. Все они выстроили свою маленькую Вавилонскую башню. А сейчас давайте познакомимся с родословной линией, которая в конце концов приведет нас ко Христу. Давайте посмотрим на родословную линию Фары, то есть на тех людей, которые произошли от него. Вот родословие Фары. Фара родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой – Сара, имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дошедши до Харана, они остановились там». Это стихи с 27 по 31, 11 главы книги «Бытие». Название «Харан» означает «промедление». Далее мы читаем. «И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Эти сведения обращают нас к новому герою библейского повествования, человеку по имени Авраам. И рассказ о нем начинается со следующей главы. Именно в этом месте книга «Бытие», да и вся Библия, меняет центр своего повествования. Здесь через книгу «Бытие» проходит настоящий водораздел. На одной стороне первые 11 глав, на другой – остальные 39. Первые 11 глав вмещают 2000 лет, столько же, сколько и вся оставшаяся Библия. Сравните эти 2000 лет с 350 годами, о которых говорится в главах с 12 по 50 книги «Бытие». В этих первых 11 главах мы увидели творение, падение человека, потоп и Вавилонскую башню. Именно эти четыре великих события ознаменовали такой долгий период времени. Переходим к 12 главе. Тема этой главы – призвание Авраама и его завет с Богом, а также отпадение Авраама от веры. Глава эта переносит нас на другую сторону водораздела книги «Бытие». Атмосфера здесь совсем иная. Акцент переносится с событий громадной важности на отдельные личности. Не все они были великими личностями, но все они важные личности в истории человечества. В книге «Бытие» их пока четыре, а в последующих книгах появятся и другие. В первых 11 главах мы увидели четыре великих события – творение, падение человека, потоп и Вавилонскую башню. Во всех этих событиях огромной важности Бог занимался человеческим родом в целом. Бог не являлся никому, кроме Адама и Авраама. Бог имел дело со всем человечеством. В главе 12 происходит разительная перемена. Теперь мы видим четыре личности. Бог не будет более заниматься событиями. Он будет заниматься людьми в отдельности. Из одного человека Бог произведет народ. В первой части мы увидим этого человека, Авраама. Это человек веры. О нем рассказывает книга «Бытие», главы с 12 по 23. Затем будет Исаак, его любимый сын. О нем речь пойдет с 24 по 26 главы. Далее книга «Бытие» повествует о Иакове, избранном сыне. Это с 27 по 36 главы. И, наконец, о страданиях и славе Иосифа мы узнаем с 37 по 50 главы книги «Бытие». Эти четыре патриарха очень важны для понимания Слова Божия. Мы узнаем их историю во второй части книги «Бытие». Как видите, Бог показал, что Он более не может заниматься всем родом человеческим. После падения человека мы видим страшный грех Каина. В чем же заключался этот страшный грех? Гордость. Глубоко в своем сердце Каин гордился тем даром, который он принес Богу. Когда же дар Каина был отвергнут, а дар его брата принят, Каин возненавидел брата своего. Эта ненависть заставила его совершить убийство. В основе же всего лежала гордость. Позвольте напомнить вам, что гордость была также грехом сатаны. Гордость – это грех разума. Затем, во время потопа, главным грехом стала похоть плоти. Мы видели, что дела и даже помышления человека были направлены на удовлетворение его плоти. Тогда Богу пришлось устроить потоп, чтобы наказать человека, поскольку остался только один верующий – Ной. Если бы Бог подождал, пока вырастет хотя бы еще одно поколение, он бы потерял весь род человеческий. Да, Бог был очень терпелив в своих отношениях с миром. Он ждал 969 лет в течение всей жизни Мафусала. Уверен, вы согласитесь с тем, что 969 лет – срок достаточно долгий, чтобы у человека появилась возможность изменить свое мнение. Но вместо того, чтобы обратиться к Богу, люди открыто взбунтовались, заявляя о своем противостоянии Ему. После потопа Вавилонская башня показывает, что никто не ищет Бога. После Вавилонской башни Бог поворачивается от всего рода человеческого к одной личности. От этой личности Он произведет народ, и этому народу Он дарует свое откровение, и из этого народа Он произведет людям Спасителя. Очевидно, только так Бог мог добиться этого. Или можно сказать по-другому, если и были иные пути, этот был лучшим. Можно быть уверенным, что Бог всегда выберет лучший путь. Выбрав Авраама, Бог выбрал человека веры. Авраам по любым меркам великий человек. Один из самых великих, что когда-либо жили на земле. По каким признакам мы сегодня узнаем великих людей? Что ж, прежде всего, человек должен быть известным, и, конечно же, Авраам вполне соответствует этому требованию. Он, вероятно, самый известный человек в мире. Три великих религии мира берут свое начало от Авраама – иудаизм, ислам и христианство. Буквально миллионы людей в Азии и Африке слышали об Аврааме, но они ничего не знают о тех, чьими именами пестрят заголовки наших газет. Один из признаков великого человека – известность. Да, Авраам был великим человеком. Еще один признак великого человека – он должен иметь благородный характер, быть великодушным. Можете ли вы представить человека более великодушного, чем Авраам? Сомневаюсь, что на свете есть человек, который бы сделал то, что сделал он. Когда он и его племянник Лот вернулись в землю палестинскую, Авраам сказал Лоту, чтобы тот выбрал себе землю, которую пожелает. Авраам же возьмет то, что осталось. Думаете, сегодня кто-нибудь может так поступить при заключении контракта? Сегодня так не поступают даже в церкви. Друзья мои, что уж тут говорить о прожженных воротилах бизнеса? Но Авраам был великодушным человеком. Вы обратили внимание, как великодушно он поступил с царями Содома и Гоморры? Он сказал им, что не возьмет добычи, даже нитки и ремня от обуви, потому что ему нужен только Бог. В-третьих, великий человек должен жить во время знаменательных событий. Он должен быть, как сказал Наполеон, человеком судьбы. Великий человек и великое время должны сойтись на перекрестке истории. Так и произошло с Авраамом. Мне кажется, с этими тремя условиями, которые мы высказали, согласятся многие. Люди, однако, могут не согласиться со следующим, четвертым необходимым условием. Великий человек должен быть человеком веры. Вы обратите внимание на то, что все великие люди, даже если они не были христианами, во что-то верили. Бог сказал, что Авраам был человеком веры. Самое значительное из того, что сказано в Библии об Аврааме, это то, что он поверил Богу. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Так написано в послании к римлянам, глава 4, стих 3.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Как заморозить черепаху? Черепаха расписная обитает даже в самых северных регионах Северной Америки. В первый год жизни она переносит довольно низкие температуры, до минус 10 градусов по Цельсию. В середине июня расписная черепаха начинает откладывать яйца. В каждом гнезде от 7 до 10 яиц. Некоторые самки делают два гнезда. Поглубже закопав яйца и укрыв их от глаз хищников, самка возвращается в обычную среду обитания. Малыши проклевываются через 10-11 недель и всю зиму остаются в земле, где их не найдут хищники. Проблема в том, что на глубине, где расположено гнездо, температуры очень низкие и черепахи замерзают. Обычно, когда живая клетка замерзает, образуются длинные и острые кристаллы льда, которые пронзают мембрану и убивают клетку. Однако с черепахами дело обстоит иначе. Когда черепашонок замерзает, он замерзает весь, даже сердце и мозг. Нет ни дыхания, ни сердцебиения. И только крошечные электрические разряды в замерзшем мозгу показывают, что в теле теплится жизнь. Почему же кристаллы льда не уничтожают клетку? Дело в том, что печень черепашонка вырабатывает особые белки, которые проникают в каждую клетку организма. Благодаря этим белкам кристаллы льда при замерзании получаются очень маленькими, не способными проткнуть стенки клетки. Только сам Бог мог изобрести этот уникальный метод защиты крошечных черепашек. Даже ученые, узнав о нем, пришли в изумление.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Действие Святого Духа сегодня», часть первая.
2: Сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, кем является Дух Святой. Причина, почему я решил говорить с вами именно об этом сегодня, заключается в том, что когда беседуешь с людьми, когда видишь процесс развития людей, действительно часто возникает ощущение того, что люди очень плохо знают, что такое, или кто такой Дух Святой, или что такое действие Святого Духа. Именно поэтому я заглавил сегодняшнюю нашу встречу или беседу вот таким названием «Действие Святого Духа сегодня». Дело в том, что Дух Святой – это очень важная часть нашей жизни. Более того, сказать просто «важная часть нашей жизни» – это очень мало сказать. Потому что жизнь христианина, она очень тесно переплетена со Святым Духом. У Духа Святого так много сфер действия. У него так много специальных объектов или специальных вопросов, которым он занимается в нашей жизни. Поэтому христианам просто необходимо, очень важно, необходимо обращать внимание на эти вопросы. Видеть эти сферы, понимать, каким образом Бог взаимодействует с нами через действие Духа Святого. Вы знаете, свести действие Святого Духа только к сверхъестественным дарам, это значит представить карикатурное понимание Духа Святого. Очень ущербное, очень ограниченное, очень искаженное понимание Святого Духа. Когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что в Священное Писание представляет нам объект за объектом или элемент за элементом, которое характеризует Дух Святой и Его действие сегодня. То, что мы наблюдаем среди современных пятидесятнических и харизматических церквей, примерно выглядит следующим образом. Из всего спектра того, что делает Дух Святой, выбирается маленькая часть, возносится на пьедестал, как будто только она и существует, и больше ничто не существует. И поэтому у людей представление о Святом Духе сфокусировано только вот на этих каких-то особых сверхъестественных акциях, особых сверхъестественных действиях. Мы будем говорить о них. Мы будем говорить в следующий раз, подробно разберем дары Святого Духа и как они действуют сегодня, и что действовало раньше, и что действует сегодня. Но я хотел бы, до того, как мы коснемся этого, хотел бы вместе с вами посмотреть на то, что из себя представляет сфера действия Святого Духа сегодня. Дело в том, что абсолютно каждый из нас связан с этим. Больше того, жизнь каждого христианина, она очень тесно зависит от того, что Дух Святой в нас делает. Более того, наша жизнь духовная просто невозможна без действия Святого Духа. Мы настолько много, настолько обильно наша жизнь буквально заполнена действием Святого Духа, что нам просто следует остановиться и посмотреть на это чудо, которое происходит в нашей жизни каждый день. Мы очень часто не обращаем на это внимания. Мы гонимся за каким-то эффектом. К сожалению, в последние годы, последние десятилетия, действительно, когда говорят о Духе Святом и его действии, действительно понимают что-то одно. Это когда кто-то упал, кто-то исцелился, кто-то на языках заговорил, кто-то еще каким-то особым сверхъестественным образом что-то необычное сделал. К когда люди сводят действия Святого Духа вот к этому узкому спектру, получается так, что они хотят больше Святого Духа, они хотят, чтобы Святой Дух действовал. Но так как действие Святого Духа сегодня не проявляется так, как оно проявлялось в первом столетии, другое время, другие цели, другой период жизни церкви, мы будем об этом говорить в следующий раз, то люди берут и начинают манипулировать, то есть искусственно вызывать вот эту внешнюю эмоциональную составляющую, которая выдается за действие Святого Духа, за дары Святого Духа. На самом деле ничего общего со Святым Духом не имеет. У меня лежит вот там документ, который я взял с веб-сайта телекомпании NBC. У них есть такая программа передачи Dateline NBC. Здесь вот страниц, наверное, 15. Опять это документировано, это не просто кто-то где-то сказал. За эти вещи, которые публикуются, люди несут ответственность. То есть, если это ложь, то те, о ком здесь написано, могут пригласить в суд вот тех, кто это написал. Так вот, здесь написано о том, что Dateline NBC в течение 2 лет сопровождала известного харизматического евангелиста Бенни Хина. В течение 2 лет они делали специальные исследования. Что они делали? Они просили разрешения заснять то, что происходит на этих крусейдах. Это разрешение не давали. Очень долго не давали. Ну, казалось бы, почему бы и не дать? Если там Бог действует, если там все происходит чудесно под действием Святого Духа, почему бы и не разрешить заснять еще бы на одном канале? То только на TBN, на харизматическом канале это все показывается, а то бы еще на канале NBC бы, по всей Америке бы было показано чудесное действие Святого Духа, если это действительно таковым является. Дело в том, что то, что показывают по телевизору, возможно, кто-то из вас видел, это очень отрежиссированное, очень отредактированное шоу, которая представляется с одной целью, для того, чтобы создать эффект, создать впечатление того, что якобы делает Дух Святой. На самом деле, это элементарная манипуляция с человеческим сознанием. Точнее, массовый психоз. Ничего больше. Эти люди, корреспонденты NBC, следовали за этой компанией, и в конце концов им разрешили заснять только первый час, только пока Бенни Хин сам не пришел. Первый час они делают очень много прославления, вот, и потом у них начинаются все чудеса. Так вот, чудеса снимать не разрешили. Тогда эти корреспонденты взяли скрытые камеры, скрытые микрофоны и проникли везде, где только можно было проникнуть. И записали все, что только можно было записать. И об этом написали вот здесь. Больше того, они еще встречались с людьми, которых они видели там, которые стояли перед сценой, которые говорили, что они больны тяжелыми болезнями, как раком, например. Потом эти же самые люди, сходя со сцены, провозглашали, что они исцелились полностью. И Бенни Хин и его команда подтверждали. Между прочим, у него там есть даже 2 врача, которые стоят перед этим, и они как бы дают какое-то освидетельствование. Ну, правда, как они могут дать освидетельствование человеку за 5 минут? Вот. Но, тем не менее, они там стоят, даже 2 врача. Вот. И эти люди действительно сошли со сцены, и они сказали, что они абсолютно исцелены. Телекомпания NBC следовала за 23, кажется, вот такими пациентами Бенни Хина. Все они утверждали, что они исцелены. Через 3 месяца ни одного из них не было в живых. Все они умерли. Умерли именно от тех болезней, от которых они, в кавычках, исцелились. Бенни Хин отказался комментировать. Он даже не знает, где эти люди. Возникает вопрос, почему? Если люди говорят о действии Святого Духа, почему бы не открыть это все? Почему бы не сделать все это ясным, доступным, простым? Есть одна причина. Дело в том, что современные движения, которые говорят о Святом Духе, на самом деле очень мало общего со Святым Духом имеют. Очень мало общего. Они очень много имеют общего с манипуляцией людьми. Они научились манипулировать людьми. Это очень тонко отрежиссированное шоу. Шоу, которое построено на том, чтобы человек, приходящий в это место, получил эмоциональный допинг. То есть получил какой-то, знаете, разогрев, какой-то разогрев своих эмоций, своих чувств. Приходя туда, люди, знаете, на самом деле в своем внутреннем состоянии так и остаются в унынии, остаются в суете, остаются в лени, остаются в беспечности. Но они, придя на это шоу, они отключились своим сознанием от того, что было, и они немножечко здесь вошли в этот ритм, они увидели эти чудесные, в кавычках, явления, падения людей. Это их воодушевило, вдохновило, и они ушли домой такими же, какие и пришли. Они просто получили эмоциональный допинг. То есть они получили какую-то эмоциональную раскачку на это время. Поэтому тысячи обманутых людей. Люди, которые хотят верить в то, что это действие Святого Духа, на самом деле не испытывают его. Чаще всего не испытывают его вовсе. Я хотел бы сегодня поговорить с вами о действии Святого Духа, о том, каким образом Дух Святой представлен в Писании. Что Писание говорит об этом? Дело в том, что Дух Святой пришел не для того, чтобы пощекотать наши эмоции. Он пришел не для того, чтобы нам фокусы показывать. Он пришел не для того, чтобы какие-то сверхъестественные действия сегодня делать, чтобы как-то привлечь наше внимание. Абсолютно, друзья. У Духа Святого есть гораздо более важная задача, гораздо более важная цель. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, кто слушает нас, каждый из нас, кто здесь, чтобы каждый из нас мог очень ясно понять, в каком отношении к Духу Святому мы с вами. Итак, действие Святого Духа. Сегодня действие номер один. Первое и самое важное действие, ради которого Дух Святой пришел на землю, ради которого Он сегодня вершит все то, что происходит, укореняется в таком важном факте, как возрождение или рождение свыше. Что это такое? Когда-то Иисус Христос, когда Он беседовал с Никодимом, Он говорил ему следующие слова. Никодим пришел для того, чтобы задать ему вопрос по поводу религиозной практики, по поводу того или другого образа традиции, которое нужно было исполнять для того, чтобы, на его взгляд, каким-то образом приблизиться к Богу. Иисус Христос ему отвечает. Евангелие Иоанна, 3 глава, откройте, пожалуйста, с 1 стиха описана эта беседа, эта встреча, разговор между Христом и Никодимом. И вот в этом разговоре Иисус определяет его суть или его проблему. Он отвечает ему на его проблему, отвечает следующим образом. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух». Дело вот в чем. Для того, чтобы мы говорили о спасении вообще или о каком-либо действии Бога в нашей жизни, нам нужно прежде всего начать с вот этого важного фактора. Дело в том, что каждый человек, все люди, погибшие во грехах своих. Даже больше того, Писание говорит, что люди мертвы в грехах своих. То есть человек сам по себе является носителем своего эгоизма или эгоцентризма. То есть все то, что человек делает, его внутренняя природа, греховная природа, она претендует на то, чтобы все было для него. Он хочет, чтобы его жена жила для него, его дети жили для него, его босс на работе жил для него, его правительство жило для него и так далее. Люди, которые вокруг, это суть, это корень вот этого человеческого, греховного, испорченного «я». И когда речь идет о спасении, Иисус Христос объясняет Никодиму и объясняет нам с вами. Он говорит, для того, чтобы человек вообще мог вести речь о спасении, для этого ему нужна другая природа. Для этого ему нужен Бог. Вот когда мы говорим, что нам нужен Бог, что мы имеем в виду? Некоторые люди понимают так, когда говорят, что нам нужен Бог, они понимают так, что вот мы такие, какие мы есть, мы пришли к Богу, и Бог каким-то образом, как усилитель подействовал, и Он дал нам какие-то способности, чтобы мы стали жить для Него, или мы стали достигать Его святых вершин и так далее. На самом деле, Иисус Христос говорит совершенно о другом типе взаимоотношений с Богом. Да, вот такие отношения известны в системе закона. В системе благодати совершенно другие взаимоотношения. Христос говорит Никодиму. Он спрашивает, что мне делать, чтобы спастись, чтобы наследовать жизнь вечно. Христос ему отвечает совершенно другим вопросом, или вопросом, который направляет его в другую сторону. Он говорит ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа». То есть речь идет о том, что человек должен получить новое рождение. И вот эта идея нового рождения была настолько странной Никодиму, что он даже переспросил. Он говорит: а как это можно снова войти в утробу и снова родиться? И Христос ему объясняет: нет, родиться от духа. Христос говорил не меньше, не больше. Он говорил о том, что должна появиться новая сущность в человеке. Человек должен получить новую природу, ту природу, которой раньше не было. Человек существовал, он был живым физически, но мертвым духовно. И в результате возрождения, действия Святого Духа, человек должен родиться снова. Это очень интересно. Смотрите, 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Апостол Павел говорит: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть мы, когда называем Иисуса кем угодно, великим учителем, или, может быть, пророком, или, может быть, даже мы говорим Богом, но не подразумеваем на самом деле всемогущего, суверенного Бога. Для того, чтобы назвать Иисуса Господом, для этого нужно признать себя ничтожным. Признать себя абсолютно ничего не значащим и быть способным подчинить себя господству Иисуса Христа. Так вот, апостол Павел говорит, что вот это возможно только при одном условии. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть только когда Дух Святой войдет в сердце человека, когда Дух Святой родит его свыше, вот только тогда человек сможет назвать Иисуса Господом. Почему? Потому что сам по себе он себя называет Господом. Он себя называет Господином. Он себя ставит в центр всего. Поэтому апостол Павел объясняет: никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Итак, рождение свыше. Я попрошу вас, запомните, пожалуйста, эту фразу. Рождение свыше – это действие Святого Духа, которое построено на том, что Он соединяется с животворенным человеческим духом, и в результате этого получается новый человек, рождается новая природа. Это самое большое чудо, которое когда-либо делал Дух Святой, и которое когда-либо Он будет делать. Это чудо превосходит абсолютно все другие действия Святого Духа и Его дары. Исцеление абсолютно ничто по сравнению с рождением свыше. Какие-то сверхъестественные действия, проявляемые Духом Святым когда-либо, они абсолютно не входят ни в какое сравнение с этим уникальнейшим явлением – рождением свыше. Я еще раз повторю. Рождение свыше – это действие Святого Духа, соединяющегося с оживотворенным духом человека, и в результате которого появляется новая природа, новый человек получается. Что интересно, что вот этот новый человек, он родственник Бога, в кавычках я говорю. То есть он не носитель божественной природы. Он от Бога рожден. Ни больше, ни меньше, друзья. Мы очень часто не понимаем, мы думаем, что да, стать верующим – это в баптисты записаться. Или какой-то эффект пережить феноменальный. Или какие-то еще вещи наблюдать в своей жизни. Но то, что мы видим вот здесь, то, что написано на страницах Священного Писания, рождение свыше – это новая природа. Это когда мы и Бог – единое целое. Посмотрите, что говорит апостол Петр во втором послании, первой главе, в третьем стиху. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества». То есть смотрите, что получается. Вы, я, все остальные, рожденные свыше дети Божии, они соединяются с Богом буквально. Как они соединяются? Посредством Духа Святого. Посредством того Духа, который живет в нас, который поселяется в человеке, который делает его новым творением, абсолютно новым. И вот это новое творение отличается тем, что... Смотрите, апостол Павел пишет послание к Римлянам в 8 главе. Слушайте, он говорит такие слова. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». То есть посмотрите, о чем идет речь. Речь идет о том, что когда Дух Святой поселяется в сердце человека, когда человек рождается свыше, он приобретает божественную природу, которая знает, что Бог ее Отец. Она знает, что она взывает Авва Отче. Она знает, что она зависит от Бога. Она знает, что она принадлежит Богу. Она знает, что она под защитой Бога находится. Она знает, что она имеет взаимосвязь с Богом. Она знает, что она нераздельна с Богом. Это действие Святого Духа. Это то действие, которое нам с вами крайне необходимо осознать. Это наша удовлетворенность в Боге посредством Духа Святого. Это тогда, когда мы можем осознавать, что мы являемся единым целым во исполнение молитвы Иисуса Христа. Евангелие Иоанна, 18 глава, первосвященническая молитва. Христос молится и говорит: «Отче, да будут они в нас едино, как мы с тобой едино». То есть речь идет о том, что вот эти, это новая рождающаяся церковь, о которой молится Иисус Христос, она имеет статус единения с Богом. Посредством чего? Посредством Духа Святого. И вы знаете, после этого свести действие Духа Святого к тому, что люди падают и валяются везде, смех, насмешка над Святым Духом. Когда мы говорим о действии Святого Духа, мы говорим о той глубокой удовлетворенности, которую человек получает в Боге. Мы говорим о той принадлежности, когда мы приходим и буквально предаемся Христу. Когда мы приходим такие, как есть. Когда мы приходим со своими немощами. Когда мы приходим со своей неспособностью. Мы приходим к Нему и мы говорим: «Господи, я Тебе принадлежу, я ничего сам не могу, я от Тебя зависим». Это происходит только по одной причине. Только потому, что Дух Святой действует в нашем сердце. Только потому, что Дух Святой живет, и Он бьет ключом. Вот этот ключ новой живой воды, который поселяется или который возникает в сердце человека. Это первое очень важное действие Духа Святого. Это соединение человека с Богом. Об этом очень мало говорится. Но это то, что необходимо нам осознать. Я скажу вам, друзья, если вы этого не понимаете, вы не сможете иметь то христианство, которое Христос принес. Он пришел и сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком. Жизнь, которая была, переполняла бы вас». Он не говорит, что я не молю, чтобы ты взял их от мира. Да, вы будете жить в нормальном мире. Вы будете, вернее, в ненормальном мире, в естественном мире. То есть вы будете встречаться с болезнями, вы будете встречаться с элементарными проблемами, которые возникают у всех людей. Зло вокруг, катастрофы, трагедии, какие-то сложности, которые окружают. Тем не менее, христианин, который познал Иисуса Христа, он через Духа Святого имеет вот эту связь с Богом. И тогда, когда он исполняется Святым Духом, когда он пользуется этой связью, он будет осознавать свою удовлетворенность в нем. Почему? Потому что Бог контролирует все. Почему? Потому что он уверовал в Бога, не который играет в шанс или в рулетку, выиграет или не выиграет, победит или не победит. Он уверовал в Бога, который контролирует абсолютно все. И вот поэтому он может радоваться в Боге. Поэтому он может иметь удовлетворенность в Боге. Поэтому он может иметь мир тогда, когда вокруг бушует буря. Вот что значит действие Святого Духа. Вот что значит слова апостола Павла. В 5 главе послания к Ефесянам, 18 стих, он говорит: «Не упивайтесь вином, а исполняйтесь Духом». Не ищите радости в вине, не ищите радости в том, чтобы отключиться от реальности. Это то, что делает харизматическая церковь сегодня. Они пытаются отключить человека от реальности. Они создают какую-то атмосферу, которая поднимает человека, отрывает его от того, что из себя представляет его настоящая жизнь. Дают ему возможность забыться. Дух Святой действует по-другому. Апостол Павел говорит: не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Соединяйтесь с Богом. Доверяйтесь Ему. Учитесь доверять Ему свою жизнь. И рожденный свыше может это делать. Рожденный свыше знает, что он ничего не может. Он знает, что он не может надеяться на себя. Он знает, что он не способен своими силами устроить свое будущее. Он знает, что все, что он может прийти и сказать: «Господи, я Твой, я принадлежу Тебе, я ничего сам не могу. Я знаю, что Ты возьмешь меня, и Ты пронесешь, и в Тебе я буду иметь благословение». Итак, это первое действие Святого Духа – возрождение. Вы знаете, все остальные действия Святого Духа в сердце верующего зависят или построены на вот этом первом очень важном действии – на возрождении. Я сегодня хотел бы обратиться к каждому присутствующему здесь. Посмотри на вашу жизнь. Посмотри, как вы знаете Духа Святого. Знаете ли вы? Есть ли в вашей жизни возрождение? Если есть, исполняетесь ли вы Духом Святым? Практикуете вы это тогда, когда вы встали утром, вам трудно? Когда у вас масса дел? Куда вы бежите? Где ваше стремление, стремление вашего сердца? Где вы ищете удовлетворенности и радости? Человек, который рожден свыше, он знает, что его удовлетворенность, его радость в его связи с его Создателем, в его связи с Богом, Творцом неба и земли, которому он принадлежит и часть которого живет в его сердце, которое взывает «Авва, Отче». Итак, второе действие Святого Духа, о котором мы встречаем, говорит Иисус Христос, это утешение Божьих детей. Дело в том, что Дух Святой был послан Иисусом Христом для того, чтобы компенсировать тот факт, что ту потерю, которую апостолы имели тогда, когда Иисусу Христу нужно было быть вознесенному на небесах. Они ходили со Христом, они знали, что в трудный момент Иисус Христос нечего есть превратит несколько хлебов в достаточно пищи, чтобы накормить тысячи людей. Тогда, когда буря на море, они знают, что Иисус Христос может ее контролировать. Тогда, когда Лазарь умер, они знают, что Иисус Христос может эту проблему исправить. Они знали, что Христос был рядом, Он помогал им всегда. Но когда Христос сказал, что Ему надлежит уйти, вот здесь у учеников стали возникать сомнения или стало наполняться переживанием. Иисус Христос отвечает. Посмотри, 14 глава Евангелия Иоанна. Мы немножко выше прочитаем этот разговор, этот диалог, который был между Иисусом Христом и учениками. Посмотрите, с первого стиха он говорит: «Да не смущается сердце ваше». Не смущайтесь. У вас есть основания для того, чтобы не смущаться, для того, чтобы не бояться, для того, чтобы не впадать в уныние. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Теперь 16 стих. «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Вы знаете, вот этот диалог, эти слова Иисуса Христа говорят нам о нескольких вещах. Во-первых, они говорят о том, что Иисус Христос посылает Духа Святого, о котором он говорит: «другой утешитель». Вот это слово «другой» – это специальное слово в греческом языке, которое говорит «другой точно такого же типа». Если вы говорите о двух стаканах, вы можете сказать «один стакан и другой стакан», но он абсолютно идентичен. Он абсолютно точно такой, он с одного завода, он одной марки. У греков были два разных слова, слово, которое переводится на русский язык, как «другой». Одно слово «heteros» – это слово, которое говорит о абсолютно разных вещах. Другое слово «allos», которое применяется здесь, слово, которое говорит о другом такого же типа. То есть, когда Иисус Христос обращается к ученикам, Он говорит: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя или утешителя», Он говорит о том же самом. Он говорит: «Вот точно такой, как я». Вот точно такой, как я был, вот он придет, и он будет вам помогать, он будет вас утешать. Да пребудет с вами вовек. Это первая важная истина здесь. Вторая важная истина, касающаяся этого обетования Иисуса Христа, заключается в том, что мир его не может принять. Почему? Потому что они не родились свыше. Почему? Потому что для того, чтобы принять утешение, которое дает Дух Святой, для этого нужно иметь Духа Святого в сердце. Для этого нужно иметь Божью природу. Для этого нужно взывать Авва Отче. Для этого нужно иметь вот эту идентификацию, то есть признание себя абсолютным грешником, признание себя абсолютно неспособным и полное доверие, полностью положиться на Иисуса Христа, полностью положиться на Его Дух Святой, который действует в нашем сердце сегодня.
3: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас, умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Попрощавшись с нашим героем Библии Давидом, мы начинаем знакомиться с жизнью Соломона, сына Давида. Что бы тебе хотелось получить больше всего? Царь Соломон понимал, что он еще молод и неопытен. Поэтому, когда Бог во сне спросил его, чего бы он хотел, он попросил мудрости. Такая просьба очень понравилась Богу. Поэтому он сделал Соломона самым мудрым человеком на земле. Соломоново решение. Библия, 3 книга Царств, глава 3. Бог услышал молитвы Соломона и даровал ему великую мудрость. Соломон собрал в одну книгу 3000 мудрых изречений и сочинил 1000 песен. Он знал все о зверях, птицах и рыбах, травах и цветах. Слава его мудрости простиралась по всей земле. С Божьей помощью Соломон стал также искусным и справедливым судьей. Подданные приходили к царю искать у него праведного суда и просили выслушать их, точно так же, как прежде они приходили к Давиду. Однажды во дворец пришли две женщины. Стражники подвели их к царскому трону. Когда они приблизились, одна женщина попыталась выхватить сверток, который другая держала в руках, но неожиданно сверток запищал и заплакал. Это был младенец. Один из стражников взял ребенка на руки и принялся укачивать его, а женщины стали наперебой жаловаться царю. «Мы живем в одном доме», — сказала первая. «Недавно я родила, а на третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. Ночью она случайно придавила своего ребенка, и он умер. Пока я спала, она взяла моего ребенка и отнесла его в свою постель, а рядом со мной положила мертвого. Утром я встала и увидела, что мой сын мертв. А когда я всмотрелась, то это был не мой, а ее младенец». Другая женщина гневно перебила говорившую: «Нет, это мой сын живой, а твой мертвый!» Так они и спорили, стоя перед царем, пока он, наконец, не спросил: «Итак, вы обе считаете этого младенца своим?» «Да», — воскликнули женщины. «Подайте мне меч», — приказал Соломон. Когда появился стражник с мечом, царь сказал ему: «Если каждая женщина утверждает, что ребенок ее, рассеки дитя надвое и отдай половину одной и половину другой». Как только Соломон произнес эти слова, женщина, которая была настоящей матерью ребенка, закричала: «Не убивайте его! Отдайте ей этого ребенка! Только не убивайте его!» А другая говорила: «Пусть же не достанется он ни мне, ни тебе! Рубите!» «Стойте!» — грозно воскликнул Соломон. «Оставьте младенца! Я хотел лишь убедиться, кто из них настоящая мать. Ребенок принадлежит той, которая хотела сохранить ему жизнь. Отдайте младенца ей». Вскоре уже весь Иерусалим знал о том, как рассудил царь. Люди увидели, сколь мудр и умен был их правитель, так искусно открывший истину. Как ты думаешь, почему Соломон был такой популярный? Потому что его мудрость была не от знаний, а от самого Бога. Именно эта мудрость помогла Соломону судить людей, решая самые сложные споры. Ты увидел это на примере двух женщин, споривших о ребенке. Соломон решил собирать мудрые советы, которые получал от Бога. Мы знаем их как книгу притчи Соломона. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 29. Книга пророка Ионы. 2 глава, 6 стиха. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою была обвита голова моя, когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». Так молился Богу Иона, когда оказался в страшной опасности. Он тонул в бушующем море. Наверное, даже если бы Иона умел очень хорошо плавать, он долго не продержался бы на поверхности моря среди высоких волн. А вообще-то в бушующее море Иона попал за свое непослушание, и милостивый Бог спас его, повелев большой рыбе проглотить непослушного пророка. А потом, услышав молитву Ионы, Бог повелел той же рыбе, киту, выбросить его на берег. Как научиться плавать? Способ первый. Когда наступало жаркое лето, для Вовки приходило время мучений и страданий. Там, где он жил, лето всегда было жарким. И потому все его друзья мчались к реке или к озеру, пропадая у прохладной воды целыми днями. А Вовка довольствовался плесканием в арыках, каналах для полива огородов. Они были мелкими, а он не умел плавать. Это было его большой бедой. Но вода в арыках текла не постоянно, а только тогда, когда поливались огороды или колхозные поля. Ребята часто звали его купаться на бычака. Так они называли большой Чуйский канал. Но Вовка ни за что не решился бы искупаться в нем. Течение в канале было очень сильным, почти таким же, как в горных речках. Для того, чтобы научиться плавать, он записался в плавательную секцию в городском бассейне. Тренер, проверив всех ребят, отобрал из них тех, кто умел хоть немного плавать, и стал готовить из них будущих чемпионов. А Вовку и всех остальных, которые плавать не умели, пустили плескаться в лягушатник, ну, то есть мелкий бассейн. Вовка хотел научиться плавать, а не ползать на руках по дну лягушатника. В книгах он вычитал, как учат плавать тех, кто этого не умеет. Для этого человека бросают на глубину, и тот, пытаясь спастись, барахтается, бьет руками и ногами по воде, а в результате начинает плыть. Вовка решил сделать все так, как прочитал в книгах. На очередном занятии он вышел из лягушатника и отправился к самому глубокому месту бассейна. Одного он не учел, что человеку, которого бросают на глубину, всегда готовы прийти на помощь те, кто хочет научить его плавать. Тренер и все остальные были далеко, и Вовку никто не видел, когда он прыгнул в трехметровую глубину. И Вовка в этот момент сделал то, что у него лучше всего получилось. Он начал тонуть. Он шел ко дну, барахтался в воде, которая выталкивала его наверх, хотел крикнуть, но захлебывался водой и снова шел ко дну. Он понял, что сейчас утонет. И в этот момент вспомнил рассказ своей бабушки о том, что она молилась Богу, когда тонула на большой реке Обь. Вовка начал молиться и просить Бога спасти его. И Бог услышал его молитву. Когда он вынырнул из воды снова, то успел ухватиться за пенопластовую дорожку. Держась за нее, он добрался до того места в бассейне, где мог достать ногами дна. После этого он перестал ходить в бассейн и учился плавать в озере, выбирая для этого не самые глубокие места. «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня» – 54-й Псалом, 17 стих. Воззвать к Богу – значит помолиться Ему. Иона молился Богу о спасении своей жизни, когда плавал в брюхе большой рыбы. Ему хотелось снова ходить по твердой земле, видеть яркое солнце в небе, любоваться прекрасными цветами. И Бог услышал молитву Ионы. Так же, как он услышал молитву мальчика Вовки, тонущего в бассейне. Так же, как он слышит молитвы всех людей на земле, просящих о его помощи. Он спасает нас от многих бед. Но что важнее всего, Бог спасает нас от грехов, которые словно тяжелый камень тянут нас в погибель, ко дну. Самое прекрасное имя нашего Господа – Спаситель. Имя Ему – Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их», так написано в Евангелии от Матфея, 1 глава, 21 стих. Знаете, как Он это сделал? Он принял на Себя наше наказание за грехи и умер, распятый на кресте. А всем верующим в Него дал вечную жизнь. Если ты веруешь, что Иисус Божий Сын умер за твои грехи, то, конечно же, ты спасен от наказания за них, ведь Он простил тебе всякий грех.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Белочка, что-то наш кабанчик задерживается. Ну неужели забыл про нашу беседу у скалистого озера?
1: Трудно сказать. Вчера обещал прийти. Да только наш кабанчик такой непредсказуемый.
2: Привет, Белочка! Ой, привет, дядюшка Лось! Слушайте, я надеюсь, еще ни одного словечка из беседы-то не пропустил? А то это было бы несправедливо. Я же так спешил. Ну, я просто торопился. Вот я иду по лесной тропинке от своего домика и спешу, свернул возле сломанной сосны, ну, чтобы быстрее вышло. И тут вижу у речки, что впадает в наше скалистое озеро, мужчину с женщиной. Представляете? А рядом с ними маленькая девочка бегает, такая с косичкой рыженькой. Ой, ну точно твой хвостик, Белочка. Ну вот я и решил посмотреть, кто это такие, зачем они в наш заповедник пожаловали. И тут смотрю, женщина корзинку к себе поближе подвинула и бутерброд из нее достала, и термос, и скатерть постелила. У меня как в животике заурчит. Я-то, конечно, вспомнил, завтрак-то у меня был совсем легкий, всего-то две малюсеньких корзиночки желудей. Но я терплю, стараюсь о еде не думать. Но я же верю, что дядюшка Лось после беседы у скалистого озера к себе на обед пригласит. Ну вот, притаился я и дальше наблюдаю. Вижу, как они глаза все втроем закрыли, и папа просит девочку помолиться, поблагодарить Бога за пищу. А эта рыженькая с косичками таким тоненьким голосочком как скажет: «Господи, за хлебушек, аминь». Таким тоненьким голосочком. Ну вот, я и опоздал немножко.
1: Дядюшка Лось, а расскажи, как Господь научил людей молиться? Как Иисус научил своих учеников?
0: Ну вообще-то, об этом я и хотел с вами поговорить сегодня, друзья. Слово Божие и молитва. Так можно назвать тему нашей сегодняшней беседы.
2: Постойте! Не начинайте еще беседовать. Мы же еще не пригласили ребят на нашу беседу у скалистого озера. Дорогие ребята, присоединяйтесь к нам. Дядюшка Лось сегодня будет о молитве говорить.
0: Хочу начать с одной библейской истории. Давайте мысленно перенесемся в далекую Палестину, когда сам Иисус Христос со своими учениками ходил по ней. Было тихо и спокойно. Иисус и его 12 учеников сидели в тени сада и беседовали. Затем Иисус встал, отошел недалеко, преклонил колени на траве и в тени скалы начал молиться. Никто не произносил ни слова, все разговоры утихли. Ученики остались наедине со своими мыслями. Стало так тихо, что можно было слышать жужжание насекомых.

0: просто отдыхали лежа на траве. Один из учеников о чем-то напряженно думал. Это был Петр. Учитель опять молится. Возможно, именно так размышлял Петр про себя. Мы видели его молящимся уже много раз, но серьезно не задумывались о молитве. Интересно, что он говорит своему небесному отцу? О чем они беседуют каждый день? Иногда молитва длится минуту или две, а иногда часами. Я тоже хотел бы уметь так молиться.
1: Возможно, Петр вспоминал минуты, проведенные с Иисусом, то время, когда они жили в Капернауме. Тогда, в первые дни после их встречи, Иисус часто проповедовал в синагоге. Однажды вечером все жители города собрались перед домом, где он ночевал. До глубокой ночи Иисус исцелял и утешал огорченных и обремененных жизнью людей. Ученики и Иисус очень устали. В ту ночь они мало спали. А на следующее утро, когда ученики проснулись, Иисуса уже не было в доме. Петр нашел его молящимся. Иисус стоял на коленях и возносил молитву своему отцу. Петр хорошо помнил и то, как Иисус повелел ученикам отправиться в лодке через Галилейское море в Вифсаиду, а сам остался на горе для молитвы. Так это случалось не раз.
0: Но вот Иисус окончил молитву и встал, чтобы идти дальше. Петр первым заметил это, вскочил и пошел ему навстречу. Он обратился к нему с просьбой: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». От его слов проснулись и остальные ученики. Они быстро поднялись и окружили учителя. Иисус посмотрел на них и сказал: «Когда молитесь, говорите».
2: «Ой-ой, я знаю слова, какой молитвы услышали ученики от Иисуса. А можно я ее произнесу вслух? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь».
0: Верно, кабанчик. Это и есть слова молитвы Иисуса. Мы называем Библию Словом Божиим. Когда мы читаем ее, то понимаем, что это говорит к нам Бог, и в сердце нашем при чтении возникают ответные слова. Это молитва. Многие молитвы к Богу записаны в Библии. Молитвы Авраама и Моисея, Иисуса Навина и царя Давида, молитвы простых людей и молитвы великих пророков, молитвы женщин и детей.
1: Я слышала, что одна из самых длинных молитв, которую мы находим в Библии, это слова 118-го псалма. В нем 176 стихов.
0: Верно, Белочка. И в каждом из них псалмопевец говорит с Богом о Его Слове, Его законах и заповедях. Однако мы находим в Священном Писании не только молитвы древних авторов и героев Библии, но и молитвы самого Иисуса Христа. И что удивительно и прекрасно, Иисус часто молился словами Священного Писания, словами пророка и псалмопевца Давида. И в самый тяжелый час жизни Иисуса последними его словами были слова из 30-го псалма: «В Твою руку предаю дух мой». Во всех искушениях и трудностях люди могут обращаться к нашему Господу. Он слышит молитвы детей своих и отвечает на них. Этому есть много примеров в Библии. Хорошо, если мы знаем и пользуемся их образцами. А знаете ли вы, ребята, молитву Давида, известную под названием «Господь, пастырь мой»? Выучите ее и молитесь ею, когда вам будет особенно трудно, и вы заметите, в сердце придет мир и успокоение.
2: Ой, а что, дядюшка Лось, это что ли какие-то волшебные слова?
0: Ну нет же, кабанчик, это не волшебные слова. Эту молитву Господь слышал уже миллионы и миллионы раз и ответил на нее множеству людей. Можно научиться славить Господа из Библии. Нет в мире таких слов, которые были бы прекраснее и сильнее слов Библии. Ну вот, вот один из стихов 118-го псалма. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим».
2: Ой, дядюшка Лось, ой, ты так все интересно и понятно нам тут рассказывал. Ну, там про молитву, про Библию, значит. Я уверен, что теперь наши маленькие радиослушатели будут знать, ну, где искать там примеры молитв. Там «Отче наш» или «Господь мой пастырь».
1: А я когда-то слышала историю про одного неграмотного, но очень искреннего мальчика. Он не умел молиться, но просто его некому было научить. Он в воскресную школу не ходил, и, возможно, его родители тоже не умели молиться.
2: Ну что же это за мальчик-то, Белочка, не томи уже.
1: Так вот, этот мальчик любил Бога и очень хотел с ним, с Богом, разговаривать. Ведь молитва – это же разговор с Богом. Мальчик был пастушком. Когда его овечки мирно паслись, он вставал на колени и произносил вслух буквы алфавита.
2: Чего? Чего? Чего? Ну ты меня засмешила, Белочка. Еще никогда я не слышал, чтобы кто-то мог молиться азбукой.
1: Да-да, не удивляйтесь. Он просто называл вслух буквы алфавита. Кстати, те, кто слышал его молитву, тоже были в недоумении. Но мальчик на это лишь отвечал, что Господь сам сложит из его букв угодную ему, Богу, молитву.
0: Белочка права. Для Господа важнее то, что находится внутри нас, в самых дальних уголках нашего сердца во время молитвы. Никакие даже самые красивые слова не спрячут злобу и зависть, непрощение и грех, если только они живут в нашем сердце.
2: Да, верно, верно. Ой, слушайте, а что, уже что ли время нашей беседы к концу подошло, да?
0: Жаль, но время нашей передачи, ребята, подошло к концу. Время прощаться.
1: Пишите нам по адресу. Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга». Беседы у Скалистого озера. Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург 190-020.
2: И еще запишите наш электронный адрес radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: И напоминаю, что передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Ой, слушайте, а знаете что? Ой, пойдемте уже поскорее к дядюшке Лосю. Ну, обедать.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.